0: росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков, но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Business FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6%, а в следующем сразу на 2,5% пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6,7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятор тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
1: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
0: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
2: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
3: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
4: А с кредитами что будет?
3: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
4: Насчет ФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
3: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуск облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
2: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
5: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
4: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
5: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
2: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию на риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
0: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25 пункта. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимальный объем не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
7: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютный приоритет – это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжении топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с бирже, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посеводимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать нефтепродукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
0: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
9: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема.
8: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Между делом» с Кирой Альтман.
10: «Между делом» расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное.
11: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Ну, допустим, дочь меня спросит, ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Вот, что вот я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден. Не было вот таких каких-то напряжений. Но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт. И вы получаете удовольствие от этой работы. И если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым как бы видением поверх фактов.
10: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
11: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
10: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадоев продолжит.
12: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС, Банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
13: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
12: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
14: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
12: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
15: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. Поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
12: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
16: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать в какой-нибудь конской комиссии.
12: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец, и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами», подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
0: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. Ведомстве посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
17: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особых категорий граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. Если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
0: Максим Ракетин, главред Kyoto.ru. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
18: В настоящее время Энди Бернам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берут все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
0: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линнекеру выписать чек и направить его в казну королевства.
8: Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это как будто бы очевидно думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА держали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики» и 1 ЦСКА. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Люди, Алексей Пантелеев, здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14-годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса. 6 человек погибло, еще 26 ранены при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Валберес, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
8: Бизнес говорит.
2: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
1: Да, я ожидал снижения на 0,25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
2: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
21: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимость сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
2: С сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
3: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая. Но мне кажется, важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
0: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире «Бизнес FM». 6 человек погибло, еще 26 ранены в пятницу при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждают, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также еще 3 склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница «Вайлдберрис» и глава РВБ Татьяна Ким. А селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
4: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились «Краснодар», «Невинномыск», а теперь и «Питер». И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберрис», автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
22: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и естественно сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что маркетплейс Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
4: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
23: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
4: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
24: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость. складов до минимального количества дней.
4: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит Ольга Кашинская.
5: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
6: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству

0: например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
1: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
0: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
2: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу. За 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуация с работой. И российский паспорт — это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
0: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: Кубок мира по футболу подошел к концу. Этот турнир является главным источником дохода FIFA. За 4-летний цикл ее оборот составил 11 миллиардов долларов. Из них около 8 пришлось на 26-й год. В адрес Всемирной Федерации и ее президента Джанни Инфантино сыпалось много критики по разным поводам. Один из них финансовый. Стоимость билетов на матчи плей-офф очень высока. Самые недорогие перед играми 1/16 финала начинались от $1100. Интерес немного упал после выбывания сборной США, но ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по $7380. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за $20 на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за $450 можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех 3 измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5. Миллиметры, сантиметры или дюймы. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. Но уверен, что желающих будет много, и федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной Федерации Футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%, это после 19 недель падения подряд. За основную сессию пятницы он прибавил более процента и закрепился на отметке 2165 пунктов. Уже в вечернюю сессию индекс прибавлял более 2%. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером не остали акции. Акции «Русагро» взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день «Озон» и «Роснефть». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снижается.

0: снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводит инвест-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
1: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва, и достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседания Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. А рубль немного поддерживает подорожавшие нефть, цены Brent уходили до 100 долларов за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Brent может уйти вновь выше 100 долларов за баррель.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Рубль по итогам торгов на Мосбирже прибавил 0,8% к юаню, итоговый курс 11,48, официальный курс юаня на выходные и понедельник 11,50. Нефть марки Brent вечером в пятницу пробила вниз уровень 96 долларов за баррель, зато перестали снижаться металлы, золото и серебро даже вышли в плюс. А в Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединявшаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
2: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
3: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала прирастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди и сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго мучительно приходить к какому-то компромиссу.
2: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил. И сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В двух последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
4: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
2: Ряд зарубежных СМИ, например, американская New York Times, пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Business FM.
0: SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, а приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делают на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже дважды откладывали, сначала из-за проблем с двигателем, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.
5: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобная, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
0: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиасистемам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен вывести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся, позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM. На портале bfm.ru. Особая пенсия. В США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден почетного легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели несимволическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро. Причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты. По словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее. Особая пенсия на Business FM. Не недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: У того, что панели из перекрестно-клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти-панели легкие, обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно-клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал CLT для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Reuters, это первый случай в истории организации, когда государства-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Reuters также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5 процентных пункта, а в следующем сразу на 2,5. И снизил прогноз по росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков, но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Business FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6%, а в следующем сразу на 2,5% пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятор тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
9: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию, и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
0: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
10: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
11: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
12: А с кредитами что будет?
11: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
12: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
11: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
10: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
13: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
12: Траектория ставки в дальнейшем на этот год какой может быть?
13: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижения ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
10: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
14: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз вырастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
0: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес FM. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимальный объем не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится на опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютно приоритет — это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с биржи, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС ТИНК, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов, если им удастся где-то покупать все нефтепродукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
0: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
16: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
6: Журналист Алена Копылова.
16: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
6: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадоев продолжит.
2: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС, Банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
17: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
2: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
18: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят: перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
2: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
19: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
2: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
20: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
2: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес FM.
0: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. Ведомстве посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
21: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особых категорий граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. Если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно не даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
0: Максим Ракетин, главред Kyoto.ru. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
22: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берут все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
0: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линнекеру выписать чек и направить его в казну королевства.
6: Между делом с Кирой Альтман.
1: Про что вы сегодня думаете? Над чем трудитесь? Говорим? Вот так сидим спокойно, не спешим? С Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. И касаемся темы научных открытий.
3: Анри Пуанкаре, выдающийся математик, но он придумал такую гипотезу, которую же сам же не мог доказать. Она очень важна. Она фактически встраивается вот в понимание, как устроена топология Вселенной. И это важные там все дела, потому что от этой топологии зависит расчет траектории спутника, там много чего. Но это гипотеза. А вдруг она неверна? Это же математическая гипотеза. Ее надо было доказать. Никто не мог. Через 100 лет один математик все-таки это доказал. И это наш соотечественник Григорий Перельман. Это я для чего вам рассказываю? Нашелся в мире один математик, который смог доказать эту теорему Пуанкаре. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Но это же вот такой случай явный. А как много случаев, где ученые бьются, там никак не могут ничего не доказать, даже гипотезу не могут выдвинуть. Получается, что буквально сейчас уже все переходит на такой уровень, где просто нужно построить логически непротиворечивую концепцию. Доказать мы ее все равно не сможем, но хотя бы она была логически непротиворечивой. Все. И наша теперь будет уверенность в познании мира просто в логической непротиворечивости. Человечеству придется жить вот с таким способом познания мира. Логическая непротиворечивость.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
6: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики».
5: Балтики и 1 ЦСКА. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Люди, Алексей Пантелеев, здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14-годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса. 6 человек погибло, еще 26 ранены при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Валберес, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
6: Бизнес говорит.
10: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
7: Да, я ожидал снижения на 0,25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
10: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
8: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимость сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
10: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
23: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения не небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
0: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире «Бизнес FM». 6 человек погибло, еще 26 ранены. В пятницу при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждают, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также еще 3 склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница «Вайлдберрис» и глава РВБ Татьяна Ким. А селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
9: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились «Краснодар», «Невинномыск», а теперь и «Питер». И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберрис», автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
11: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и естественно сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что маркетплейс Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
9: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
12: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили рилс, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ВБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого рилс. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
9: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
13: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
9: Сейчас для продавцов главный вызов, как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит Ольга Кашинская.
14: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
15: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов, поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно,

0: не гражданского и военного.
1: Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
2: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
3: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуация с работой и российский паспорт — это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
2: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Культ на личности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
5: Культ на личности. На Бизнес ФМ.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Как расстаться с легендой? Вопрос всегда сложный и неудобный. Но иногда вещи происходят тихо и, казалось бы, сами по себе. Примерно такое впечатление сложилось от ухода Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. После 23 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации король Джеймс ищет новую команду. Именно так. Ищет, а не рассматривает предложение одного слаще другого. В 41 год он еще может быть очень полезен на паркете, в первую очередь опытом и баскетбольным интеллектом. Но возраст, конечно, дает о себе знать. 2 недели назад Леброн сам объявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все, что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же трехкратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Но пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше $2 миллиардов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
5: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
8: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%, это после 19 недель падения подряд. За основную сессию пятницы он прибавил более процента и закрепился на отметке 2165 пунктов. Уже в вечернюю сессию индекс прибавлял более 2%. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции акции «Русагра» не взлетели на 32%.

0: Эта компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день Озон и Роснефть. Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводит инвест-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
1: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и ДомРФ, но затем на Мосбирже распогодилось и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва. И достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседания Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку. Правда, чисто символически на 25 базисных пунктов. Но, тем не менее, дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставки, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе. Около отметок примерно 78 рублей за доллар. А рубль немного поддерживает подорожавшие нефть цены. Brent уходили до 100 долларов за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Ормузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Брента может уйти вновь выше 100 долларов за баррель.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Рубль по итогам торгов на Мосбирже прибавил 0,8% к юаню. Итоговый курс 11,48. Официальный курс юаня на выходные понедельник 11,50. Нефть марки Brent вечером в пятницу пробила вниз уровень 96 долларов за баррель. Зато перестали снижаться металлы, золото и серебро даже вышли в плюс. А в Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединявшаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
2: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
3: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, места протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала прирастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди, сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго мучительно приходить к какому-то компромиссу.
2: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что «нет ничего важнее нашей молодежи» и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В двух последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
4: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
2: Ряд зарубежных СМИ, например, американская New York Times, пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Business FM.
0: SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делают на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже дважды откладывали. Сначала из-за проблем с двигателем, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.
5: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобная, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
0: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиасистемам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен вывести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся, позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
6: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Тесла. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом. Нынешняя Captiva – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет только на «Ладу», а без семи мест никак не обойтись.
6: Тест-драйв на бизнес-ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Гусиноозерск, Бурятия, 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетия была подтверждена возможность его промышленной разработки. А началась она в 1934. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Reuters, это первый случай в истории организации, когда государства-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Reuters также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%. И снизил прогноз по росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков, но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Бизнес ФМ. А Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6%, а в следующем сразу на 2,5% пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятор тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
9: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию, и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
0: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
10: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
11: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
12: А с кредитами что будет?
11: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
12: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
11: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
10: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
13: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного немного снизился бюджет в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
12: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
13: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
10: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
14: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
0: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес FM. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимальный объем не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на Петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится на опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютный приоритет — это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с биржи, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов, если им удастся где-то покупать все нефтепродукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
0: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
6: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью, а еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег, в первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. «Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду». Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. «Деньги к деньгам» на «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Циане подвели итоги первого полугодия 26 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 25 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 21 года. А во-вторых, снижение-то произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 2021-2023 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 2026 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадоев продолжит.
2: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
18: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Вот понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Кто не захочет с ними работать, никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
2: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
19: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Кыргызстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
2: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
20: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
2: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
1: Фактически выстраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
2: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Ободоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
0: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. В ведомстве посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Киото.ру» Максим Ракитин скорее на стороне Минтранса.
21: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особой категории граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, такие как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. И если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
0: Максим Ракитин, главред Киото.ру. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школы и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
3: В настоящее время Энди Бернам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. Речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берутся все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
0: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линнекеру выписать чек и направить его в казну королевства.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
4: Культ наличности на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
22: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние 2 десятилетия. Мышцы – это железа.
4: Журналист Алена Копылова.
22: Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета 2-го типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА держали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики» и 1 ЦСКА. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14-годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса. 6 человек погибло, еще 26 раненые при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Валберес, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
5: Бизнес говорит.
10: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
7: Да, я ожидал снижения на 0,25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
10: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
8: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимость сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
10: С сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
9: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая. Но мне кажется, важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
0: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире «Бизнес FM». 6 человек погибло, еще 26 ранены в пятницу при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждают, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также еще 3 склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница «Вайлдберрис» и глава РВБ Татьяна Ким. А селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
11: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились «Краснодар», «Невинномыск», а теперь и «Питер». И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберрис», автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
12: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что маркетплейс Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
11: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
13: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили рилс, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого рилс. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
11: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
24: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
11: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит Ольга Кашинская.
14: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
15: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов. Поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
14: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
16: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность

0: семью печатями, и посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуация с работой и российский паспорт — это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
1: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
3: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
4: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что ну все, сейчас мы, я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
3: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%, это после 19 недель падения подряд. За основную сессию пятницы он прибавил более процента и закрепился на отметке 2165 пунктов. Уже в вечернюю сессию индекс прибавлял более 2%. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции «Русагро». Они взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды. Из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день «Озон» и «Роснефть». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводят инвест-стратег УК.

0: и капитал Сергей Суверов.
1: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва, и достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседания Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. Рубль немного поддерживает подорожавшая нефть. Цены Brent уходили до $100 за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Brent может уйти вновь выше $100 за баррель.
0: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Рубль по итогам торгов на Мосбирже прибавил 0,8% к юаню, итоговый курс 11,48, официальный курс юаня на выходные понедельник 11,50. Нефть марки Brent вечером в пятницу пробила вниз уровень $96 за баррель, зато перестали снижаться металлы, золото и серебро даже вышли в плюс. А в Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединявшаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
2: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
3: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала перерастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди и сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго и мучительно приходить к какому-то компромиссу.
2: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил. И сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет. Временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В двух последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
4: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
2: Ряд зарубежных СМИ, например, американская New York Times, пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Business FM.
0: SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, а приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делают на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже дважды откладывали, сначала из-за проблем с двигателем, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.
5: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобное, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
0: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиасистемам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен вывести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся, позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Сезон 26-го года в «Формуле-1» подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел «Мерседес». Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков «Мерседеса». Ближе к середине сезона опытная команда «Феррари» значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки «Мерседес» опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет «Феррари» конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У «Макларена», который тоже использует силовые установки «Мерседес», ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. «Ред Булл» с этого года использует двигатели «Форд», которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
6: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Reuters, это первый случай в истории организации, когда государства-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Reuters также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%. И снизил прогноз по росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков, но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Business FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6%, а в следующем сразу на 2,5% пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятор тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
9: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
0: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
10: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
11: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
12: А с кредитами что будет?
11: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
12: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
11: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
10: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
13: Это один из двух основных сценариев был сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре. И, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
12: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
13: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижения ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
10: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
14: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
0: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимум объем не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на Петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится на опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютный приоритет — это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с биржи, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать все нефтепродукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
0: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Караванинг – это путешествие в домах на колесах. Этот вид туризма своими корнями уходит в традиции американских переселенцев, которые еще в начале 20 века пересекали страну с востока на запад, везя весь свой скарб в кибитках, фургонах и телегах. Со временем для путешественников стали создавать кемпинги – нечто среднее между простыми местами стоянок и полноценными лагерями для отдыха. Фургоны и лошадей сменили специально построенные дома на колесах, которые иногда называют караванами. Такой способ путешествий, по мнению приверженцев, дает туристу большую свободу. Не надо бронировать отели, зависеть от расписания самолетов, поездов и экскурсионных программ. И для многих караванинг гораздо комфортнее, чем просто путешествие на машине. Всемирный день караванера принято отмечать 24 сентября.
16: Тоже отдых на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Озеленение дворов в многоквартирных домах может стать унифицированным. Как сообщает портал «Все о стройке», Госдума рассмотрит инициативу о едином подходе к благоустройству МКД. По мнению зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, единые рекомендации, как правильно оформлять клумбы, какие растения применять для озеленения и так далее, очень нужны. В частности, это позволит сократить число конфликтных ситуаций между жильцами, УК и местными органами власти. Сейчас для оформления городских дворов единых правил не существует, из-за чего регулярно возникают споры. Жители высаживают растения и оформляют клумбы. УК заставляют их убирать. Бывает, что во дворах появляются небольшие огороды, что вызывает недоумение и недовольство у всех, кроме самих огородников. Так что предложение депутатов кажется вполне разумным. Обратная сторона госрегулирования – дворы станут такими же типовыми, как и дома, на территории которых они расположены, резюмирует «Все о стройке». Будет ли предложение принято, посмотрим, но в любом случае это хороший повод поговорить о том, как девелоперы относятся к озеленению. С его помощью решается множество задач. Озеленение формирует эстетическое и практическое качество окружающей среды, снижает уровень шума, улучшает микроклимат, помогает функционально зонировать внутреннюю территорию и даже умело скрыть ее недостатки. Так что озеленением для галочки столичные, например, девелоперы давно уже не занимаются. Но ошибки по-прежнему совершают. Например, по словам директора питомника декоративных растений «Суланж» Игоря Ефимкина, застройщики традиционно не оставляют достаточного объема земли под крупномеры и упрямо пытаются высадить у себя растения, которые не переживут первую же зиму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
16: Недвижимость на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадоев продолжит.
18: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС, Сбербанк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
19: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
18: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
20: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
18: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
21: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
18: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощник российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
22: Фактически выстраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
18: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
0: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. Ведомстве посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
1: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особой категории граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест, ну, очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. Если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно не даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
0: Максим Ракетин, главред Kyoto.ru. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
3: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берут все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
0: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линникеру выписать чек и направить его в казну королевства.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден почетного легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели не символическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро. Причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты. По словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее. Особая пенсия на Бизнес FM. Зверски богатые.
2: чихуахуа Кончита при жизни своей хозяйки, состоятельной американки Гейл Познер, носила титул «самой избалованной собаки в мире». У хвостатой девушки был личный тренер по фитнесу, телохранители, собственный лимузин с водителем, гардеробы дизайнерских нарядов, десятки париков ручной работы и, конечно, ювелирные украшения. Правда, с бриллиантами Кончита не особо дружила. Например, специально сделанный для нее ошейник, усыпанный драгоценными камнями, даже отказалась померить. После смерти хозяйки собака продолжает вести тот же образ жизни. По завещанию она получила 11,5 миллионов долларов и виллу в Майами. При этом сын Гейл Познер унаследовал лишь 1 000 000 и публично возмущался по этому поводу, утверждая, что мать долгие годы была не в своем уме. Но оспорить завещание ему так и не удалось. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на ВЭП-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики» и 1 ЦСКА. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14-годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса. 6 человек погибло, еще 26 ранены при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Альберис, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM.
23: С
5: ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25 пункта. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
16: «Бизнес говорит».
10: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
7: Да, я ожидал снижения на 25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
10: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
8: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
10: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
9: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
5: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». 6 человек погибло, еще 26 ранены в пятницу при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждают, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также еще 3 склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница «Вайлдберрис» и глава РВБ Татьяна Ким. А селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
23: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились «Краснодар», «Невинномыск», а теперь и «Питер». И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберрис». Автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов – вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
11: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
23: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
12: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
23: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
13: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
23: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
0: Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит Ольга Кашинская.
14: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
24: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов. Поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
14: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
6: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
14: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
15: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмический

0: сезона. 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Валюты. Валюты.
3: Валюта африканского государства Сан-Томе и Принсипи называется добра. Введенная в обращение в 1977 году, она заменила эскуда. Название на португальском языке означает дублон. В 2018-м добра была деноминирована в соотношении 1000 к 1. И теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США.
2: Валюты на Business FM.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
6: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе. Мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблике, как мы сейчас с вами. Что мы полежим у воды. Что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
7: Ну, вы знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
5: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
7: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
5: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Business FM.
4: Между делом на Business FM.
8: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%, это после 19 недель падения подряд. За основную сессию пятницы он прибавил более процента и закрепился на отметке 2165 пунктов. Уже в вечернюю сессию индекс прибавлял более 2%. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции «Русагро». Они взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды. Из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день «Озон» и «Роснефть». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводят инвест-стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
9: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом РФ. Но затем на Мосбирже распогодилось и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва. И достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседания Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку. Правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке,

0: Но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году. И не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году, то есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. А рубль немного поддерживает подорожавшая нефть, цены Brent уходили до 100 долларов за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если цена эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Брента может уйти вновь выше 100 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Рубль по итогам торгов на Мосбирже прибавил 0,8% к юаню, итоговый курс 11,48, официальный курс юаня на выходные понедельник 11,50. Нефть марки Brent вечером в пятницу пробила вниз уровень 96 долларов за баррель, зато перестали снижаться металлы, золото и серебро даже вышли в плюс. А в Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединявшаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
2: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Прадхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с двумя лидерами протестного движения. Продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
3: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала перерастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди и сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго мучительно приходить к какому-то компромиссу.
2: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В двух последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
4: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
2: Ряд зарубежных СМИ, например, американская New York Times, пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Индийский миллионер Датта Фуге за свою любовь к желтому металлу получил прозвище «Золотой человек». Состояние он сделал на выдаче кредитов, а тратил заработанное в основном на золотые украшения. Браслеты, цепи, медальоны, кольца. Об этой слабости бизнесмена судачила вся Индия. А в 2013-м узнал и весь мир, когда Фуге пошил себе золотую рубашку за $240 000. Она весит 7 килограммов и состоит из 14 тысяч пластин 22-каратного золота. Такое расточительство миллионер объяснил желанием устроить личную жизнь. Мол, поскольку он сам не слишком красив, то задачу привлечь внимание противоположного пола должна решить драгоценная рубашка. Кстати, она уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой предмет одежды. Транжиры на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной, сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в 2 счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-Pan. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Рейтер, это первый случай в истории организации, когда государство-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Рейтер также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%. И снизил прогноз по росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков. Но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Business FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6, а в следующем сразу на 2,5% пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятора тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
8: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
1: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
6: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
9: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
10: А с кредитами что будет?
9: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
10: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
9: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
6: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
11: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
10: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
11: Вообще рынок свопов изложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижения ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню еще, с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
6: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
12: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
1: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25 пункта. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимум. Минимальный объем не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
13: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным образование на Петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится на опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютно приоритет это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжении топлива целого ряда регионов, где независимые обладают, это в частности почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из этой структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с бирже, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посеводимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажутся, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС-линк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать все нефтепродукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
1: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлины сборы медь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
14: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – «Уимблдон». Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которому досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Иго Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлингов. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде – по 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
5: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадоев продолжит.
2: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
15: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Кто не захочет с ними работать, кто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
2: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям основанием иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
16: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Кыргызстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать этим услуги.
2: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
17: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь, в Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
2: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
18: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
2: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
1: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. Ведомство посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
19: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особой категории граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза и Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, такие как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест, ну, очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. прежде всего. И если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно не даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
1: Максим Ракитин, главред Кьютору. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионер написал открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школы и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
20: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. Речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берутся все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
1: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линникеру выписать чек и направить его в казну королевства.
21: Реклама. Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
21: Деньги к деньгам. На Business FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
5: До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. К
0: Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики» и один ЦСКА. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14-годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса. 6 человек погибло, еще 26 раненые при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Валберес, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
3: Бизнес говорит.
6: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
23: Да, я ожидал снижения на 0,25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в перспективе.

0: Познакомитесь с BLG, потому что BLG задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Слова, проверенные делом.
3: Есть множество способов управлять успешной компанией, но тот, который сработал хорошо однажды, вряд ли окажется эффективным во второй раз. А то, чего вас предостерегают, может принести успех. Правил не существует. Я уверен, нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя». Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
2: Слова, проверенные делом. На Business FM.
4: Дело вкуса. С Катей Калиной.
5: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как, и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 9:29 московское время. У микрофона Сердар Абдикулиев. Прошедшую ночь с 20:24 до 8:00 утра 25 июля дежурные силы российской ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников, сообщает утром субботы Минобороны России в своем МАКС-канале. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над 22 регионами и Азовским морем. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, сообщает Росавиация. Боевая авиация Бахрейна и Кувейта с начала июля тайно наносила удары по Ирану. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, передает Интерфакс. При этом Объединенные Арабские Эмираты, которые неоднократно атаковали Иран в начале американской военной операции, предоставили разведывательную информацию о целях и обеспечили воздушное прикрытие для ударов бахрейнских и кувейтских.

0: 5%. Как можно объяснить такой шаг, что это изменит на рынке депозитов и кредитов? Об этом мы поговорили с экспертами. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Сейчас власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Что конкретно предлагается, подробнее в нашем эфире. Итак, в Екатеринбурге атака беспилотников, горит автостоянка рядом со складом «Вайлдберриз», приостановлен чемпионат России по легкой атлетике. Как заявили в пресс-службе РВБ, склад в Екатеринбурге приостановил работу, но сам не пострадал. Возгорание произошло на соседней площадке. Ранее губернатор Свердловской области Паслер сообщал, что пожар из-за падения обломков дрона начался на стоянке на площади 300 квадратных метров. На логистическом объекте «Вайлдберриз» в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация, о пострадавших не сообщается. Из-за атаки дронов в Екатеринбурге приостановили и чемпионат России по легкой атлетике. Это сообщила Всероссийская Федерация легкой атлетики России. Там заявили, что безопасность всех участников – главный приоритет. Федерация опубликовала видео со стадиона, на котором проводилась экстренная эвакуация.
1: Те, кто находится на стадионе, спортсмены, зрители, судьи, немедленно все проходят по трибунной помещение. Никого на стадионе быть не должно. Операторы, служащий персонал, технические службы, все проходят по трибунной помещение.
0: Когда чемпионат возобновится, не сообщается. А Wildberries заявили, что работу склада в Екатеринбурге в ближайшее время планируется возобновить в штатном режиме. Татьяна Ким заявила, что после атак БПЛА на логистику Wildberries Marketplace оперативно перестраивает логистику, чтобы сократить сроки доставки товаров. Мы поговорили с селлерами подробнее в середине часа на Business FM. Ну, а сейчас о том, что Банк России, вопреки прогнозам рынка, опустил вчера ключевую ставку до 14%, и это уже 10-е снижение подряд. При этом регулятор повысил прогнозы. Средняя ставка в этом году 14,5-14,6%. Инфляция в 26-м из-за топливного шока составит 6-7%, но в 27-м вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики – регулятор также понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был в 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
2: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. Мы видим, как правительство принимает меры. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
0: При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая и топливный кризис, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок УФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава Сбера Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно, а глава РСПП Шохин заявил, что сохранение ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами. Но мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
3: Бизнес FM. Мнение.
4: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
5: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей.

0: возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов. Тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
1: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
2: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
3: А с кредитами что будет?
2: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
3: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
2: Тоже позитивно для Минфина. Он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
1: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
4: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
3: Российский рынок акций отреагировал на решение Центробанка ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. В вечернюю сессию рост даже усилился. Но мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают сейчас радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно снижен на 15% с июля по сентябрь, но теперь обсуждается его уменьшение до 2%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива можно будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. И те же планы по дизельному топливу, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: Это на самом деле плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным образование на Петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связана напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогооборота. предложение, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютно приоритет — это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с биржи, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию. Но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать нефтепродукты, то по более завышенной цене.
3: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов Минфин, уже предлагал вносить норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Ну а сейчас вернемся к ситуации в Екатеринбурге, где из-за атаки беспилотников был приостановлен чемпионат России по легкой атлетике. В эти минуты он возобновился. Вот что Бизнес ФМ рассказал спортивный корреспондент ТАСС Альберт Стародубцев. Он работает на этом чемпионате.
6: Это утренняя сессия, предварительная. Судя по тому, что там как бы объявляли, вот трансляции было, попросили всех уйти со стадиона. То есть все покинули стадион, все покинули по трибунное помещение. Никто там не сидит, я так понимаю, по трибунами и не ждет начала. Как бы давайте нас снова начинать. Сейчас, видимо, все разъехались по гостиницам, как я понимаю. И потом уже, когда будет сигнал отбоя, все поедут обратно. На легкой атлетике соревнования, за исключением последнего дня, состоят из двух сессий, утренняя и вечерняя. Утренняя – это предварительная, отборочные. Вечером уже идут финалы. Сегодня вот соревнования прервались во время, когда проходили предварительный забег у женщин на дистанции 200 метров. Седьмой забег, то ли предварительный, не состоялся. Сегодня они отбирали полуфинал, который будет вроде бы завтра, в первой половине дня. Как правило, первую половину дня не разыгрывают медали, поэтому журналисты не ездят туда.
7: А насколько он популярен у местных жителей?
6: Популярен, потому что здесь проводится культурная программа, так развлекательная. Народ ходит. Самое популярное место, как в России, где проводят соревнования, это Челябинск и Екатеринбург. Не скажу, что полные трибуны забитые, но народ болеет активно. Несмотря на то, что в Екатеринбурге стадион находится не в центре, а на окраине, можно сказать. И добраться до туда надо на транспорте.
3: Спортивный корреспондент ТАСС Альберт Стародубцев.
8: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Они подвели итоги первого полугодия 26 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 25 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 21 года. А во-вторых, снижение-то произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксировано во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 2021-2023 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 2026 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
3: В столице 20 градусов, сейчас облачно с прояснениями. Сегодня синоптики нам осадков не обещают. Переменная облачность до конца дня, плюс 23 максимальная температура. 11:17 в Москве. Компания SpaceX провела успешный 13-й испытательный запуск космического корабля «Старший», разрабатываемого для будущего освоения Луны и Марса. За время часового полета Starship сделал неполный виток вокруг Земли, вывел на орбиту 20 спутников Starlink, а потом совершил мягкое приводнение в Индийском океане, где остался на плаву. А первая ступень, сверхтяжелый носитель Super Heavy, отделилась спустя 7 минут после запуска, приводнилась в Мексиканском заливе. Ранее старт этой самой большой ракеты в мире дважды откладывался, сначала из-за проблем с двигателем, но затем из-за погоды. Сейчас Илон Маск рассчитывает получить сертификацию для пилотируемых миссий Starship уже до конца текущего года. По данным Bloomberg, SpaceX уже начала сворачивать коммерческую программу Falcon 9. Компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года и приостановила бронирование попутных грузов, перестала также заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Не торопится ли Маск сделать ставку на Starship, которая только-только проходит испытания, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
11: Этот шаг во многом не про космонавтику, он про бизнес. Для того, чтобы показать своим инвесторам, а теперь для SpaceX это очень важно, то, что Илон Маск сам и вся его команда верят в Starship, показать, что они в это верят настолько, что готовы перевести на Starship все запуски космических аппаратов, которые у них будут уже в ближайшие годы. Долгое время сам Маск, когда он только начинал, говорил о свободном рынке, говорил о возможностях для заказчиков выбирать ракету-носитель, на которой будет запущен его космический аппарат. Но по итогу некоторые страны были административным методом выведены из борьбы, как Китай и Россия. С другой стороны, Маск сам достаточно много сделал, чтобы убрать большинство перспективных стартапов, которые были кроме него. Поэтому, по большому счету, в США и не остается особо каких-то вариантов у коммерческих заказчиков, кроме как пользоваться либо ракетами Маска, либо у Джеффа Безоса, который постоянно не запускает, либо у тех же Юла от Боинга.
3: Михаил Котов, научный журналист. После запуска ракеты и приводнения Илон Маск написал в соцсетях: «Starship цел, плавает в океане и передает телеметрию». Он публикует и репостит многочисленные кадры запуска ракеты с комментариями: «Четверть века работы невероятной команды». Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами, пишет Телеграф. Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Буду горд заплатить». Богатые британцы обратились к новому премьеру Энди Бёрнаму со словами, что они могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Ларри Линкерн, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Великобритании, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
12: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. История, связанных с левой политикой лейбористов. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о таком явлении, как миллионеры, которые придерживаются крайне левой идеологии. А в данном случае Гарри Линекер, бывшая футбольная звезда, является крайне левым человеком. Это человек, который находится гораздо левее лейбористской партии. Брайан Ина, тоже известный музыкант в 70-60-е годы, является крайне левым. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля. На самом деле, конечно, не очень большое количество миллионеров и с этим налогом на богатство, они погоды не сделают, но основные деньги-то берутся все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов. Со среднего класса, который за свою денежку-то работает с утра до вечера, да, и как бы вот таким вот затыкают рот, собственно говоря, вся история.
3: Владимир Гладышев, адвокат в Лондоне. Первая британская партия правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там ее назвали, цитирую, демонстрацией добродетели со стороны сверхбогатых и даже заявили, что открытое письмо было не обязательно, так как никто не мешает тому же Гарри Линекеру выписать чек и направить его в казну королевства. Клоунское кабаре, шествие с 11-метровым китом и чилийский кукольный спектакль о хрупкости человеческой памяти. Началось вдохновение. Международный фестиваль искусств, который развернулся на ВДНХ. Возрастные ограничения в зависимости от мероприятия, от семейных программ 0+, до отдельных иммерсивных или вечерних показов 12-18+. На что стоит обратить внимание в программе «Вдохновение» об этом Александра Сидорова.
13: Фестиваль «Вдохновение» проводится в 9-й раз, и все эти годы он, несмотря ни на что, остается международным. На этот раз тут представлены работы российских команд, а также деятелей культуры из Китая и Индии. Они привезли танцевальные постановки. Самая дальняя точка на карте – Чили. Оттуда приехал театр «Силенсио Бланко» с кукольной постановкой о хрупкости памяти «Голова слона». А еще одна чилийская команда и режиссер Хуан Ипанес проведут на ВДНХ шоу-променад на экологическую тему. Пройдут по парку со впечатляющей 11-метровой механической моделью белого кита. Кит проплывет над главной аллеей ВДНХ. Он должен заставить задуматься о загрязнении мирового океана пластиком. Каждый найдет то, что интересно ему. И главное, все в одном месте, подчеркивает куратор программы «Танец» на фестивале «Вдохновение» на ВДНХ Егор Дружинин.
14: Мне очень нравится формат нашего фестиваля, что в течение 4 дней буквально мы даем очень заряженную программу, и мы даем возможность людям посещать все абсолютно мероприятия фестиваля, что все они сконцентрированы в одном месте. ВДНХ позволяет на своей территории разместить несколько площадок, которые работают одновременно. Человек может, придя или зайдя, скажем, на сайт фестиваля, зарегистрироваться с таким расчетом, чтобы попасть на максимальное количество мероприятий, которые его устраивают, которые ему интересны. Выбрав все театральные, музыкальные, перформативные проекты нашего фестиваля.
13: Вход на большинство мероприятий «Вдохновение» свободный, но на отдельные камерные события требуется предварительная онлайн-регистрация. Кое-где она уже закрылась и довольно стремительно. Например, бесплатные билеты на музыкальный спектакль «Кабаре Леди Брют» от культового петербургского театра «Лицезии» разобрали за 6 минут. Это такая вишенка на торте всего «Вдохновения» строго 18+, с перьями, корсетами и юмором без без сахара. Для лицедеев такое шоу тоже во многом эксперимент. Я спросила у героинь спектакля «Леди Брют», клоунесс Натальи Кейхель и Виктории Чуйко, где они ищут вдохновение.
15: Для меня ориентир – это самоирония, юмор над собой в эту сторону. Как бы у меня как путеводная звезда, и я вот следую за ней.
16: Я создала свой образ долгое время. То есть мы шутим, исходя из себя, то есть то, что мы создали, вот за много лет образуется. И они очень, наши образа очень индивидуальны. И от этого мы и идем. И мы не боимся быть смешными, да. Это очень важно. Юмор спасает, это однозначно. Юмор победит просто. В любые времена, в самые непростые времена, имена к нам приходят в театр для того, чтобы отключиться, получить удовольствие, насладиться, посмеяться, самое что главное.
13: Будут и постановки, созданные специально для фестиваля вдохновения. Например, трогательный спектакль «Воспоминания о посетителях ВДНХ» и необычный аудиоспектакль, который можно услышать во время прогулки по канатной дороге. Вдохновение не покинет ВДНХ до воскресенья включительно. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966. Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
18: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
8: История денег на Business FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов.
20: Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.
8: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Работник, подвергшегося ракетной атаке предприятия в Кирове, числившийся пропавшим под завалами, жив. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем канале «Макси». Погибших на месте не 6, а 5 человек, сообщил Соколов. Возгорание произошло из-за падения беспилотника на территории Тюменского НПЗ, сообщил губернатор региона Александр Моор. Временные ограничения введены в аэропорту Кургана, сообщает пресс-служба Росавиации в субботу. Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Сняты ограничения в Перми. Столичный аэропорт Внуково осуществляет работу по согласованию с соответствующими органами. Правительство России выделило 360 миллионов рублей на создание 3 новых центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Работа ведется по поручению президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства. С помощью федерального финансирования до конца года новые центры откроются в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству. Крупнейший объект водоснабжения, водозабор «Южный», ввели в эксплуатацию в Сахалинской области. Ранее на острове не возводили сооружения подобного масштаба и конфигурации, отмечает ТАСС. Водозабор обеспечит водой 65 тысяч человек, а также школу, поликлинику и детский сад. Мощность объекта 20 тысяч кубометров воды в сутки. Водозабор «Южный» представляет из себя 18 скважин. Воду качает с глубины 120 метров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Wildberries перестраивает логистику после атак беспилотников. Об этом сообщила глава РВБ Татьяна Ким. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки, а селлеры, между тем, тоже перестраивают свой бизнес. Как именно? Неожиданный ход Центробанка и мнение бизнеса вопреки недавним прогнозам. Ключевая ставка снижена до 14% годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на этих новостях на 2 с лишним %, а мы поговорили о решении ЦБ с предпринимателями. Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Такое решение принял Пентагон в отношении 30 российских организаций науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак беспилотников. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Глава РВБ написала в телеграм-канале: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране. Перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке. Также Wildberries предоставит пострадавшим предпринимателям 3-месячную отсрочку по кредитам в ВБ-банке и МКК ВБ Финанс. За прошедшую неделю, напомню, были атакованы 7 складов Wildberries в разных регионах России. Селлеры говорят уже о масштабных потерях, пытаются быстрее перестроить свой бизнес. С подробностями Наталья Шашина.
2: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, предыдущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
22: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и естественно сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
2: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
23: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ВБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
2: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
1: мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
2: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
3: Этим утром эвакуировали склад Wildberries в Екатеринбурге. Из-за атаки беспилотников и пожара на соседней площадке губернатор региона Паслер сообщал, что из-за падения обломков БПЛА начался пожар на автостоянке. В Чкаловском районе города никто не пострадал. В пресс-службе Wildberries заявили, что их логистический центр не был поврежден, а в настоящее время его работа приостановлена, и в ближайшее время планируется возобновление работы склада в штатном режиме. Помимо сотрудников Wildberries были эвакуированы люди из соседней среднего склада «Спортмастер», пишет екатеринбургский портал «Е1.ру». Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% годовых. Нам спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
4: «Бизнес говорит».
5: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
7: Да, я ожидал снижения на 0,25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить беспрограмму и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, я думаю, что 5-6% не больше.
5: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
24: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
5: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
25: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
3: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире на Business FM. Но сейчас о том, что российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит тему Ольга Кашинская.
6: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
9: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов. Поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
6: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
10: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
6: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
11: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуации с работой и российский паспорт – это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
6: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Business FM.
12: Реклама. Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве.
13: BLG. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». BLG. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: «Между делом» с Кирой Альтман.
16: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
17: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что ну все, сейчас мы, я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
16: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альпин, Бизнес FM.
15: «Между делом» на Бизнес FM.
3: 11:46 в Москве.

0: зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я не знаю, насколько это может быть эффективно. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, давайте обратимся к самому главному и к самому первому, о чем человек при покупке автомобиля. Это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена прежде всего. И если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно даже не на второй план. Это уже там где-то совсем на галерке, где-то в массовке вся эта будет история. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
1: Максим Ракитин, Кьютеру. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. В Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединившаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими, продолжит тему Валерий Убадуев.
2: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
3: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала прирастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди и сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго и мучительно приходить к какому-то компромиссу.
2: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В 2 последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
4: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
2: Ряд зарубежных

0: СМИ, например, американская «Нью-Йорк Таймс» пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти два месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана отстранили от исполнения обязанностей. Именно по его запросу были выданы ордера на арест Владимира Путина и Беньямина Нетаньяху. Это первый случай отстранения главного прокурора в истории суда, существующего с 2002 года. Как заявила председатель спецсессии Ассамблеи стран МУС Пайви Куранта, Хан нарушил свои обязанности и отстранен от должности. Аксиус пишет, что страны-участники МУС на заседании в Гаге проголосовали за отстранение Хана в связи с жалобами на сексуальные домогательства. За отстранение высказались 82. Две страны, 13 выступили против, еще 15 воздержались.
2: Подробности.
3: Обвинение против Хана выдвинула работавшая в Международном уголовном суде юрист из Малайзии. По ее словам, Хан заметил ее в другом подразделении суда, перевел на работу непосредственно в свой офис и стал регулярно брать зарубежные командировки. Женщина утверждает, что поведение начальника постепенно становилось все более настойчивым. Во время одной из рабочих поездок Хан якобы предложил ей лечь вместе с ним на кровать в гостиничном номере и прикасался к ней без ее согласия. Также он запирал дверь своего кабинета, пытался целовать ее и неоднократно предлагал поехать с ним в отпуск. Еще в мае 2024 года внутренний надзорный орган МУС провел по этим обвинениям краткую предварительную проверку. Однако женщина тогда не захотела подавать официальную жалобу. Источники Axios утверждают, что Хан и близкие к нему сотрудники пытались убедить ее отказаться от обвинений. Но полноценное расследование все-таки началось. На это время, в мае 2025-го, Хан временно прекратил исполнять обязанности. В итоге руководящий орган суда пришел к выводу, что прокурор вступил в недопустимые отношения с подчиненной.
1: Хан вину не признает. Он занимал пост прокурора Международного уголовного суда с 2021 года.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики. Вызовы, с которыми они сталкиваются. И перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Сезон 26-го года в «Формуле-1» подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел «Мерседес». Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков «Мерседеса». Ближе к середине сезона опытная команда «Феррари» значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки «Мерседес» опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет «Феррари» конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У «Макларена», который тоже использует силовые установки «Мерседес», ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. «Ред Булл» с этого года использует двигатели «Форд», которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков «Альпин», «Рейсинг Буллс», «Хаас» и «Уильямс» и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У «Ауди» получилась отличная машина, но новичок «Формулы-1» не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а «Кадиллак» без единого очка просто медленный.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 11 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. 6 взрослых и 2 детей погибли. Еще 11 взрослых и 3 детей получили ранения в Запорожской области в результате украинского удара по туристическим базам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По словам губернатора, удар был нанесен целенаправленно по мирным жителям. Следственный комитет России сообщает, что в связи с атакой ВСУ на базы отдыха в Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте. Администрация американского президента Дональда Трампа предупреждала Украину о недопустимости нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре в Черном море, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источник. Соединенные Штаты рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум как важнейший канал поставок энергоресурсов из Казахстана на европейские рынки, говорится в публикации. Российская армия минувшей ночью продолжала наносить групповые удары авиационными ракетами и ударными беспилотниками по портам Одессы, Николаева и Измаила, сообщает Минобороны России в своем МАКС-канале. В результате поражен сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения ГСМ, а также склад с военным имуществом ВСУ. Также герани парализовали энергообъекты противника в Черниговской области, сообщает военное ведомство. Уничтожена местная подстанция на 110 киловатт и зафиксировано прямое попадание по подстанции 40 киловатт. Гагаринский районный суд Москвы принял решение возобновить производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалина и Лерчева. Следующее заседание назначено на 13 июля, передает ТАСС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Атака дронов в Екатеринбурге. Там есть склад Wildberries. Он эвакуирован. Работа приостановлена пока, но повреждений нет. Удар пришелся по автостоянке неподалеку. Кроме того, из-за угрозы БПЛА даже приостанавливали чемпионат России по легкой атлетике и эвакуировали стадион. Маленький, но приятный сюрприз. Центробанк, вопреки всем ожиданиям, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14%. Как можно объяснить такой шаг и что это изменит на рынке депозитов и кредитов? Об этом мы поговорили с экспертами. В Грузии вновь блэкаут уже второй раз за 2 суток. Останавливалось метро, были проблемы с водоснабжением. Затронуло это Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города. Сейчас электроснабжение уже восстановлено. Подробнее в нашем эфире. Итак, в Екатеринбурге атака беспилотников, горит автостоянка рядом со складом Wildberries. Приостанавливался чемпионат России по легкой атлетике. Как заявили в пресс-службе РВБ, склад в Екатеринбурге приостановил работу, но сам не пострадал. Возгорание произошло на соседней площадке. Ранее губернатор Свердловской области Пасля сообщал, что пожар из-за падения обломков дрона начался на стоянке на площади в 300 квадратных метров. На логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация, о пострадавших не сообщается. Из-за атаки дронов в Екатеринбурге на час приостанавливали чемпионат России по легкой атлетике. Это сообщила Всероссийская Федерация Легкой Атлетики России. Там заявили, что безопасность всех участников – это главный приоритет. Федерация опубликовала видео со стадиона, на котором проводилась экстренная эвакуация.
6: Все, кто находится на стадионе, спортсмены, зрители, судьи, немедленно все проходят по трибунное помещение. Никого на стадионе быть не должно. Операторы, служащий персонал, технические службы. Все проходим по трибунное помещение.
1: Ну вот что Бизнес FM рассказывал во время приостановки чемпионата корреспондент спортивной редакции ТАСС Альберт Стародубцев. Он работает на этом чемпионате сейчас.
7: Это утренняя сессия, предварительная. Судя по тому, что там как бы объявляли, вот трансляции было, попросили всех уйти со стадиона. То есть все покинули стадион, все покинули по трибунное помещение. Никто там не сидит, я так понимаю, по трибунами и не ждет начала. Как бы давайте снова начинать. Сейчас, видимо, все разъехались по гостиницам, как я понимаю, и потом уже все поедут обратно. На легкой атлетике соревнования, за исключением последнего дня, состоят из двух сессий, утренняя и вечерняя. Утренняя – это предварительные, отборочные, а вечером уже тут финалы. Сегодня вот соревнования прервались во время, когда проходили предварительный забег у женщин на дистанции 200 метров. Седьмой забег, то ли предварительный, не состоялся. Сегодня они отбирали полуфинал, который будет вроде бы завтра, в первой половине дня. Как правило, в первой половине дня не разыгрывают медали, поэтому журналисты не ездят туда.
8: А насколько он популярен у местных жителей?
7: Популярен, потому что здесь вроде это культурная программа, так развлекательная. Народ ходит. Самое популярное место как бы в России, где проводят соревнования, это рядом Екатеринбург. Не сказал, что полные трибуны забитые, но народ болеет активно. Смотря на то, что в Екатеринбурге стадион находится не в центре, а на окраине, можно сказать. И добраться-то туда надо на транспорте.
1: Альберт Стародубцев, корреспондент спортивной редакции ТАСС. В компании «Вайбрис» сообщили, что работу склада в Екатеринбурге в ближайшее время планируется возобновить в штатном режиме. Татьяна Ким заявила, что после атак дронов «Маркетплейс» оперативно перестраивает логистику, чтобы сократить сроки доставки товаров. Но мы поговорили с селлерами. Подробнее в середине часа на «Бизнес.ФМ». У нас сейчас о том, что Банк России, вопреки прогнозам рынка, опустил ключевую ставку до 14%, и это 10-е снижение подряд. Однако прогнозы регулятор пересмотрел в сторону ухудшения. Средняя ставка в 2026 году ожидается на уровне 14,5-14,6%. Инфляция 6-7% из-за топливного кризиса, хотя в 2027 ЦБ рассчитывает вернуть ее к 4%. По состоянию на 20 июля годовая инфляция оценивается в 5,9%. Прогноз по экономическому росту тоже понижен вплоть до нуля. Ранее минимум составлял 0,5%. На заседании ЦБ обсуждалось повышение ключевой ставки в связи с топливной ситуацией, но этот вариант был отклонен, подтвердила Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов. Ранее регулятор давал жесткие сигналы на фоне топливного кризиса и роста инфляционных ожиданий до 14% максимума за несколько лет. Крупные банки заранее подняли депозитные ставки, ну а рынок ОФЗ фактически предсказывал сохранение текущего уровня. Глава Сбера Герман Греф ранее предложил Набиуллиной провести эксперимент по снижению ставки, но ответ был резко негативным. В свою очередь, президент РСПП Александр Шохин предупредил, что это решение грозит бизнесу волной банкротств осенью. А мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
2: Бизнес FM. Мнение.
9: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
10: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов. Тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
9: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
11: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. маржа банковская сохраняется спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
1: А с кредитами что будет?
11: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
1: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
11: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
9: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
12: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
1: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. В вечернюю сессию рост даже усилился. Но мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в нашем дальнейшем эфире. Биржевых продаж бензина может стать в 5 раз меньше. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно снижен на 15% с июля по сентябрь. Теперь обсуждается его уменьшение вообще до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива можно будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках Северного завоза и региональным операторам. Те же планы и по дизельному топливу тоже, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
13: Это на самом деле плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на Петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Вот это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогов, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютный приоритет – это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые обладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с бирж, бирже, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию. Но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительно физических объемов. Если им удастся где-то покупать все нефтепродукты, то по более завышенной цене.
1: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу, обратный акциз на нефть. Теперь правила смягчают поставки. И поправки уже одобрил Совет Федерации.
2: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Озеленение дворов в многоквартирных домах может стать унифицированным. Как сообщает портал «Все о стройке», Госдума рассмотрит инициативу о едином подходе к благоустройству МКД. По мнению зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, единые рекомендации, как правильно оформлять клумбы, какие растения применять для озеленения и так далее, очень нужны. В частности, это позволит сократить число конфликтных ситуаций между жильцами, УК и местными органами власти. Сейчас для оформления городских дворов единых правил не существует, из-за чего регулярно возникают споры. Жители высаживают растения и оформляют клумбы. УК заставляют их убирать. Бывает, что во дворах появляются небольшие огороды, что вызывает недоумение и недовольство у всех, кроме самих огородников. Так что предложение депутатов кажется вполне разумным. Обратная сторона госрегулирования – дворы станут такими же типовыми, как и дома, на территории которых они расположены, резюмирует «Все о стройке». Будет ли предложение принято, посмотрим, но в любом случае это хороший повод поговорить о том, как девелоперы относятся к озеленению. С его помощью решается множество задач. Озеленение формирует эстетическое и практическое качество окружающей среды, снижает уровень шума, улучшает микроклимат, помогает функционально зонировать внутреннюю территорию и даже умело скрыть ее недостатки. Так что озеленением для галочки столичные, например, девелоперы давно уже не занимаются. Но ошибки по-прежнему совершают. Например, по словам директора питомника декоративных растений «Суланж» Игоря Ефимкина, застройщики традиционно не оставляют достаточного объема земли под крупномеры и упрямо пытаются высадить у себя растения, которые не переживут первую же зиму. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
1: 20 градусов, столица облачно, с прояснениями местами. Возможен слабый дождь, плюс 23 максимальная температура. Ночью синоптики обещают нам плюс 15. 12-16 в Москве. Грузия второй день подряд переживает масштабное отключение света. Утром в субботу очередной блэкаут был в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах столицы Грузии. Из-за этого вставало метро, не работали светофоры. В других частях страны возникли перебои в движении поездов и не было воды. Сейчас электричество уже вновь дали. Блэкаут был вызван отключением высоковольтной ЛЭП Эмерети, сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Игури ГЭС Ливан Мибони. О причинах отключения не сообщается. Сбои происходили периодически последние 2 дня, рассказала москвичка Анастасия, которая сейчас отдыхает в Грузии.
17: Такая проблема уже 2-й день. Позавчера, 12 местного времени, просто отрубилось электричество. Мне повезло, мне дали 5 минут. Другим гостям им не дали всю ночь электричество. И вот сегодня уже 2 раза отключалось. То есть первый раз у меня застало отключение в номере, 2 раз в лифте. Мне не очень повезло.
8: Долго это? Сколько вам пришлось в лифте находиться?
17: Отеля... Да недолго. Мне кажется, сотрудники отеля больше испугались, чем я. 10 минут, наверное. Нас быстро вытащили, предложили воды, кофе, но я абсолютно спокойно реагировала. И вот сейчас катались мы на канатной дороге. Я, конечно, после того, как застала в лифте, правильно сделала решение, чтобы шла на канатную дорогу, которая могла отключиться. Заработал фуникулёр. Пока все нормально. Но при этом наш гид говорит, что сегодня встали поезда в метро. То есть периодически отключается, а чем это вызвано, пока не говорят. Я застряла вместе с грузинкой в лифте. Она говорит, что это регулярно проблема, но я так понимаю, что все-таки последствия большой аварии, они еще не до конца устранены.
1: Накануне в ночь на 24 июля из-за аварии на электросетях электричество отключали в Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии. Компания SpaceX провела успешный 13-й испытательный запуск космического корабля «Starship», разрабатываемого для будущего освоения Луны и Марса. За время часового полета Starship сделал неполный виток вокруг Земли, вывел на орбиту 20 спутников Starlink, а потом совершил мягкое приводнение в Индийском океане, где остался на плаву. А первая ступень, сверхтяжелый носитель Super Heavy, отделилась спустя 7 минут после запуска, приводнилась в Мексиканском заливе. Ранее старт этой самой большой ракеты в мире 2 раза откладывался, сначала из-за проблем с двигателем, но затем из-за погоды. Сейчас Илон Маск рассчитывает получить сертификацию для пилотирования миссий Starship уже до конца текущего года. По данным Bloomberg, SpaceX уже начала сворачивать коммерческую программу Falcon 9. Компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года и приостановила бронирование попутных грузов, перестала также заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Не торопится ли Маск сделать ставку на Starship, которая только-только проходит испытания, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
18: Этот шаг во многом не про космонавтику, он про бизнес. Для того, чтобы показать своим инвесторам, а теперь для SpaceX это очень важно, то, что Илон Маск сам и вся его команда верят в Starship, показать, что они в это верят настолько, что готовы перевести на Starship все запуски космических аппаратов, которые у них будут уже в ближайшие годы. Долгое время сам Маск, когда он только начинал, говорил о свободном рынке, говорил о возможностях для заказчиков выбирать ракету-носитель, на которой будет запущен его космический аппарат. Но по итогу некоторые страны были административным методом выведены из борьбы, как Китай и Россия. С другой стороны, Маск сам достаточно много сделал, чтобы убрать большинство перспективных стартапов, которые были кроме него. Поэтому, по большому счету, в США и не остается особо каких-то вариантов у коммерческих заказчиков, кроме как пользоваться либо ракетами Маска, либо у Джеффа Безоса, который постоянно не запускает, либо у тех же Юла от Боинга.
1: Михаил Котов, научный журналист. После запуска ракеты и приводнения Илон Маск написал в соцсетях: «Starship цел, плавает в океане и передает телеметрию». Он публикует и репостит многочисленные кадры запуска ракеты с комментариями: «Четверть века работы невероятной команды». Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами, пишет Телеграф. Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Буду горд заплатить». Богатые британцы обратились к новому премьеру Энди Бёрнаму со словами, что они могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линнекер, музыкант Брайан Ино и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Великобритании, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
19: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики, прежде всего, истории, связанных с левой политикой лейбористов. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о таком явлении, как миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. А в дальнем случае Гарри Линнекер, бывшая футбольная звезда, является крайне левым человеком. Это человек, который находится гораздо левее лейбористской партии. Брайан Ино, тоже известный музыкант в 70-60-е годы, является крайне левым. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля. На самом деле, конечно, не очень большое количество миллионеров и с этим налогом на богатство, они погоды не сделают, но основные деньги-то берутся все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов. Со среднего класса, который за свою денежку-то работает с утра до вечера, да, и как бы вот этим вот затыкают рот, собственно говоря, вся история.
1: Владимир Гладышев, адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там ее назвали, цитирую, демонстрацией добродетели со стороны сверхбогатых и даже заявили, что открытое письмо было не обязательно, так как никто не мешает тому же Гарри Линнекеру выписать чек и направить его в казну королевства. Клунское кабаре, шествие с 11-метровым китом и чилийский кукольный спектакль о хрупкости человеческой памяти. Началось вдохновение. Международный фестиваль искусств, который развернулся на ВДНХ. Возрастные ограничения в зависимости от мероприятия, от семейных программ 0+, до отдельных иммерсивных или вечерних показов 12-18+. На что стоит обратить внимание в программе вдохновения, об этом Александра Сидорова.
20: Фестиваль вдохновения проводится в 9-й раз. И все эти годы он, несмотря ни на что, остается международным. На этот раз тут представлены работы российских команд, а также деятелей культуры из Китая и Индии. Они привезли танцевальные постановки. Самая дальняя точка на карте – Чили. Оттуда приехал театр «Силенцио Бланко» с кукольной постановкой о хрупкости памяти «Голова слона». А еще одна чилийская команда и режиссер Хуан Ипанес проведут на ВДНХ шоу-променад на экологическую тему. Пройдут по парку со впечатляющей 11-метровой механической моделью белого кита. Кит проплывет над главной аллеей ВДНХ. Он должен заставить задуматься о загрязнении мирового океана пластиком. Каждый найдет то, что интересно ему. И главное, все в одном месте, подчеркивает куратор программы «Танец» на фестивале вдохновения на ВДНХ Егор Дружинин.
21: Мне очень нравится формат нашего фестиваля, что в течение 4 дней буквально мы даем очень заряженную программу, и мы даем возможность людям посещать все абсолютно мероприятия фестиваля, что все они сконцентрированы в одном месте. ВДНХ позволяет на своей территории разместить несколько площадок, которые работают одновременно. Человек может, придя или зайдя, скажем, на сайт фестиваля, зарегистрироваться с таким расчетом, чтобы попасть на максимальное количество мероприятий, которые его устраивают, которые ему интересны. Выбрав все театральные, музыкальные, перформативные проекты нашего фестиваля.
20: Вход на большинство мероприятий вдохновения свободный, но на отдельные камерные события требуется предварительная онлайн-регистрация. Кое-где она уже закрылась и довольно стремительно. Например, бесплатные билеты на музыкальный спектакль «Кабаре Леди Брют» от культового петербургского театра «Лицезии» разобрали за 6 минут. Это такая вишенка на торте всего вдохновения, строго 18+, с перьями, корсетами и юмором без сахара. Для лицедеев такое шоу тоже во многом эксперимент. Я спросила у героинь спектакля «Леди Брют», клоунесс Натальи Кейхель и Виктории Чуйко, где они ищут вдохновение.
0: Для меня ориентир – это самоирония, юмор над собой в эту сторону. Как бы у меня как путеводная звезда, и я вот следую за ней.
3: Я создала свой образ долгое время. То есть мы шутим, исходя из себя, то есть то, что мы создали, вот за много лет образуется. И они очень, наши образа очень индивидуальны. И от этого мы и идем. И мы не боимся быть смешными, да. Это очень важно. Юмор спасает, это однозначно. Юмор победит просто. В любые времена, в самые непростые времена, к нам приходят в театр для того, чтобы отключиться, получить удовольствие, насладиться, посмеяться, самое что главное.
20: Будут и постановки, созданные специально для фестиваля вдохновения. Например, трогательный спектакль «Воспоминания о посетителях ВДНХ» и необычный аудиоспектакль, который можно услышать во время прогулки по канатной дороге. Вдохновение не покинет ВДНХ до воскресенья включительно. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Лев Ландау. Все науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 12:28 московское время. У микрофона Сердаров Лигулиев. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Екатеринбурга, Кургана и Челябинска, а также столичного аэропорта Внуково, сообщает пресс-служба Росавиации. Работник, подвергшегося ракетной атаке предприятия в Кирове, числившийся пропавшим под завалами, жив. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Макс-канале. Погибших на месте не шестеро, а пятеро, сообщил Соколов. Правительство России направит около 240 миллионов рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в акватории Черного и Азовского морей, говорится в сообщении Кабмина. Отмечается, что субсидии будут предоставлены более чем 30 рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Крыма, Севастополя и Краснодарского края. С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Число эвакуированных из-за стремительно распространяющегося пожара на юго-западе Франции превысило 141 тысячу. Для содействия пожарным службам привлекаются военные, заявил премьер страны Себастьян Лекарнё. По его словам, с вечера пятницы на местах для помощи пожарным задействовано около 500 военных. Их число должно возрасти до 1000 в субботу. Также мобилизованы силы медслужбы вооруженных сил. Порядка 1,5 миллиона защитных масок будут направлены в пострадавшие районы. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что площадь возгорания из-за природных пожаров превысила с начала года 50 тысяч гектаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Wildberries перестраивает логистику после атак беспилотников. Об этом сообщила глава РВБ Татьяна Ким. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. А селлеры, меж тем, уже перестраивают свой бизнес. Как именно, подробнее через минуту. Неожиданный ход Центробанка и мнение бизнеса вопреки недавним прогнозам. Ключевая ставка все-таки снижена до 14% годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2%. Мы поговорили о решении ЦБ с предпринимателями. Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Такое решение принял Пентагон в отношении 33 российских организаций науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак беспилотников. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Глава РВБ написала в телеграм-канале, что задействованы 1000 сортировочных центров по всей стране. Перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке. Также Wildberries предоставит пострадавшим предпринимателям 3-месячную отсрочку по кредитам в ВБ-банке и МКК ВБ. Финанс. За прошедшую неделю были атакованы, напомню, 7 складов Wildberries в разных регионах России. Селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
4: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
5: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
4: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
6: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ВБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
4: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
7: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
4: Сейчас для продавцов главный вызов, как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries. А стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
23: Этим утром эвакуировали склад Wildberries в Екатеринбурге из-за атаки беспилотников и пожара. пожара на соседней площадке. Губернатор региона Пастер сообщал, что из-за падения обломков БПЛА начался пожар на автостоянке. В Чкаловском районе города никто не пострадал. В пресс-службе Wildberries заявили, что их логистический центр не был поврежден, а в настоящее время его работа приостановлена, и в ближайшее время планируется возобновление работы склада в штатном режиме. Помимо сотрудников Wildberries, были эвакуированы люди из соседнего склада «Спортмастер», пишет екатеринбургский портал Е1.ру. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% годовых. Нам спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
9: Бизнес говорит.
10: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
11: Да, я ожидал снижения на 25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
10: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
12: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
10: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
24: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
23: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире на Business FM. Но сейчас о том, что российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит тему Ольга Кашинская.
25: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
8: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов, поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
25: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
13: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
25: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
14: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. По ситуации с работой и российский паспорт – это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
25: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчету на кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально.
0: буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
3: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе. Мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблике, как мы сейчас с вами. Что мы полежим у воды. Что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
18: Ну, вы знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
1: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
18: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом. На Бизнес FM.
19: 12:48 в Москве. С бензином нам сейчас помогут индейцы, а когда...

0: Продаж было тогда, когда прилетело. Прям вот первые 5 дней у нас телефоны не умолкали. Мы менеджеров по продажам вывели в 3 смены. То есть, представляете, какой объем звонков и какой объем всего происходил. Но мы сталкиваемся со следующим, что у людей по факту денег нет. Человек хочет купить, банк ему не дает. Потому что есть табу НПЗ, соответственно, никаких кредитов. То есть ты должен первую там установку купить, грубо говоря, за свой счет, а дальше уже начинаются программы увеличения там производительности, ну, все такое.
1: А сколько в реальности вот стоит, скажем, не одна установка, а что-то, что может действительно перерабатывать нефть?
0: На самом деле и одна установка может перерабатывать нефть, да? Вот для начинающего человека, то есть, ну, вот, грубо говоря, вот он занимался там, не знаю, там, пахал поля или возил чего-то, да, соответственно, вот у него сейчас стал вопрос, соляркой взять негде. Хочу построить свой собственный НПЗ. Встает вопрос, да, то есть, где взять сырье? Вроде как должно появиться больше сырья, но по факту такого нет. Хорошей нефти на рынке очень мало. Да, то есть, если ты берешь сырье плохого качества, соответственно, у тебя на выходе тоже продукт плохого качества получается.
1: Давайте хотя бы обозначим, да, вот какую-то вилку цен, да, вот мини-НПЗ это в принципе дорогое удовольствие или не очень?
0: Производителей, реальных производителей НПЗ, ну, наверное, ну, штуки 4 на рынке. Стоимость за 10 кубов начинается где-то в районе 20 миллионов.
1: То есть это не то, что там дешевле «Лады Весты», это прям в разы дороже уже получается?
0: Ну, вот в нашей линейке, да, то есть вот для начинающих есть оборудование на метр кубический, да, то есть метр кубический в сутки, соответственно, при средней разгонке нефти, да, у тебя, грубо говоря, с куба получится 300 литров бензина, 300 литров дизеля, 300 литров мазута. Соответственно, вот это вот оборудование, да, оно стоит 5200. А если мы говорим все-таки про промышленный какой-то, более-менее с которого можно там окупиться, ну, соответственно, это минимум 10 кубов.
1: А вот обычный человек, ну, продать ему продадут мини-НПЗ или не продадут? Нет там никаких запретов?
0: Продать-то мы ему продадим, да. Дальше он втыкается в то, что как бы наша система, да, она настроена так, что объектом, который мы ему продадим, он пользоваться не имеет права. Потому что есть ограничения именно в законодательстве. Собственником может являться только юридическое лицо.
1: Я видел совершенно разные предположения, да, очевидно, людей, которые то ли не очень хорошо разбираются в теме, то ли это какой-то хайп, что типа можно установить мини-НПЗ чуть ли не в гараже.
0: Можно. Можно, но как бы недолго, да. Если, грубо говоря, у тебя хорошие соседи, если у тебя, грубо говоря, гараж позволяет поставить, да, установку высотой 2,5 метра, то да, почему нет, можно поставить. Но, да, чтобы его дальше узаконить, соответственно, нужно проект газоанализации, проект пожарной сигнализации. Просто так Ростехнадзор не допустит просто-напросто установку к работе. А если поставить ее в гараж, да, если плохие соседи будут, они скажут, вот воняет, приедут проверять, да, вот, и будет ай-яй-яй-яй.
1: Вы сказали, что у нас в России 4 производителя оборудования для НПЗ. У нас оборудование, которое используется на больших заводах, оно все российское? Или мы еще как-то зависим от импорта?
0: Смотрите, первичка у нас в основном это иностранная. Соответственно, она в большинстве своем использует автоматику Siemens. Есть большая напряженность на самом деле. Да, вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что, вот, грубо говоря, даже на маленькие НПЗ сроки производства насосного оборудования, клапанов, еще чего-то, просто какие-то космические стали, потому что, ну, постоянно выбивается вот эта вот инфраструктура.
1: Ну вот опять же новость. Одна из компаний, входящих в группу Ростех, она представила новый комплекс паутина для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Мы все пытаемся понять, это вот какая-то особенная сетка вообще, насколько хорошо защищает, да, не от маленьких коптеров, а от больших достаточно беспилотников с боевой нагрузкой.
0: Я, честно говоря, не буду судить инженеров господина Темезова, да, они что-то там, наверное, придумали все-таки. Я думаю, вот эта сетка, ну, она вряд ли спасет, потому что мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, и эта какая-то струя доберется до резервуара или там, грубо говоря, какого-то разлива чуть-чуть нефти, а много-то не надо, да, то есть нужно там совсем чуть-чуть, да, чтобы это все опять загорелось. по-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть, а не сетками НПЗ обтягивать.
1: Вот мы

0: Регулярно видим публикации в западных СМИ. Они, значит, оценивают снижение объема нефтепереработки. Там разные цифры называются. Чуть ли не на 25% у нас выбило мощности. Официально, насколько я понимаю, никаких цифр не объявлялось, да?
1: Конечно, не объявят. Но по факту, вот, смотрите, да, вот в чем сейчас на самом деле сложность ситуации. Вот эта ситуация назревала где-то лет 25. То есть начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то, соответственно, экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. С 2000-х годов по 2025 год количество НПЗ сократилось достаточно. То, что убивалось 25 лет, да, за год не восстановить. По сути вопроса, да, я думаю, что если нам, грубо говоря, наши индийские товарищи не помогут, а они уже помогают вовсю, потому что я, получается, прокатился на поезде с Кемерово до Москвы, и все станции забиты бочками, поэтому я думаю, скоро бензин будет. Единственное, качество, да, то есть там стандарты немножко другие в Индии, поэтому я думаю, короче, автосервисом будет работы очень много.
0: У нас еще есть белорусские наши соседи, тоже помогают. Правда, цены у них не очень привлекательные, я бы сказал.
1: Если бы, грубо говоря, наши, кто продает нефть им, сделали бы скидку, они бы сделали скидку на бензин. Потому что, процессинг не такой дорогой, на самом деле, в Белоруссии, с учетом того, что там достаточно хорошие мощности стоят, да, то есть там один из мощнейших реформингов со времен СССР, который гонит хороший бензин. Поэтому, если бы, да, как бы нефть была чуть-чуть подешевше, наверное, и стоимость бензина была подешевше, да, то там получается тоже, грубо говоря, здесь Транснефть заработала, дальше переработчик заработал, опять, получается, перевозчик заработал, вот оно и получается, что как бы их бензин приходит там 105 рублей. А по факту, грубо говоря, рублей, может быть, 80. Никто не знает, да, сколько чего, кто зарабатывает, но чужие деньги тоже считать нехорошо.
0: Поскольку мой бизнес ФМ, я не могу не задать этот вопрос, да. Вот что вы думаете о мини НПЗ, вот как основном бизнесе, да? Вообще есть ли смысл в это инвестировать?
1: Опять же, да, вот к нам многие инвесторы обращаются, да, но с глупыми некоторыми вопросами, да, то есть, типа, рассчитайте нам себестоимость, сколько будет литр стоить. Я говорю, ребят, мы вам можем посчитать капекс свой, да, то есть вот оборудование сколько стоит наше. А говорю, дальше это ваши переменные, да, то есть это, соответственно, там фонд оплаты труда и это, да. Но вообще, вот по факту, грубо говоря, того, что у нас сейчас происходит, то есть ближайшие 2 года, это перспективное вложение. Вот, что будет дальше, никто не знает.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ, с ним беседовал Михаил Задорожный.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. 6 взрослых и 2 детей погибли. Еще 11 взрослых и 3 детей ранены в Запорожской области. В результате украинского удара по туристическим базам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, удар нанесен целенаправленно по мирным жителям. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на базе отдыха в Запорожской области. Харьковской области по статье о теракте. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Краснодаре, возникшее в результате атаки беспилотников в ночь на среду, 22 июля, сообщает в субботу пресс-служба городской мэрии. Аэропорт Калуги возобновил обслуживание рейсов, сообщила Росавиация. Боевая авиация Бахрейна и Кувейта в начале июля тайно наносила удары по Ирану. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Интерфакс. При этом Объединенные Арабские Эмираты, которые неоднократно атаковали Иран в начале американской военной операции, предоставили разведывательную информацию о целях и обеспечили воздушное прикрытие для ударов бахрейнских и кувейтских самолетов. Правительство России выделило 360 миллионов рублей на создание 3 новых центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства. С помощью федерального финансирования до конца этого года новые центры откроются в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Евросоюз, по сути, легализовал продажу российской нефти. Задержанных танкеров механизм появился в новом пакете санкций. Между тем, Wall Street Journal пишет, что Украина получила от США предупреждение за атак на суда в Черном море. К Белому дому с просьбой повлиять на ситуацию обратилась компания «Шеврон». Екатеринбург подвергся атаке дронов сегодня в городе. Даже приостанавливали чемпионат России по легкой атлетике, эвакуировали стадион. Склад «Вайлдберрис» временно прекратил работу, но повреждений там нет. Удар пришелся по автостоянке неподалеку. Глобальный сбой произошел в работе ChatGPT, следует из данных сервиса Down Detector. За последние полтора часа о проблемах с работой сообщили несколько тысяч раз. В OpenAI заявляют, что причины сбоя сейчас выясняются. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной с танкеров, пишет Евроэктив. По данным издания, в рамках 21-го пакета санкций ЕС утвердил механизм, дающий странам-участницам блока возможность продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, конфискованные с так называемого «теневого флота», после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Источник издания пояснил, что подобные морские захваты происходят все чаще, из-за чего появляется вопрос, что делать с ценным грузом. Новый механизм подразумевает, что не только нефть, но и зерно может быть выставлено на продажу в случае конфискации. А ранее «Телеграф» писала, что Великобритания намерена продать нефть захваченного российского танкера «Смиртес» через аукцион, а деньги передать Украине. Это был единичный случай. В Кремле тогда планы Лондона назвали попыткой экспроприации нефти, изъятой пиратскими методами. Можно ли считать, что теперь ЕС уже легализовал подобные действия, комментирует политолог Георгий Бофт.
5: На самом деле это противоречит конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Это противоречит. По сути дела, это узаконенное пиратство, и вне европейском суде это решение не устоит. То есть если владельцы подадут какой-нибудь суд, не стокгольмский, там, то высока вероятность того, что это решение может быть опровергнуто, и, соответственно, тех, кто конфискует эту нефть и продаст ее, потребует компенсации. И это будет действовать на значительные части мирового пространства. Потому что действительно само понятие «теневой флот» отсутствует в международном морском праве. Есть понятие суда, не имеющие четкой флаговой юрисдикции или сомнительной флаговой юрисдикции. Например, судно идет под каким-то там условно либерийским флагом, а проверка показывает, что в реестре Либерии этого судна нет.
6: тогда действительно оно становится достаточно уязвимым. Если же это судно, например, включено в соответствующие реестры, тогда это судно считается совершенно законным, никаким не теневым. Соответственно, на него распространяются все гарантии Конвенции ООН по морскому праву. Тем более, если судно российское и четко проведена перерегистрация, а перерегистрация не может быть, кстати, проведена в море в открытом, то есть оно вышло из порта там либерийским, а потом в море оказалось российским. Вот эти все случаи, они были, они достаточно сомнительные. Перерегистрация может проходить только в морском порту. Если все было сделано согласно правилам, то докопаться ни до чего юридически нельзя. Ну, а суда сомнительные, да, они могут быть действительно уязвимы. Тогда непонятно, кто должен судиться, за что судиться и так далее. В этом случае можно допускать, что действительно и нефть будет конфискована, и продана, и концов не найти.
7: Вот Wall Street Journal узнала о предупреждении США для Украины из-за атак в Черном море. Якобы Шеврон обратилась к Белому дому с просьбой как-то повлиять на ситуацию с украинскими атаками в Черном море. И вот после этого, по сведениям газеты, американские власти от Украины потребовали ограничить эти нападения.
6: Вполне возможно, что такая просьба была. Но, во-первых, она официально не оформлена. Во-вторых, определить, чей дрон, чье судно поразил, бывает достаточно трудно. И мне кажется, что вряд ли Россия допустит ситуацию, когда по ее судам будут проходить безнаказанные атаки. А Украина и в интересах Украины будет происходить всякое судоходство, перевозка грузов и так далее. Поэтому в данном случае это красный флаг над всем Черным морем, всем судовладельцам, что там небезопасно, поскольку публикацию Wall Street Journal к делу не пришьешь. И если что-то случится с судном, то ни на что не сошлешься, мало ли там что Трамп просил. А факт вот такой. Теоретически можно, конечно, фантазировать на тему возвращение некой условной черноморской зерновой инициативе времен 22 года. Но пока, судя по всему, об этом речи нет, ни одна из сторон не готова договариваться.
3: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Wall Street Journal написала, что «Шеврон» пытается защитить свои нефтяные проекты в Казахстане. В результате недавней атаки ВСУ в Черном море недалеко от Новороссийска были повреждены 4 танкера, в том числе один зафрахтованный «Шеврон». После этого Казахстану пришлось сократить добычу нефти из-за временной приостановки погрузок на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. А сегодня Минобороны России заявила об ударах этой ночью по 3 украинским портам в Черном море. Заявляется, что были поражены порты Николаев, Одесса и Измаил. Это были уничтожены сухогруз, места разгрузки и хранения военных грузов, а также склад с военным имуществом. В Екатеринбурге атака дронов. Горит автостоянка рядом со складом Wildberries. Приостанавливался даже чемпионат России по легкой атлетике. Как заявили в пресс-службе РВБ, склад в Екатеринбурге приостановил работу, но сам не пострадал. Возгорание произошло на соседней площадке. Ранее губернатор Свердловской области Паслер сообщал, что пожар из-за падения обломков дронов начался на стоянке на площади в 300 квадратных метров. На логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация. Пострадавших не сообщается. Из-за атаки дронов в Екатеринбурге даже на час приостанавливали чемпионат России по легкой атлетики. Это сообщила Всероссийская Федерация Легкой Атлетики России. И там заявили, что безопасность всех участников – это главный приоритет. Федерация опубликовала видео со стадиона, на котором проводилась экстренная эвакуация.
8: Все, кто находится на стадионе, спортсмены, зрители, судьи, немедленно все проходят на трибунное помещение. Никого на стадионе быть не должно. Операторы, служащий персонал, технические службы – все проходим по трибунное помещение.
3: Ну, что Бизнес ФМ рассказывал во время приостановки чемпионата корреспондент спортивной редакции ТАСС Альберт Стародубцев. Он работает сейчас на этом чемпионате.
9: Это утренняя сессия, предварительная. Судя по тому, что там как бы объявляли, вот трансляции было, попросили всех уйти со стадиона. То есть все покинули стадион, все покинули подтрибунное помещение. Никто там не сидит, я так понимаю, под трибунами и не ждет начала. Как бы давайте нас снова начинать. Все разъехались по гостиницам, как я понимаю, и потом уже все обратно. На легкой атлетике и соревнования, за исключением последнего дня, в состоянии двух сессий, утренняя и вечерняя. Утренняя – это предварительные, отборочные. А вечером уже идут финалы. Сегодня вот соревнования прервались во время, когда проходили предварительный забег у женщины дистанции 200 метров. Седьмой забег, то ли предварительно не состоялся. Сегодня они отбирали полуфинал, который будет вроде бы завтра, в первой половине дня. Как правило, первую половину дня не разыгрываются медали, поэтому журналисты не ездят туда.
10: А насколько он популярен у местных жителей?
9: Популярен, потому что здесь проводится культурная программа, так развлекательная. Народ ходит. Самое популярное место как бы в России, где проводят соревнования с членом, Екатеринбург. Не сказано, что полные трибуны забитые, но народ болеет активно. Несмотря на то, что в Екатеринбурге стадион находится не в центре, а на окраине, можно сказать. И добраться-то тут надо на транспорте.
3: Это был Альберт Стародубцев, спортивная редакция ТАСС. В компании «Wildberries» сообщили, что работу склада в Екатеринбурге в ближайшее время планируется возобновить в штатном режиме. Татьяна Ким заявила, что после атак дронов Marketplace оперативно перестраивает логистику, чтобы сократить сроки доставки товаров. Но мы поговорили с селлерами подробнее в середине часа на Business FM. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно снижен на 15% с июля по сентябрь, и теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива можно будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства. В первую очередь сельхозпроизводителям в рамках Северного завоза и региональных операторам. И те же планы сейчас и по дизельному топливу. Комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
11: Это на самом деле плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на Петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связана напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогооблагания, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютный приоритет — это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с биржи, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию, но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать нефтепродукты, то по более завышенной цене.
3: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Поправки уже одобрил Совет Федерации. Грузия второй день подряд переживает масштабное отключение света. Утром в субботу очередной блэкаут был в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах. столице Грузии из-за этого даже вставало метро, не работали светофоры. В других частях страны возникли перебои в движении поездов и не было воды. Сейчас электричество уже вновь дали. Блэкаут был вызван отключением высоковольтной ЛЭП Эмирети, сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Нгуригэс Леван Мибони. Сбои происходили периодически в последние два дня, рассказала москвичка Анастасия, которая сейчас отдыхает в Грузии.
12: Такая проблема уже второй день. Позавчера, 12 местного времени, просто отрубилось электричество. Мне повезло, мне дали минут через 5. Другим гостям им не дали всю ночь электричество. И вот сегодня уже два раза отключалось. То есть первый раз у меня застало отключение в номере, второй раз в лифте. Мне не очень повезло.
10: Долго это? Сколько вам пришлось в лифте находиться?
12: Отеля... Да недолго. Мне кажется, сотрудники отеля больше испугались, чем я. Минут 10, наверное, нас быстро вытащили, предложили воды, кофе, но я абсолютно спокойно реагировала. И вот сейчас катались мы на канатной дороге. Я, конечно, после того, как застал в лифте, правильно сделала решение, чтобы шла на канатную дорогу, которая могла отключиться. Заработал фуникулёр, пока все нормально. Но при этом наш гид говорит, что сегодня встали поезда в метро. Я застряла вместе с грузинкой в лифте. Она говорит, что это регулярная проблема, но я так понимаю, что все-таки последствия большой аварии, они еще не до конца устранены.
3: Накануне, в ночь на 24 июля, из-за аварии на электросетях электричество отключали в Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Турции.
2: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: 13:15 в Москве.
2: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
15: В онлайн-кинотеатре «Окко» вышли первые эпизоды сериала «Похищение». Это детективный триллер от студии Валерия Тодоровского. Он продюсер проекта. На первый взгляд «Похищение» похоже на «Все деньги мира» Ридли Скотта. У влиятельного и обеспеченного человека, всемирно известного дирижера Кречетова, пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследованием эксцентричный следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Ему помогает опытный оперативник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. А между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. Первый эпизод лично мне показался довольно запутанным, но желание узнать, что дальше, не пропадало. Перед просмотром я поговорила с режиссером сериала «Похищение» Кириллом Плетневым. Его сразу зацепил сценарий проекта.
16: Я сразу понял, что актерам там будет что играть, поэтому можно привлечь хороших актеров, потому что хорошие актеры либо идут на деньги, либо идут на материал, либо идут на режиссера, либо на партнеров. И тут я понимал, что может сомкнуться очень многое. Да и сама история. Я смотрел, я не понимал, кто своровал этого мальчика. То есть интрига реально держится до последней серии.
17: У вас действительно все козыри и Тимофей Трибунцев, который проходные проекты явно не берет ни в кино, ни в театре. Я да. Считала вашу цитату, что его роль роль можно потом расписать и отправить в учебник по актерскому мастерству.
16: Он локомотив фильма. То есть это такой вариант, не знаю, Фигаро, Труффальдино, такой маски. Персонаж, который он сделал, он масочный фактически. То есть он такой достаточно гротескный. Это острохарактерная роль, и он в ней существует на протяжении 12 серий. Вообще в кино такие вещи делать сложно. У меня у самого был такой опыт, когда я снимался в «Однажды в Ростове» у Худякова. У меня такой был персонаж, как бы не я. И вот держать это не я на протяжении сериала гораздо сложнее, чем на протяжении полнометражного фильма. Тимофей, мне кажется, тащит на себе эту историю. Вот если он локомотив, то Марина Васильева — это, наверное, душа фильма, а вот сердце фильма — это Дима Куличков.
15: Это был Кирилл Плетнев, режиссер сериала «Похищение». Первые 4 серии уже на ОККО. 18+.
2: Выставки.
15: В Пушкинском музее открылась очень яркая выставка «Кино и революция». Кубинский плакат 1950-70-х годов. Все представленные плакаты из коллекции музея. О том, как устроена выставка, рассказывает ее куратор, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИ имени Пушкина Ирина Никифорова.
18: За нас вел историю сам плакат. У нас плакаты 60-х годов, и это прежде всего был дар нашей коллеги Евгении Борисовны Георгиевской, которая привезла их. Это был период самый горячий после революции, становления Кубы как новой страны, свободной от американской экономики, со своими проблемами. И, конечно, плакаты. Здесь тема революции раскрыта прежде всего. Была отменена коммерческая реклама после революции. Самым главным было провозглашено кино. Все кубинские художники в тот период были мобилизованы на создание агитационного материала. И живописцы, и скульпторы, графики, архитекторы, все, кто мог держать в руках карандаш. Когда идешь по залу, ты просто видишь вот эту гремучую, яркую доблесть политических плакатов. Они такой энергией заряжены, ненависти, сопротивления, готовностью бороться, жертвовать жизнью ради победы. И кубинская реклама фильма. Два полюса. Там они просто дарят впечатление такой наивности, такой открытости, потому что были направлены как раз на людей, которые могли попасть в кинотеатр просто впервые. Вот это переживание острого и искреннего восторга от того, что там увидели, это отразилось как раз в кубинских киноплакатах.
15: Ирина Никифорова, куратор выставки «Кино и революция. Кубинский плакат», которая открылась в Пушкинском музее и продлится до 22 ноября. 0+.
2: Фестивали.
15: На ВДНХ пришло вдохновение. Это ежегодный международный фестиваль искусств. Программа очень разноплановая. Например, будет большое уличное шествие с 11-метровым китом от чилийской команды, клоунское кабаре от культового петербургского театра «Лицедеи», музыкально-световое шоу «Нейромузыка», разработанное совместно с нейробиологами и психологами. Театральную часть фестиваля курирует режиссер Евгений Писарев. За музыку отвечает актриса и телеведущая Сати Спивакова. А за танец режиссер и хореограф Егор Дружинин. Мы спросили его, какой получилась балетная часть вдохновения.
19: Одна из компаний, которая представит свой балет в этом году, была одним из хедлайнеров в прошлом году. И нам настолько понравилось то, что они предложили, что мы вновь пошли с ними на сотрудничество. Это индийская компания. Они называются «Мамангам». В прошлый раз они привозили чудесный спектакль, который весь был посвящен рассуждению о жизни, о преемственности, традиции через искусство качества. А сейчас они привезли очень интересный спектакль, который называется «Круговорот», и он в этот раз посвящен тоже, скажем так, размышлениям и аллюзиям, которые, в свою очередь, посвящены обожествлению коровы как домашнего животного и то место, которое оно занимает в традиционной жизни в Индии. А вторая компания — это китайская «Beijing Dance LDTX». И они привезут спектакль, который называется «Бесконечность». Это уже спектакль рассуждения о человеке, который живет в эпоху ускоренных эволюционирующих технологий, которые окружают человека. Этот спектакль посвящен тому, как человек может существовать в мире между балансом технологий, которые помогают ему выживать, и каких-то вещей, которые неизменно сопутствуют жизни человека, такие как любовь, привязанность, потери, увлечения, родственные связи и так далее.
15: Это был Егор Дружинин, режиссер и хореограф, который курирует танцевальную программу фестиваля «Вдохновение». «Вдохновение» не покинет ВДНХ до воскресенья включительно. Вход на большинство мероприятий свободен. свободный и бесплатный, но на отдельные камерные события требуется предварительная онлайн-регистрация.
2: Путешествие.
15: В Калужской области в эти выходные проходит «Архстояние» – крупнейший ежегодный фестиваль современного искусства и архитектуры. В этом году его организаторы уходят от формата, который презентует паблик-арт непосредственно как объекты визуального осмотра. Переходят на инсталляции и арт-объекты, которые предполагают активное включение зрителя. «Архстояние 2026» – фестиваль в режиме тотального спектакля, где зрители не просто наблюдатели, а активные участники всей программы, рассказывает директор арт-парка Никола Ленивец, продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова.
20: В этом году наша тема звучит как «Маршрут перестроен», и нам важно всегда, обозначая тему, попадать и в глобальный контекст мировой, так и в локальный контекст нашей страны и нашего сообщества. Нам очень важно напомнить всем, что в это время крайне нестабильное. Мы каждый день практически перестраиваем маршруты собственной жизни и учимся жить в этом состоянии счастливо. Расстояние — это, по сути, про изменение личных маршрутов в контексте изменения маршрута страны и про поиск точки опоры. Неожиданный будет точно совершенно перформанс Данилы Холодкова и Варнавы на огненной сцене. Это второй солист группы «Шорт Парис». Это что-то среднее между древним ритуалом и электронным камланием. Эта сцена сопровождает горение 100 костров. Большой пост-хор «Атак де паник», который вовлекает большое количество фестивальной толпы, совместное караоке. «Манипуляционе интернационале» — такая архитектурная группа, которая завела в наш парк Версаль реку Сена. Она буквально будет рекой. Это точно совершенно новый формат градостроительного перформанса, который предполагает неожиданное изменение ландшафта.
15: Продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова о том, каким получится этот фестиваль. Он проходит до воскресенья включительно в арт-парке Никола Ленивец в Калужской области. 16+.
2: Театр.
15: В театре «Кабаре Крейв» обновили шоу «Абракадабра». Если раньше главную роль конферансье там исполнял только Реналь Мухаметов, то теперь в постановке участвует актер театра и кино Сергей Епишев. Они будут играть по очереди. Сам Епишев впервые попал в Крейв в 2023-м как зритель и, по его словам, испытал невероятный восторг. А спустя 2 года ему предложили выйти на сцену этого кабаре. Мы спросили Сергея Епишева, как бы он описал своего героя в шоу «Абракадабра».
21: Я думаю, что это такой безумный фантазер, у которого в голове существуют миры. В тот момент, когда происходит шоу «Абракадабра», эти миры обретают плоть, оживают на наших глазах. А так все это его какие-то безумные фантазии, которые в момент шоу неожиданно материализуются.
7: Что вам лично по-актерски дает работа в таком проекте, как «Абракадабра»? Какой новый опыт?
21: Во-первых, конечно же, это смешение жанров. Это нетрадиционные, скажем так, способ взаимодействия со зрителем, это необходимость танцевать, петь, желательно на каком-то более-менее приличном уровне. Вообще способ актерства, он такой более открытый. В театре чаще всего существует четвертая стена, за которой ты там что-то копошишься и позволяешь зрителю за этим наблюдать. А тут ты зрителя делаешь соучастником и обращаешься к нему напрямую. Это другое качество, оно очень интересное.
15: Это был актер Сергей Епишев, который теперь играет в том числе в театре «Кабаре Крейв» в шоу «Абракадабра» 18+. Ближайший показ в этот уикенд далее в 20-х числах августа. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Бизнес FM.
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. 30 сребреников. Цена крови. Согласно Евангелию от Матфея, столько получил Иуда Искариот, выдав Иисуса Христа первосвященникам. Библейский сребреник чаще всего ассоциируют с серебряным тирским сикелем или шекелем, который имел предпочтительное хождение в Иудее на рубеже Р. По тогдашним ценам 30 серебряников были суммой, достаточной для приобретения участка земли совсем рядом с Иерусалимом. Ведь, согласно тому же Евангелию, наброшенные Иудой деньги первосвященники купили землю горшечника для погребения странников. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Один человек погиб, еще 7 ранены в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо в субботу. Работник, подвергшегося ракетной атаке предприятия в Кирове, числившийся пропавшим под завалами, жив. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем МАКС-канале. Погибших на месте не 6, а 5 человек, сообщил Соколов. Войска 5 российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за минувшие сутки продвинулись вперед и улучшили тактическое положение, сообщило в субботу Минобороны России. Вооруженные силы России ударом герани поразили, в частности, в Черном море «Балкер», используемый для доставки военных грузов в ВСУ, отметили в военном ведомстве. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки выросла до 2974,3 гектара, сообщает Департамент гражданской защиты региона. За прошедшие сутки ликвидировано 7 природных пожаров на площади 538,5 гектара. Как сообщалось на утро пятницы, в регионе бушевали 25 пожаров. Вновь начавшийся рост числа природных пожаров в регионе связан с установившейся жаркой погодой. Министр обороны Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку после нескольких недель массовых студенческих протестов в Дели. Об этом сообщает Hindustan Times. Участники митингов требовали его отставки из-за нарушений на экзаменах, в частности, утечки экзаменационных материалов национального вступительного экзамена. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Wildberries перестраивает логистику после атак беспилотников. Об этом сообщила глава РВБ Татьяна Ким. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. А селлеры, меж тем, уже перестраивают свой бизнес. Как именно? Неожиданный ход Центробанка и мнение бизнеса вопреки недавним прогнозам. Ключевая ставка снижена до 14% годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на этом на 2 с лишним %. Но мы поговорили о решении Центробанка с предпринимателями. Что изменится у них? Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Такое решение принял Пентагон в отношении 30 российских организаций науки, включая МГУ и Высшую школу экономики. Что это значит и как отразится на студентах-преподавателях, подробнее в нашем эфире. Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атаки беспилотников. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Глава РВБ написала в телеграм-канале, что задействованы 1000 сортировочных центров по всей стране. Перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке. Также Wildberries предоставит пострадавшим предпринимателям 3-месячную отсрочку по кредитам в ВБ-банке и МКК ВБ-финанс. Прошедшую неделю были атакованы 7 складов Wildberries в разных регионах России. А селлеры говорят о масштабных потерях, пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
4: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор канала Максим Попов «Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
5: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и естественно сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
4: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
6: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ВБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
4: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
8: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
4: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику

0: Губернатор региона Паслер сообщал, что из-за падения обломков БПЛА на автостоянке в Чкаловском районе города никто не пострадал. В пресс-службе Wildberries заявили, что их логистический центр не был поврежден, а в настоящее время его работа приостановлена, и в ближайшее время планируется возобновление работы склада в штатном режиме. Помимо сотрудников Wildberries были эвакуированы люди из соседнего склада «Спортмастер», пишет екатеринбургский портал «Е1.ру». Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% годовых. Но мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
1: Бизнес говорит.
2: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
3: Да, я ожидал снижения на 0,25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
2: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
4: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
2: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
5: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
1: Бизнес говорит.
0: Но сейчас о том, что российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит тему Ольга Кашинская.
6: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает?

0: Это на практике до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
1: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов. Поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
0: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
2: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
0: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
3: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуация с работой и российский паспорт – это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
0: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Румынский лей введен в обращение в 1867 году за 10 лет до обретения страной независимости от Османской империи. До этого на территории будущей Румынии были распространены голландские монеты «Левендальдеры». Выгравированный на них лев и дал название новой валюте «Лей». Валюты. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
5: Мозг постоянно занят одной незаметной, но очень энергозатратной работой – пониманием других людей. Не просто слышать слова, а угадывать, что человек на самом деле думает, что чувствует и как воспримет ваш ответ. Ученые называют это моделью психического состояния другого. Мозг буквально строит внутри себя копию чужого сознания. Задействована в этом не одна зона, а несколько, работающих слаженно.
4: Журналист Алена Копылова.
5: В первую очередь, во время общения задействуется сеть общего внимания и контроля. Она включается при любой сложной умственной нагрузке, не только социальной. Во-вторых, включается сеть, которая считывает намерения, эмоции и точку зрения собеседника. И, наконец, подключается зона, которая держит ситуацию под контролем, когда разговор усложняется. если нужно сдержать раздражение, разрешить неловкость или среагировать на неожиданность. Все три системы работают одновременно и без остановки, делая общение очень энергозатратным. Но этот контроль не бесконечен. Если контакт длится долго или требует напряжения, мозг начинает уставать от постоянной саморегуляции. Еще в середине 20 века психолог Ганс Айзинг предположил, что интроверты и экстраверты отличаются базовым уровнем возбуждения коры головного мозга. У интровертов этот уровень выше в состоянии покоя. И социальная стимуляция добавляется к уже активной системе, быстро ее перегружая. У экстравертов уровень возбуждения ниже. Им, наоборот, требуется больше внешней стимуляции, чтобы чувствовать себя хорошо. Это врожденная настройка нервной системы, а не что-то, что меняется от случая к случаю.
6: Продолжительность жизни на Business FM.
7: 13:46 в Москве. От краха, из которого мы не выберемся, да как мы счастливы хорошему урожаю. Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году.
6: Итоги недели.
7: Там одни и те же проблемы, но с очень разной оценкой. Подробнее Иван Медведев.
8: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
9: Серьезные перебои с электричеством, все включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
8: О том же Рэм Акчурин.
10: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград.

0: Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
1: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
2: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
1: О будущем Павел Швед.
0: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
1: О настоящем Рэм Акчурин.
2: У нас есть все равно, там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
1: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Интерес к переделке автомобиля с бензина на газ на фоне топливного кризиса растет сейчас.
4: Итоги недели.
3: И вместе с тем растет стоимость сжиженного газа. На газозаправочных станциях в среднем по России ценник подрос на 12%, подсчитали аналитики. Так ли газ выгоден и сколько стоит поставить баллоны, разбирался Евгений Прильчук.
5: Стоимость литра сжиженного углеводородного газа на заправках выросла на 3,5 рубля, до 35,5 рублей. Это по стране. В столице же цены на газ за первые две недели июля выросли на 12%, до 38,5 рублей за литр. По данным Петромаркет, с начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Речь не только в сезонности, но и в повышенном интересе автовладельцев к переоборудованию своего транспорта, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
6: Цена бензина тянет газ вверх, это всегда так происходит, нормальное соотношение где-то 1:2. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин.
5: Сильная сторона затеи с переходом на газобаллонное оборудование именно в этом. Когда на заправках бензина нет, используешь альтернативу. Ну и расход у газа побольше, на 15-20%. Вдобавок, перед тем, как принимать решение, ставить баллоны в автомобиль или нет, хорошо бы определиться, о каком газе идет речь. Метановое оборудование обычно на треть дороже пропанового, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
7: Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Второй вид газа – это метан, природный газ, который добывают наши нефтяники, по трубопроводам приходит. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле. Но в силу высокого давления метан более опасный. Как правило, на легковых автомобилях используется пропан-бутан, а на автомобилях таких, как автобусы, грузовые автомобили, там используется метан.
5: Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное самый рыночный товар, потому что демпфером не регулируется. Ожидать сейчас дефицита газа вслед за бензином не стоит. Перебои с его доставкой могут возникнуть только из-за перегруженности железных дорог.

0: А вот ценник точно продолжит ползти вверх, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
1: Для пропан-бутана возможно дальнейшее подорожание сырья, оптовой цены на сам пропан-бутан, поскольку ценообразование, по сути, свободное, в отличие от рынка бензина и дизельного, оно никак государством напрямую не регулируется и отражает действительно реальный спрос и предложение по стране в целом. Это не означает, что пропан-бутана физически нет в России. Это отражает, прежде всего, логистические проблемы. Производят его в основном за Уралом, там, где сырьевая база, прежде всего, для попутного нефтяного газа. Поэтому производственные мощности именно по пропан-бутану, они пострадали не так уж сильно. Основная сложность именно в том, чтобы доставить. Отсюда, в общем-то, и рост цен.
0: Установка газобаллонного оборудования на четырехцилиндровый двигатель в среднем обойдется в 75-90 тысяч рублей. Здесь, конечно, встает вопрос окупаемости. Сама процедура много времени не занимает. Сервисы справляются за 5-6 часов. В дальнейшем обязательны регистрация в ГИБДД и оплата госпошлины. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Монином, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
3: Обсуждаем, как то, что мы говорим, действует на нас самих. Мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
4: Я тут слушала разговор с одной дамой, которая занимается так называемыми аффирмациями. Да, она изучает эту тему. Как мы сами с собой разговариваем и что получается в результате этого разговора. И она говорит, что вот мы проходим мимо зеркала и обязательно что-нибудь про себя подумаем, что в чем-то мы недостаточны. Ой, слишком здесь, ой, слишком так. И наш организм, наше тело начинает мгновенно на это реагировать, защищаться, толстеть там, и так далее. Мне интересно ваше наблюдение научного человека про то, как слова внутри нас, как вот эти наши реакции и обдумывание влияет на все. Как работает наше восприятие?
5: Ну, смотрите, главное, что здесь нужно понимать, какая бы мысль ни родилась в нашей голове, она уже начинает действовать на тело. То есть мыслить надо аккуратно. Образ, который вы создаете, он уже влияет на тело. Как минимум на тело. На самом деле он влияет на все конструкции, которые уже были. Поэтому хорошо бы мыслить позитивно. Это означает, что ваш мозг будет работать наиболее эффективно. Там не будут цепляться за вашу эту мысль, не будут цепляться дополнительные какие-то цепочки, которые просто будут мешать вам жить. Это все проявляется в том, что мы знаем. Тревожность, мнительность, возникновение каких-то навязчивых мыслей – это все не психиатрия. Потому что навязчивость, допустим, она вообще-то иной раз важна. Там человек хочет достигнуть какой-то цели, можно считать у него навязчивость. Но в конце концов добьется, все будет хлоп, молодец. А у него была такая навязчивость. Они его критиковали, вот, мол, навязчивость. Поэтому это естественные процессы, которые помогают человеку.
3: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. 6 взрослых и 2 детей погибли. Еще 11 взрослых и 3 детей ранены в Запорожской области в результате украинского удара по туристическим базам, сообщил губернатор Евгений Балецкий. По его словам, удар нанесен целенаправленно по мирным жителям. Следственный комитет России сообщил, что уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на базу отдыха в Запорожской области. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском комплексе в Краснодаре, возникшее в результате атаки беспилотника в ночь на среду, 22 июля, сообщает пресс-служба городской мэрии в субботу. Также ликвидировано возгорание в промышленной зоне на севере Ставрополя, возникшее утром в воскресенье из-за атаки беспилотника, сообщили Интерфаксу в противопожарной аварийно-спасательной службе региона. На Украине задержали главного организатора выставки беспилотников, которая накануне попала под ракетный удар. Фигуранта обвинили в халатности. В офисе компании, отвечавшей за выставку, прошли обыски. При ударе в том числе ликвидировали полковника ГУР Сиренко, сообщали украинские СМИ. Правительство России выделило 360 миллионов рублей на создание 3 новых центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Работы ведутся по поручению президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства. С помощью федерального финансирования до конца года новые центры откроются в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. ЕС, по сути, легализовал продажу российской нефти. Задержанных танкеров механизм появился в новом пакете санкций, утверждает портал Евроактив. А между тем, Wall Street Journal пишет, что

0: Ательеры просят власти вернуть невозвратные тарифы. Нововведение привело уже к тому, что туристы начали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. Подробнее в нашем эфире. Итак, Евросоюз одобрил продажу российской нефти конфискованной с танкеров, пишет Евроэктив. По данным издания, в рамках 21-го пакета санкций ЕС утвердил механизм, дающий странам-участницам блока возможность продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, конфискованные с так называемого теневого флота, после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Источник издания пояснил, что подобные морские захваты происходят все чаще, из-за чего появляется вопрос, что делать с ценным грузом. Механизм подразумевает, что не только нефть, но и зерно может быть выставлено на продажу в случае конфискации. Ранее Телеграф писала, что Великобритания намерена продать нефть захваченного российского танкера «Смиртес» через аукцион, но деньги передать Украине. Это был единичный такой случай в Кремле. Тогда планы Лондона называли попыткой экспроприации нефти, изъятой пиратскими методами. Можно ли считать, что теперь уже ЕС легализовал подобные действия, комментирует политолог Георгий Буфт.
1: На самом деле это противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Это противоречит. По сути дела, это узаконенное пиратство, и в неевропейском суде это решение не устоит. То есть, если владельцы подадут какой-нибудь суд, не стокгольмский, там, то высока вероятность того, что это решение может быть опровергнуто, и, соответственно, тех, кто конфискует эту нефть и продаст ее, потребует компенсации. И это будет действовать на значительные части мирового пространства. Потому что действительно само понятие «теневой флот» отсутствует в международном морском праве. Есть понятие суда, не имеющие четкой флаговой юрисдикции или сомнительной флаговой юрисдикции. Например, судно идет под каким-то там условно-либерийским флагом, а проверка показывает, что в реестре Либерии этого судна нет. Тогда действительно оно становится достаточно уязвимым. Но если же это судно, например, включено в соответствующие реестры, тогда это судно считается совершенно законным, никаким не теневым. Соответственно, на него распространяются все гарантии Конвенции ООН по морскому праву. Тем более, если судно российское и четко проведена перерегистрация, а перерегистрация не может быть, кстати, проведена в море в открытом, то есть оно вышло из порта там либерийским, а потом в море оказалось российским. Вот эти все случаи, они были, они достаточно сомнительные. Перерегистрация может проходить только в морском порту. Если все было сделано согласно правилам, то докопаться ни до чего юридически нельзя. Ну, а суда сомнительные, да, они могут быть действительно уязвимы. Тогда непонятно, кто должен судиться, за что судиться и так далее. В этом случае можно допускать, что действительно и нефть будет конфискована, и продана, и концов не найти.
2: Вот Wall Street Journal узнала о предупреждении США для Украины из-за атак в Черном море. Якобы Шеврон обратилась к Белому дому с просьбой как-то повлиять на ситуацию с украинскими атаками в Черном море. И вот после этого, по сведениям газеты, американские власти от Украины потребовали ограничить эти нападения.
1: Вполне возможно, что такая просьба была. Но, во-первых, она официально не оформлена. Во-вторых, определить, чей дрон, чье судно поразил, бывает достаточно трудно. И мне кажется, что вряд ли Россия допустит ситуацию, когда по ее судам будут проходить безнаказанные атаки, а Украина и в интересах Украины будет происходить всякое судоходство, перевозка грузов и так далее. Поэтому в данном случае это красный флаг над всем Черным морем, всем судовладельцам, что там небезопасно, поскольку публикацию Wall Street Journal к делу не пришьешь. И если что-то случится с судном, то ни на что не сошлешься, мало ли там что Трамп просил. А факт вот такой. Теоретически можно, конечно, фантазировать на тему возвращения некой условной черноморской зерновой инициативе времен 22-го года. Но пока, судя по всему, об этом речи нет, ни одна из сторон не готова договариваться.
0: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Wall Street Journal написала, что «Шеврон» пытается защитить свои нефтяные проекты в Казахстане. В результате недавней атаки ВСУ в Черном море недалеко от Новороссийска были повреждены 4 танкера, в том числе один зафрахтованный «Шеврон». После этого Казахстану пришлось сократить добычу нефти из-за временной приостановки погрузок на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. А сегодня Минобороны России заявила об ударах этой ночью по 3 украинским портом в Черном море. Заявляется, что были поражены порты Николаев, Одесса, Измаил, и были уничтожены

0: сухогруз, места разгрузки и хранения военных грузов, а также склад с военным имуществом. Утренняя атака беспилотника в Екатеринбурге. Загорелась автостоянка рядом со складом «Вайлдберрис». Работа склада прерывалась на 4 часа. Приостанавливался и чемпионат России по легкой атлетике. Как заявили в пресс-службе РВБ, склад в Екатеринбурге сам не пострадал. Возгорание произошло на соседней площадке. Ранее губернатор Свердловской области Пастырь сообщал, что из-за падения обломков БПЛА начался пожар на автостоянке. Из-за атаки беспилотников по региону в Екатеринбурге на час пришлось прерывать чемпионат России по легкой атлетике. Федерация опубликовала видео со стадиона, на котором проводилась экстренная эвакуация.
1: Все, кто находится на стадионе, спортсмены, зрители, судьи, немедленно все проходят на трибунное помещение. Никого на стадионе быть не должно. Операторы, служащий персонал, технические службы, все проходим по трибунное помещение.
0: Вот что «Бизнес ФМ» рассказывал во время приостановки чемпионата корреспондент спортивной редакции ТАСС Альберт Стародубцев. Он работает на этом чемпионате.
2: Это утренняя сессия, предварительная. Судя по тому, что там как бы объявляли, вот трансляции было, попросили всех уйти со стадиона. То есть все покинули стадион, все покинули по трибуну.

0: Забег, который предварительно не состоялся. Сегодня они отбирали полуфинал, который будет вроде бы завтра. Дня. Как правило, первые половину дня не разыгрывают медали, поэтому журналисты не ездят туда.
1: А насколько он популярен у местных жителей?
0: Популярен, потому что День Труда — это культурная программа, так развлекательная. Народ ходит. Самое популярное место, как бы, в России, где проводят соревнования, это Челябинск и Екатеринбург. Не сказать, что полные трибуны забитые, но народ болеет активно. Несмотря на то, что в Екатеринбурге стадион находится не в центре, а на окраине, можно сказать. И добраться-то туда надо на транспорте.
2: Альберт Стародубцев, спортивная редакция ТАСС. Около 14 часов Wildberries сообщал, что возобновил работу своего логистического центра в Екатеринбурге. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов. За 2-3 дня до поездки отказываться от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами ательеры.
3: «Бизнес говорит».
4: Основатель и владелец отеля «Гельвенцы» в Петербурге Юнис Таймурханлы.
5: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, «скоропортящейся услуги». То есть услуга, которая актуально здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
1: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
5: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением. Как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете. И мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больший объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
4: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
6: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально, мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпаний.
4: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
7: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим. Но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое

0: будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
1: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
0: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены. Но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
2: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика, что гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Отельеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% от стоимости брони.
3: Реклама.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. Кати Калиной.
6: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах на пребиотики, аллюлозу и инулин.

0: Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения «Любви к себе», бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Business FM. Погода в Москве.
2: Гидрометцентр предупреждает, что возможна гроза сегодня. Предупреждение это действует до 21 часа. МЧС вообще заявляет, что гроза и усиление ветра ожидаются в ближайший час в Подмосковье. Ну, впрочем, на Яндекс.Картах тише гладь, как говорится, плюс 23 градуса и без осадков сегодня. 14.17 в Москве. Грузия второй день подряд переживает масштабное отключение света. Утром в субботу очередной блокаут был в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах. В столице Грузии из-за этого вставало метро, не работали светофоры. В других частях страны возникли перебои движения поездов, не было воды. Сейчас электричество уже вновь дали. Блокаут был вызван отключением высоковольтной ЛЭП Эмирети, сообщил директор крупнейшей на Кавказе электростанции Ингури ГЭС Ливан Мибуни. Сбои происходили периодически. Уже последние два дня, рассказала москвичка Анастасия, которая сейчас отдыхает в Грузии.
3: Такая проблема уже второй день. Позавчера, в 12 местном времени, просто отрубилось электричество. Мне повезло, мне дали минут через 5. Другим гостям, им не дали всю ночь электричество. И вот сегодня уже два раза отключалось. То есть первый раз у меня застало отключение в номере, второй раз в лифте. Мне не очень повезло.
4: Долго это? Сколько вам пришлось в лифте находиться?
3: Отеля... Да недолго. Мне кажется, сотрудники отеля больше испугались, чем я. Минут 10, наверное, нас быстро вытащили, предложили воды, кофе, но я абсолютно спокойно реагировала. И вот сейчас катались мы на канатной дороге. Я, конечно, после того, как застала в лифте, правильно сделала решение, чтобы шла на канатную дорогу, которая могла отключиться. Заработал фуникулёр. Пока все нормально. Но при этом наш гид говорит, что сегодня встали поезда в метро. Я застряла вместе с грузинкой в лифте. Она говорит, что это регулярная проблема, но я так понимаю, что все-таки последствия большой аварии, они еще не до конца устранены.
2: Накануне в ночь на 24 июля из-за аварии на электросетях электричество отключали в Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии. Компания SpaceX провела успешный 13-й испытательный запуск космического корабля Starship, разрабатываемого для будущего освоения Луны и Марса. За время часового полета Starship сделал неполный виток вокруг Земли, вывел на орбиту 20 спутников Starlink, а потом совершил мягкое приводнение в Индийском океане, где остался на плаву. Первая ступень — сверхтяжелый носитель Super Heavy — отделилась и спустя 7 минут после запуска приводнилась в Мексиканском заливе. Ранее старт этой самой большой ракеты в мире дважды откладывался, сначала из-за проблем с двигателями, затем из-за погоды. Но сейчас Илон Маск рассчитывает получить сертификацию для пилотируемых миссий Starship уже до конца текущего года. По данным Bloomberg, SpaceX уже начала сворачивать коммерческую программу Falcon 9. Компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Не торопится ли Маск делать ставку на Starship, в которой только-только проходят испытания, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
5: Этот шаг во многом не про космонавтику, он про бизнес. Для того, чтобы показать своим инвесторам, а теперь для SpaceX это очень важно, то, что Илон Маск сам и вся его команда верят в Starship, показать, что они в это верят настолько, что готовы перевести на Starship все запуски космических аппаратов, которые у них будут уже в ближайшие годы. Долгое время сам Маск, когда он только начинал, говорил о свободном рынке,

0: говорил о возможностях для заказчиков выбирать ракету-носитель, на который будет запущен его космический аппарат. Но по итогу некоторые страны были административным методом выведены из борьбы, как Китай и Россия. С другой стороны, Маск сам достаточно много сделал, чтобы убрать большинство перспективных стартапов, которые были кроме него. Поэтому, по большому счету, в США и не остается особо каких-то вариантов у коммерческих заказчиков, кроме как пользоваться либо ракетами Маска, либо у Джеффа Безоса, который постоянно не запускает, либо у тех же Юла от Боинга.
1: После запуска ракеты и ее приводнения Илон Маск написал в соцсетях: «Starship цел, плавает в океане и передает телеметрию». Он публикует и репостит сейчас многочисленные кадры запуска ракеты с комментарием: «Четверть века работы невероятной команды». Биржевых продаж бензина может стать в 5 раз меньше. Власти обсуждают сейчас радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно снижен на 15% с июля по сентябрь. И теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива можно будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства. В первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. И те же планы по дизельному топливу, комментирует директор по исследованиям института Тут энергетики и финансов Алексей Белогурьев.
2: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным образование на Петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогооблагания, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютный приоритет — это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с биржи, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию, но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать нефтепродукты, то по более завышенной цене.
1: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. И эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. «Деньги к деньгам». На Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Ничьи в матчах плей-офф быть не может. Победитель должен быть определен, и в большинстве видов спорта играется дополнительное время. В теннисе это тай-брейк, и он может идти бесконечно. Для победы необходимо преимущество в 2 очка. В 2013-м на турнире в Сербии в тайбрейке было набрано 78 очков. В баскетболе количество дополнительных 5-минутных отрезков тоже не ограничено. Рекорд в 6 овертаймов был поставлен в 1951 году. Это 30 минут чистого времени, а с остановками и перерывами все 1.5 часа. В футболе со временем все понятнее. 2 овертайма по 15 минут и потом серия пенальти. За этими событиями мы не раз наблюдали на прошедшем чемпионате мира. Мы настолько привыкли к такому способу разрешения ничейных ситуаций в футболе, что кажется, что он существует столько же, сколько и сам вид спорта. Не совсем. Первый пенальти был пробит в 1891 году. Но следующие 80 лет это было исключительно наказанием за нарушение в своей штрафной. До 1970 года ничейный результат разрешался либо переигровкой, либо жеребьевкой. Не очень спортивно, если учесть, что результат четвертьфинального матча Олимпиады 68-го в Мехико между Израилем и Болгарией решился выточенной из сомбреро бумажкой. Израильская сборная отправилась домой, а Федерация футбола этой страны предложила ФИФА решение, которое мы имеем сейчас. Официально первый матч решился по пенальти в 70-м. Манчестер Юнайтед обыграл Халл-Сити со счетом 4-3. Но в матчах Кубка СССР эту систему использовали еще с 50-х. Не всем это решение нравится. Есть предложение, как его можно изменить, но, думаю, пенальти еще долго будут щекотать нервы болельщикам.
4: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Бликулиев. 3 человека пострадали в Белгороде в результате ударов дронов, сообщили в региональном оперштабе. Вследствие атаки ВСУ частично разрушена стена многоквартирного дома. Работник, подвергшегося ракетной атаке предприятия в Кирове, числившийся пропавшим под завалами, жив. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Макс-канале. Погибших на месте не 6, а 5, сообщил Соколов. Войска 5 российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за минувшие сутки продвинулись вперед и улучшили тактическое положение, сообщило в субботу Минобороны России. Вооруженные силы России ударом герани поразили, в частности, в Черном море «Балкер», используемый для доставки военных грузов в ВСУ, сообщили в Минобороны. Правительство России направит около 240 миллионов рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, которые ведут промысел в акватории Черного и Азовского морей, говорится в сообщении Кабмина. Отмечается, что субсидии будут предоставлены более чем 30 рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Крыма, Севастополя и Краснодарского края. С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Число эвакуированных из-за стремительно распространяющегося пожара на юго-западе Франции превысило 141 тысячу. Для содействия пожарным были привлечены военные, заявил премьер страны Себастьян Лекарню. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что площадь возгораний из-за природных пожаров превысила с начала года 50 тысяч гектаров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Wildberries перестраивает логистику после атак беспилотников. Об этом сообщила глава РВБ Татьяна Ким. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки, а селлеры между тем уже тоже перестраивают свой бизнес. Как именно, об этом мы поговорили с предпринимателями. Неожиданный ход Центробанка и мнение бизнеса. Вопреки недавним прогнозам, ключевая ставка снижена до 14% годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %. Мы поговорили о решении ЦБ с предпринимателями. Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Такое решение принял Пентагон в отношении 30 российских организаций науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, подробнее в эфире Бизнес ФМ. Итак, ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25, теперь на 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
3: Бизнес говорит.
7: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
8: Да, я ожидал снижения на 0,25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
7: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
9: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
7: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
10: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
3: Бизнес говорит.
1: Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атаки беспилотников. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Глава РВБ написала в телеграм-канале, что задействованы 1000 сортировочных центров по всей стране. Перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке. Также Wildberries предоставит пострадавшим предпринимателям 3-месячную отсрочку по кредитам в ВБ-банке и МКК ВБ-финанс. За прошедшую неделю были атакованы 7 складов Wildberries в разных регионах России. Селлеры говорят о масштабных потерях, пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
11: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор канала Максим Попов, система и масштабирование на маркетплейсах. У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
12: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
11: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
13: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
11: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
14: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
11: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Этим утром эвакуировали склад Wildberries в Екатеринбурге из-за атаки беспилотников и пожара. пожары на соседней автостоянке. Помимо сотрудников Wildberries были эвакуированы люди из соседнего склада «Спортмастер», пишет екатеринбургский портал E1.ru. Но сейчас о том, что российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит тему Ольга Кашинская.
15: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
16: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов. Поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
15: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
17: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
15: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
18: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуации с работой и российский паспорт — это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
15: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. В 15 веке злотыми поляки в обиходе называли иностранные золотые монеты, как правило, дукаты. В ходу же были местные марки, гроши и гривны. Именоваться злотом официальная валюта Польши стала в 1924 году. Тогда она была жестко привязана к доллару. Сегодня злотый в несколько раз дешевле американской валюты. Валюты на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Осенью 27 года на базе НИУ МГСУ откроется центр деревянного домостроения. Новый научно-технический кластер, в частности, для разработки, апробации и сопровождения конструктивных и проектных решений. Не исключено, что отдельное внимание здесь будет уделено CLT-панелям, перекрестно-клеенной или, как говорят профессионалы, промышленной древесине, которая стала одной из самых обсуждаемых технологий в современном строительстве. За рубежом спрос на индустриальное деревянное домостроение и CLT как продукт всегда был более нормативно обеспеченным и коммерчески зрелым, а российский рынок долго оставался ограниченным.

0: ограниченным по объему, фрагментарным по спросу, слабым по нормативам, но теперь производители вынужденно переориентировались на внутренние потребности. Хотя, как говорят игроки сегмента, это далеко не полное объяснение растущей CLT популярности. Просто строительная отрасль начала лучше понимать ценность управляемого качества. Рынку все чаще нужно решения, в которых особенно важны скорость, легкость конструкций и возможность работать в сложной логистике или климатически чувствительных регионах. И вообще, без индустриализации дальше двигаться все сложнее, а CLT хорошо отвечает именно на этот запрос. Как рассказали Бизнес-ФМ в главгосэкспертизе, в ближайшее время по поручению Минстроя планируется разработка 16 сметных норм для CLT-строительства жилых и общественных зданий. По оценкам Национального объединения строителей, массовое появление жилых многоэтажек из CLT на улицах крупных российских городов стоит ожидать в горизонте 5-8 лет. Кстати, 5 июля пермские ученые опубликовали результаты изучения конструктивного потенциала CLT-панелей и предложили переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным шестиугольным. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес-ФМ и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес-ФМ.
2: Итак, сегодня в программе «С теми, кто в теме» Россия и Азербайджан. Кризис пройден, бизнес развивается, а люди не стали относиться друг к другу хуже, но не все так просто. Мой коллега Иван Медведев поговорил с тем, кто в теме.
1: Итоги недели. Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Приятная тема. Россия и Азербайджан частично восстанавливают авиасообщения, а на недавно прошедшем Шушинском медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев и вовсе заявил, что кризис в отношениях с Россией завершен и отношения полностью нормализовались. Но и в этой теме есть нюансы, которые мы решили обсудить с азербайджанским политологом Ильгаром Велизаде. Ильгар Максудович, начать хотелось бы с очень простого вопроса. А что, собственно, случилось?
4: Если брать чистую хронологию, то в апреле этого года МИД Азербайджана и России выступили с совместным заявлением, где была прояснена ситуация, все вопросы, которые были после катастрофы азербайджанского авиалайнера в декабре 2024 года, нашли свое полное разрешение, в частности, вопросы, связанные с компенсацией азербайджанскому государству и семьям пострадавшим. Вот эти вопросы полностью решены. Но вот то, что сейчас президент Азербайджана об этом сказал, ну, в общем-то, информационный повод для этого соответствующий подоспел. Ну, опять же,
3: площадки, можно сказать, площадки не было. Сейчас нашлась площадка.
4: Да, совершенно верно.
3: Тогда, возвращаясь, собственно, к площадке, очень сложно в России было не обратить внимание на то, что президент Алиев все-таки на этом же форуме допустил ряд высказываний, которые, ну, в Москве, давайте вот вещи называть своими именами, ну, явно неприятные. Например, язвительные комментарии господина Алиева о российских журналистах, которые лишились работы или получили статус иноагентов после позитивных высказываний об Азербайджане, или совет Киеву, вот тут я дам прямую цитату Ильхама Алиева, никогда не соглашаться на оккупацию. Вот как вот эти острые заявления, для Москвы острые, коррелируют с заявлением, с тезисом о полной нормализации отношений?
4: Конечно, остаются разночтения по целому ряду вопросов. И

0: же условием для того, чтобы в отношении этих лиц, которые это высказывают, принимали такие жесткие меры. Да? Что касается позиции президента Азербайджана по конфликту между Россией и Украиной, здесь нужно сказать, что президент Азербайджана в достаточно откровенной форме выразил свою позицию, но территориальная целостность Украины, в общем-то, в этом понимании, это как бы общее место для очень многих государств, опять же, включая союзников или же партнеров близких Российской Федерации.
1: Мой вопрос был скорее про тональность.
0: Наверное, это следует адресовать этот вопрос больше российской стороне. Опять же, я обращаю внимание на совместную пресс-конференцию министра иностранных дел Азербайджана и России, и российский коллега министра иностранных дел Азербайджана на этот момент не акцентировал свое внимание. Так что мы можем говорить о том, что на официальном уровне, по крайней мере, самое главное, этот вопрос можно считать исчерпанным. Что касается, как люди воспринимают, вы знаете, это уже, наверное, вопрос персональной реакции или персональной ответственности, как хотите это называть.
1: А вот, собственно, о реакции людей. Очень интересно поговорить о том, насколько за время вот этого кризиса двухсторонних отношений изменилось и изменилось ли отношение обычных азербайджанцев к обычным россиянам. Просто одни и те же новости у нас и у вас подаются под разным углом, и, соответственно, реакция, наверное, возникает разная. Вот на уровне человеческих отношений что вы видите?
0: На мой личный взгляд, отношения к русским людям, будем так говорить, в Азербайджане не поменялось. В общем-то, я был неоднократно свидетелем того, как русские туристы приезжали в Баку, не только в Баку, в другие города, регионы Азербайджана, и сейчас приезжают, отдыхают. Никаких проблем с ними не возникало, никаких инцидентов не возникало. Я имею в виду каких-то бытовых инцидентов, какой-то всплеск насилия и так далее. Это не поменялось. Конечно, средства массовой информации, они, вы знаете, несколько заостряют какие-то моменты, это объективно. Но если посмотреть на поведение обычных людей, то нет, здесь никаких изменений не произошло. Это самое главное.
1: А что касается бизнеса российского, не появились ли какие-то дополнительные риски из-за напряжения, собственно, на политическом уровне?
0: Интерес бизнеса никуда не делся. Если мы обратим внимание на статистические показатели, вот здесь мы можем точно обратить на них внимание, то по итогам прошлого года, вот как ни парадоксально, был зафиксирован абсолютный рекорд в товарообороте между Азербайджаном и Россией. Где-то по 5 миллиардов долларов. Значит, ну, вот вам и цифры, которые характеризуют нынешнюю ситуацию.
1: У меня есть еще один вопрос по двусторонним отношениям, и этот вопрос довольно чувствительный для российского общества. Это вопрос арестованных и в ряде случаев даже уже осужденных в Азербайджане российских айтишников. Вот сейчас после вот этого потепления, после прохождения кризиса, о котором сказано на высшем уровне, как вы считаете, стоит ли ждать изменений каких-то в судьбе этих граждан?
0: Вы знаете, посмотрите, вот и президент Азербайджана об этом говорил, что на разных уровнях у нас сегодня активизировались контакты. Конечно, можно ожидать, что по линии правоохранительных органов тоже контакты будут активизированы, и, возможно, этот вопрос может, скажем, быть в повестке взаимоотношений и правоохранительных органов. Я, конечно, сейчас не берусь точно говорить, будет это, не будет, но еще мы можем предполагать. И встречные вопросы и со стороны азербайджанской общественности тоже возникает. Дело в том, что в отношении лидеров, особенно региональных лидеров азербайджанской диаспоры, возбуждались уголовные дела, некоторых лишали российского гражданства. То я думаю, что в ходе этого диалога, который, возможно, может быть, в общем-то, все эти вопросы могут найти свое разрешение. Дело в том, что у нас есть соответствующая правовая база, которая позволяет нам решать различные вопросы в различной степени сложности.
1: Ваше видение, Россия и Азербайджан через 5 лет будут ближе друг к другу или дальше, чем сейчас?
0: Ну, очень, конечно, много зависит от тех процессов, которые происходят в мире. Мы знаем, что динамика достаточно тревожная. Но если мы отделим нашу чисто двустороннюю повестку от вот этой самой международной турбулентности, то мне кажется, что наш диалог неизбежно будет развиваться. Вот вы говорите, будем ли мы ближе или и дальше друг от друга.

0: Я географ по образованию, у меня базовая специальность география. Понимаете, география — это судьба. Мы не можем быть ни дальше, ни ближе, чем так, как мы сейчас находимся. Мы соседи. Мы соседи по Кавказу, мы соседи по Каспию. Это наше общее пространство. Мы не можем быть дальше, мы не можем быть ближе, мы всегда будем рядом.
1: Ну что ж, спасибо большое за исчерпывающие ответы.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вам спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме. Продолжительность жизни.
3: Одному кофе дает крылья. Другой пьет литрами и хоть бы что. А третий после одной чашки не может уснуть до утра. Причина в генетическом механизме, который у каждого человека настроен чуть иначе.
2: Журналист Алена Копылова.
3: В течение дня в мозге постепенно копится вещество под названием аденозин – сигнал усталости. Чем его больше, тем сильнее хочется спать. Кофеин по форме настолько похож на аденозин, что занимает те же самые рецепторы в мозге, но не запускает их. Он занимает место аденозина и блокирует сигнал. Так что кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы, и кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол, и избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 14 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. 6 взрослых и 2 детей погибли, еще 11 взрослых и 3 детей ранены в Запорожской области. В результате украинского удара по туристическим базам сообщил губернатор Евгений Балицкий. По словам губернатора, удар нанесен целенаправленно по мирным жителям. В свою очередь, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на базу отдыха Запорожской области. Предприятие в Кирове, по которому был совершен ракетный удар, продолжит работу и будет выполнять заказы фронта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте завода. Президент России Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также проведет отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент Интерфакса. Лесные пожары во Франции опустошили в этом году почти 69,5 тысяч гектаров, превысив самый крупный из зарегистрированных ранее показателей 2022 года, когда от огня пострадали 66 тысяч 300 гектаров, сообщают в субботу французские СМИ, ссылаясь на данные Европейской информационной системы. А министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес со своей стороны объявил в субботу о сгоревших 98 тысячах гектаров. Разница в цифрах главы МВД и системы объясняется методами подсчета. Во Франции учитывают общую площадь, пройденную огнем, включая уцелевшие участки внутри периметра, тогда как в системе принимают во внимание только выгоревшую территорию и фиксируют исключительно фактическое уничтожение растительности по снимкам. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Евросоюз одобрил продажу российской нефти с задержанных танкеров. Механизм появился в новом пакете санкций. Между тем, Wall Street Journal пишет, что Украина получила от США предупреждение за атак на суда в Черном море. К Белому дому с просьбой как-то повлиять на ситуацию обратилась компания «Шеврон». Екатеринбург подвергся сегодня атаке дронов. В городе даже приостанавливали чемпионат России по легкой атлетике, эвакуировали стадион. Склад «Вайлдберрис» временно прекращал работу, но повреждений там нет, удар пришелся по автостоянке неподалеку. Российские ательеры просят власти вернуть невозвратные тарифы. Нововведение привело уже к тому, что туристы начали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной с танкеров, пишет Евроэктив. По данным издания, в рамках 21-го пакета санкций ЕС утвердил механизм, дающий странам-участницам блока возможность продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, конфискованные с так называемого «теневого флота», после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Источник издания пояснил, что подобные морские захваты происходят все чаще, из-за чего появляется вопрос, что делать с ценным грузом. Новый механизм подразумевает, что не только нефть, но и зерно может быть выставлено на продажу в случае конфискации. Ранее «Телеграф» писала, что Великобритания была намерена продать нефть захваченного российского танкера «Смиртес» через аукцион, а деньги передать Украине. Это был единичный случай. В Кремле тогда планы Лондона назвали попыткой экспроприации нефти, изъятой пиратскими методами. Можно ли считать, что теперь уже ЕС легализовал подобные действия, комментирует политолог Георгий Буфт.
6: На самом деле это противоречит конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Это противоречит. По сути дела, это узаконенное пиратство. И вне Европейском суде это решение не устоит. То есть, если владельцы подадут какой-нибудь суд, не стокгольмский, там, то высока вероятность того, что это решение может быть опровергнуто, и, соответственно, тех, кто конфискует эту нефть и продаст ее, потребует компенсации. И это будет действовать на значительные части мирового пространства. Потому что действительно само понятие «теневой флот» отсутствует в международном морском праве. Есть понятие суда, не имеющие четкой флаговой юрисдикции или сомнительной флаговой юрисдикции. Например, судно идет под каким-то там условно либерийским флагом, а проверка показывает, что в реестре Либерии этого судна нет. Тогда действительно оно становится достаточно уязвимым. Но если же это судно, например, включено в соответствующие реестры, тогда это судно считается совершенно законным, никаким не теневым. Соответственно, на него распространяются все гарантии Конвенции ООН по морскому праву. Тем более, если судно российское и четко проведена перерегистрация, а перерегистрация не может быть, кстати, проведена в море в открытом. То есть оно вышло из порта там либерийским, а потом в море оказалось российским. Вот эти все случаи они были, они достаточно сомнительные. Перерегистрация может проходить только в морском порту. Если все было сделано согласно правилам, то докопаться ни до чего юридически нельзя. Ну, а суда сомнительные, да, они могут быть действительно уязвимы. Тогда непонятно, кто должен судиться, за что судиться и так далее. В этом случае можно допускать, что действительно и нефть будет конфискована, и продана, и концов не найти.
7: Вот Wall Street Journal узнала о предупреждении США для Украины из-за атак в Черном море. Якобы «Шеврон» обратилась к Белому дому с просьбой как-то повлиять на ситуацию с украинскими атаками в Черном море. И вот после этого, по сведениям газеты, американские власти от Украины потребовали ограничить эти нападения.
6: Вполне возможно, что такая просьба была. Но, во-первых, она официально не оформлена. А во-вторых, определить, чей дрон, чье судно поразил, бывает достаточно трудно. И мне кажется, что вряд ли Россия допустит ситуацию, когда по ее судам будут проходить безнаказанные атаки, а Украина и в интересах Украины будет происходить всякое судоходство, перевозка грузов и так далее. Поэтому в данном случае это красный флаг над всем Черным морем, всем судовладельцам, что там небезопасно, поскольку публикацию Wall Street Journal к делу не пришьешь. И если что-то случится с судном, то ни на что не сошлешься. Мало ли там что Трамп просил. А факт вот такой. Теоретически можно, конечно, фантазировать на тему возвращение некой условной черноморской зерновой инициативе времен 22 года. Но пока, судя по всему, об этом речи нет, ни одна из сторон не готова договариваться.
5: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт» знает. Wall Street Journal написала, что «Шеврон» пытается защитить свои нефтяные проекты в Казахстане. В результате недавней атаки ВСУ в Черном море, недалеко от Новороссийска, были повреждены 4 танкера, в том числе один зафрахтованный «Шеврон». После этого Казахстану пришлось сократить добычу нефти из-за временной приостановки погрузок на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Сегодня Минобороны России заявила об ударах этой ночью по трем украинским портам в Черном море. Заявляется, что были поражены Николаев, Одесса, Измаил, и что были уничтожены сухогруз, места разгрузки, хранения военных грузов, а также склад с военным имуществом. Утренняя атака БПЛА в Екатеринбурге. Загорелась автостоянка рядом со складом «Вайлдберрис». Работа склада прерывалась на 4 часа. Приостанавливался чемпионат России по легкой атлетике. Как заявили в пресс-службе РВБ, склад в Екатеринбурге сам не пострадал. Возгорание произошло на соседней площадке. Ранее губернатор Свердловской области Паслер сообщал, что из-за падения обломков БПЛА начался пожар на автостоянке. Из-за атаки беспилотников по региону в Екатеринбурге на час пришлось прерывать чемпионат России по легкой атлетике. Федерация опубликовала видео со стадиона, на котором проводилась экстренная эвакуация.
8: Те, кто находится на стадионе, спортсмены, зрители, судьи, немедленно все проходят на трибунное помещение. Никого на стадионе быть не должно. Операторы, служащий персонал, технические службы, все проходим по трибунное помещение.
5: Ну а вот что «Бизнес ФМ» рассказывала во время приостановки чемпионата корреспондент спортивной редакции ТАСС Альберт Стародубцев. Он работает на этом чемпионате.
9: Это утренняя сессия, предварительная. Судя по тому, что там как бы объявляли, вот трансляции было, попросили всех уйти со стадиона. То есть все покинули стадион, все покинули по трибунное помещение. Никто там не сидит, я так понимаю, по трибунами и не ждет начала. Как бы давайте нас снова начинать. Все разъехались по гостиницам, как я понимаю, и потом уже все обратно. На легкой атлетике и соревнования, за исключением последнего дня, состоят из двух сессий, утренняя и вечерняя. Утренняя – это предварительные, отборочные, а вечером уже идут финалы. Сегодня вот соревнования прервались во время, когда проходили предварительный забег у женщин на дистанции 200 метров. Седьмой забег, то ли предварительный, не состоялся. Сегодня они отбирали полуфинал, который будет вроде бы завтра, в первой половине дня. Как правило, в первой половине дня не разыгрывают медали, поэтому журналисты не ездят туда.
10: А насколько он популярен у местных жителей?
9: Популярен, потому что здесь проводится культурная программа, так развлекательная. Народ ходит. Самое популярное место как бы в России, где проводят соревнования, это Челябинск, Екатеринбург. Не сказать, что полные трибуны забитые, но народ болеет активно. Смотря на то, что в Екатеринбурге стадион находится не в центре, а на окраине, можно сказать. И добраться-то туда надо на транспорте.
5: Альберт Стародубцев, корреспондент спортивной редакции ТАСС. Около 14 часов «Вайлдберрис» сообщил, что возобновил работу своего логистического центра в Екатеринбурге. Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики «Вайлдберрис». После атак беспилотников «Маркетплейс» перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Глава РВБ написала в телеграм-канале: «Задействованы 1000 сортировочных центров по всей стране. Перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке. Также «Вайлдберрис» предоставит пострадавшим предпринимателям 3-месячную отсрочку по кредитам в ВБ-банке и МКК ВБ-финанс». Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили даже обращение в правительство ИФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываться от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что нам говорят об этом сами отельеры.
2: «Бизнес говорит».
11: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
12: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален, сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
13: В вашем отеле насколько частый случай, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
12: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением. Как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете. И мы вам предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больший объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
11: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
14: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это всеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
11: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
15: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
13: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
15: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
5: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика, что гость не должен платить за проживание, даже если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
16: Между делом расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное.
17: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Ну, допустим, дочь меня спросит, ну, ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Вот, что вот я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден. Не было вот таких каких-то напряжений. Но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт. И вы получаете удовольствие от этой работы. Если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым, как бы, видением поверх фактов.
16: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
17: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
16: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
5: 22 градуса прямо сейчас в столице. По данным сервиса Яндекс.Карты, облачно. С прояснениями, сегодня до конца дня осадков не ожидается, но гидрометцентр утверждает, что, возможно, гроза. Предупреждение действует до 9 вечера. Завтра в столице возможен дождь и 20 градусов тепла всего. 15-17 в Москве. Компания SpaceX провела успешный 13-й испытательный запуск космического корабля Starship, который разрабатывается для будущего освоения Луны и Марса. За время часового полета Starship сделал неполный виток вокруг Земли и вывел на орбиту 20 спутников Starlink, а потом совершил мягкое приводнение в Индийском океане, где остался на плаву. Первая ступень, сверхтяжелый носитель Super Heavy, отделилась спустя 7 минут после запуска и приводнилась в Мексиканском заливе. Ранее старт этой самой большой ракеты в мире дважды откладывали. Сначала из-за проблем с двигателем, а затем из-за погоды. Сейчас Илон Маск рассчитывает получить сертификацию для пилотируемых миссий Starship уже до конца текущего года. По данным Bloomberg, SpaceX уже начала сворачивать коммерческую программу Falcon 9. Компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года. Также приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Не торопится ли Маск сделать ставку на Starship, который только проходит испытания, говорит научный журналист Михаил Котов.
18: Этот шаг во многом не про космонавтику, он про бизнес. Для того, чтобы показать своим инвесторам, а теперь для SpaceX это очень важно, то, что Илон Маск сам и вся его команда верят в Starship, показать, что они в это верят настолько, что готовы перевести на Starship все запуски космических аппаратов, которые у них будут уже в ближайшие годы. Долгое время сам Маск, когда он только начинал, говорил о свободном рынке, говорил о возможностях для заказчиков выбирать ракету-носитель, на который будет запущен его космический аппарат. Но по итогу некоторые страны были административным методом выведены из борьбы, как Китай и Россия. С другой стороны, Маск сам достаточно много сделал, чтобы убрать большинство перспективных стартапов, которые были кроме него. Поэтому, по большому счету, в США и не остается особо каких-то вариантов у коммерческих заказчиков, кроме как пользоваться либо ракетами Маска, либо у Джеффа Безоса, который постоянно не запускает, либо у тех же Юла от Боинга.
5: Михаил Котов, научный журналист. После запуска ракеты и ее приводнения Илон Маск написал в соцсетях, что Starship цел, плавает в океане и передает телеметрию. Он публикует и репостит многочисленные кадры запуска ракеты с комментарием «Четверть века работы невероятной команды». Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит тему Ольга Кашинская.
19: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
20: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов, поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
19: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
21: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
19: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
22: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуации с работой и российский паспорт — это красная тряпка, которая закрывает открывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
19: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Клоунское кабаре, шествие с 11-метровым китом и чилийский кукольный спектакль о хрупкости человеческой памяти. Началось вдохновение. Международный фестиваль искусств, который развернулся на ВДНХ. Возрастные ограничения в зависимости от мероприятия, от семейных программ 0+, до отдельных иммерсивных или вечерних показов 12-18+. На что стоит обратить внимание в программе «Вдохновение»? Об этом Александра Сидорова.
0: Фестиваль «Вдохновение» проводится в 9-й раз, и все эти годы он, несмотря ни на что, остается международным. На этот раз тут представлены работы российских команд, а также деятелей культуры из Китая и Индии. Они привезли танцевальные постановки. Самая дальняя точка на карте – Чили. Оттуда приехал театр «Силенсио Бланко» с кукольной постановкой о хрупкости памяти «Голова слона». А еще одна чилийская команда и режиссер Хуан Ипанес проведут на ДНХ шоу-променад на экологическую тему. Пройдут по парку со впечатляющей 11-метровой механической моделью белого кита. Кит проплывет над главной аллеей ВДНХ. Он должен заставить задуматься о загрязнении мирового океана пластиком. Каждый найдет то, что интересно ему. И главное, все в одном месте, подчеркивает куратор программы «Танец» на фестивале «Вдохновение» на ВДНХ Егор Дружинин.
1: Мне очень нравится формат нашего фестиваля, что в течение 4 дней буквально мы даем очень заряженную программу, и мы даем возможность людям посещать все абсолютно мероприятия фестиваля, что все они сконцентрированы в одном месте. ВДНХ позволяет на своей территории разместить несколько площадок, которые работают одновременно. Человек может, придя или зайдя, скажем, на сайт фестиваля, зарегистрироваться с таким расчетом, чтобы попасть на максимальное количество мероприятий, которые его устраивают, которые ему интересны. Выбрав все театральные, музыкальные, перформативные проекты нашего фестиваля.
0: Вход на большинство мероприятий «Вдохновение» свободный, но на отдельные камерные события требуется предварительная онлайн-регистрация. Кое-где она уже закрылась, и довольно стремительно. Например, бесплатные билеты на музыкальный спектакль «Кабаре Леди Брют» от культового петербургского театра «Лицезии» разобрали за 6 минут. Это такая вишенка на торте всего «Вдохновения» строго 18+, с перьями, корсетами и юмором без сахара. Для лицезеев такое шоу тоже во многом эксперимент. Я спросила у героинь спектакля «Леди Брют», клоунесс Натальи Кейхель и Виктории Чуйко, где они ищут вдохновение.
3: Для меня ориентир – это самоирония, юмор над собой в эту сторону. Как бы у меня как путеводная звезда, и я вот следую за ней.
23: Я создавала свой образ долгое время. То есть мы шутим, исходя из себя, то есть то, что мы создали, вот за много лет образуется. И они очень, наши образа очень индивидуальны. И от этого мы и идем. И мы не боимся быть смешными, да. Это очень важно.
24: Юмор спасает, это однозначно. Юмор победит просто. В любые времена, в самые непростые времена, к нам приходят в театр для того, чтобы отключиться, получить удовольствие, насладиться, посмеяться, самое что главное.
0: Будут и постановки, созданные специально для фестиваля «Вдохновение». Например, трогательный спектакль «Воспоминания о посетителях ВДНХ» и необычный аудиоспектакль, который можно услышать во время прогулки по канатной дороге. «Вдохновение» не покинет ВДНХ до воскресенья включительно. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
25: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев могут обсудить в том числе атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сегодня Путин прилетел в Омск, где вместе с Токаевым примет участие в 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе это очень важная тема, сказал Песков. Он отметил, что атаки ВСУ на КТК являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США, поскольку американские компании тоже входят в число акционеров КТК. Белый дом призвал Украину воздержаться от атак в Черном море, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Глава Шеврон Майк Уорд обсуждал с высокопоставленными чиновниками США ситуацию в регионе, стремясь защитить масштабные операции компании в Казахстане от сопутствующего ущерба. В Вашингтоне подчеркнули, что КТК является жизненно важным каналом поставок казахстанской энергии на европейские рынки и служит альтернативой российским энергоносителям. В случае продолжения ударов «Шеврон» будет вынуждена сократить добычу, поскольку порт Новороссийск не располагает значительными мощностями по хранению нефти, отмечают аналитики. Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто предложил должность в министерстве бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову. По его словам, он позвонил Федорову на следующий день после его отставки и спросил, хочет ли тот приехать в Рим и работать с ним в качестве советника. Федоров воспринял предложение как демонстрацию уважения и дружбы. Итальянский министр назвал его человеком, который переписал правила игры на поле боя благодаря новым технологиям. В Грузии второй день фиксируют масштабное отключение электроэнергии. По всей стране остановлены поезда, в столице не работает метро. Из-за остановки насосных станций в Тбилиси возникли перебои с водоснабжением. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка и мнение бизнеса. Вопреки недавним прогнозам, ключевая ставка снижена до 14% годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним процента. Мы поговорили о решении ЦБ с предпринимателями. Блокаут в Грузии, дубль 2, остановилось метро, были проблемы с водоснабжением, затронуло это Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города. Сейчас электроснабжение восстановлено, причины сбоя, как и накануне, понятны не до конца. Вместо отдыха на пляже поход в лес. Кто и зачем едет в грибные туры? По данным Авито, спрос на них в московском регионе за первые две недели июля вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а количество предложений на 28%. Что такое грибной тур и много ли зарабатывают их организаторы? Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 25 процентного пункта. Теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
2: Бизнес говорит.
6: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
7: Да, я ожидал снижения на 25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года, мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
6: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
8: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста ставки. стоимость сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
6: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
9: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
2: Бизнес говорит.
4: Грузия второй день подряд переживает масштабные отключения света. Утром в субботу очередной блэкаут был в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах. В столице Грузии из-за этого вставало метро, не работали светофоры. В других частях страны возникали перебои в движении поездов и не было воды. Позже энергоснабжение восстановили. Блэкаут был вызван отключением высоковольтной ЛЭП Эмирети, сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Ингури-ГЭС Ливан Мибония. Сбои происходили периодически последние два дня, рассказала москвичка Анастасия, которая сейчас отдыхает в Грузии.
10: Такая проблема уже второй день. Позавчера, 12 по местному времени, просто отрубилось электричество. Мне повезло, мне дали минут через 5. Другим гостям им не дали всю ночь электричество. И вот сегодня уже два раза отключалось. То есть первый раз у меня застало отключение в номере, второй раз в лифте. Мне не очень повезло.
11: Долго это? Сколько вам пришлось в лифте находиться?
10: Отеля... Да недолго. Мне кажется, сотрудники отеля больше испугались, чем я. Минут 10, наверное, нас быстро вытащили, предложили воды, кофе, но я абсолютно спокойно реагировала. И вот сейчас катались мы на канатной дороге. Я, конечно, после того, как застрял в лифте, правильно сделала решение, чтобы шла на канатную дорогу, которая могла отключиться. Заработал фуникулёр. Пока все нормально. Но при этом наш гид говорит, что сегодня встали поезда в метро. Я застряла вместе с грузинкой в лифте. Она говорит, что это регулярная проблема, но я так понимаю, что все-таки последствия большой аварии, они еще не до конца устранены.
4: Анастасия, москвичка, которая сейчас отдыхает в Грузии. Накануне, в ночь на 24 июля, из-за аварии на электросетях электричество отключали в Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
19: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы Либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавался, призналась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
12: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаичи, там, ее предшественники то же самое. То есть, оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Но вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
19: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
13: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там, годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
19: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
14: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО Сбербанк. Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, История денег хранится на дне колодца.
1: История денег на Бизнес FM.
3: Все золото мира.
5: Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей.
3: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
18: Кубок мира по футболу подошел к концу. Этот турнир является главным источником дохода FIFA. За четырехлетний цикл ее оборот составил 11 миллиардов долларов. Из них около 8 пришлось на 26-й год. В адрес Всемирной Федерации и ее президента Джанни Инфантино сыпалось много критики по разным поводам. Один из них финансовый. Стоимость билетов на матчи плей-офф очень высока. Самые недорогие перед играми 1/16 финала начинались от 1100 долларов. Интерес немного упал после выбывания сборной США, но ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по 7380 долларов. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за 20 долларов на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за 450 долларов можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех трех измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5. Миллиметры, сантиметры или дюймы. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. Но уверен, что желающих будет много, и Федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной Федерации Футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM.
20: 15:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. И прямо сейчас программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Дмитрий Сидельковский, гендиректор Карачаровского механического завода, и Евгений Монин, старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-банка, обсудили российскую промышленность, лифтовое хозяйство и критически важную роль финансов.
21: С вами Алексей Завьялов. Здравствуйте. Программа «Масштабный бизнес» набирает обороты, и сегодня мы обсуждаем промышленную отрасль российской экономики в целом и поговорим о лифтовом хозяйстве и модернизации городской инфраструктуры. В нашей программе принимает участие Евгений Монин, старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса «Альфа-банка», и Дмитрий Сидельковский, генеральный директор Карачаровского механического завода. Евгений, вот вы представитель банка, и, конечно, мы сегодня много будем говорить о финансировании, но хотелось бы для начала задать вопрос социального характера. Все мы ежедневно пользуемся лифтами. И как вы оцениваете состояние лифтового хозяйства в России?
0: Мы все понимаем, что лифты – это часть повседневной жизни миллионов людей в нашей стране. По оценкам экспертов, объем изношенного парка примерно в 2 раза превышает объем вводимых лифтов в год. И проблема как раз в этом и состоит, что износ накопился, а финансирование таких проектов, оно не бывает простым или одномоментным. И когда лифт устарел, это уже не просто вопрос комфорта, это вопрос безопасности, надежности и доступности городской среды. А значит, и к финансированию здесь нужен не стандартный какой-то формальный, а партнерский подход.
21: Продолжая вопрос финансирования, Дмитрий, как вообще финансируются предприятия, похожие на ваши, и конкретно ваше предприятие, да, Карачаровский механический завод, чего не хватает?
7: На самом деле деньги сейчас являются ключевым активом фактически в любой сделке. С точки зрения нас, как производителей, нам важно не только иметь возможности инвестировать в собственное производство, но второй фактор – это создание самого рынка для нас. Для этого деньги должны быть у наших заказчиков, которые бы смогли эти лифты покупать. Речь идет о том, что фонды капитальных ремонтов должны иметь достаточно средств для того, чтобы эти лифты и их замену купить. То же самое касается и нового строительства. Если меньше строят, мы меньше продаем лифтов, соответственно, мы меньше лифтов производим. У нас растет себестоимость, у нас снижаются возможности, в том числе реинвестировать части прибыли в модернизацию нашего производства.
21: Резюмируем. В общем, финансирование нужно вам, финансирование нужно вашим клиентам.
7: Да, и по поводу финансирования, я хотел бы сказать, что кроме прямого финансирования, есть еще другие меры поддержки, которыми мы, например, активно пользуемся. Одна из таких мер поддержки – это контракты с гарантией сбыта и встречными инвестиционными обязательствами. Такого рода контракт у нас заключен с фондом капитальных ремонтов города Москвы. В договоре прописана цена, соответственно, все это забюджетировано и у города, и у меня на 10

0: либо эти небольшие банковские гарантии, или крупные банковские гарантии. И вот здесь банки ведут себя по-разному.
1: Сейчас у Евгения спросим, как Альфа-банк ведет себя в такой ситуации.
2: Ну, слушайте, я не открою секрет, если скажу, что банк ведет себя идеально. На самом деле, вот как Дмитрий говорил о таком комплексном подходе, то есть мало только произвести лифт, нужно доставить, нужно осуществить монтаж, и наверняка там еще обязательства по обслуживанию в дальнейшем будут. Так и банк в комплексе подходит к таким проектам, чтобы собрать работающую конструкцию. С нашей стороны это и оценка рисков, структурирование сделки, подбор удобного графика финансирования, координация всех участников этой сделки. И в таких проектах для нас особенно важно, чтобы решение было не только финансово устойчивым, но и понятным для заказчика, производителя, конечного потребителя в том числе. Отмечу, что одним из вариантов решения проблемы, когда есть спрос, есть потребность, есть большой потенциал, но нет в моменте ресурсов для контрактации заказа, могут выступить такие инструменты государственно-частного партнерства, которые получили уже практическое применение, в том числе на опыте Карачаровского механического завода. Они позволяют распределить нагрузку во времени и сбалансировать риски и качество продукции, и долгосрочного спроса, и локализации, и прогнозируемой цены, что очень важно для производителя. Сделать проект более управляемым и при этом не откладывать замену лифтов на неопределенный срок. Это как раз тот случай, когда и частный, и публичные партнеры решают эту задачу вместе.
1: А что банк в этой схеме делает тогда?
2: Банк выделяет финансирование. В рамках данных контрактов, то есть на примере нашего сотрудничества с Карачаровским заводом, мы выдаем гарантии, которые обеспечивают исполнение этого контракта со стороны завода перед заказчиком.
0: Ну и кроме того, я добавлю к словам Евгения, у нас еще с Альфа-банком есть кредитная линия, которая Альфа-банком выдается. Это целевой кредит на обновление инфраструктуры, на закупку нового оборудования, на модернизацию производства в целом. Это меры поддержки банковские и, скажем так, государственные совместно, которые доступны рынку, и мы являемся пользователями этой меры поддержки.
2: То есть, если еще проще, то завод получает 10-летний контракт от государственного заказчика в обмен на инвестиции в производство. А мы гарантируем исполнение обязательств нашего клиента перед заказчиком.
1: А это работает со всеми предприятиями промышленности?
2: Да, может работать. И тут вопрос, наверное, и к региональным властям, и, в принципе, об использовании этой практики и любых инструментов ГЧП.
1: Евгений, ну вот говоря про финансирование промышленности, какие бы вы аспекты отметили в первую очередь?
2: И в первую, и во все остальные очереди, конечно, я бы отметил предсказуемость таких проектов. Это очень важный аспект, потому что и в промышленности, и в инфраструктуре больше всего ценится, на мой взгляд, не разовые решения, а их горизонт. Горизонт сотрудничества, когда все участники понимают, как будет устроено финансирование, какие сроки поставки, какой график платежей, когда проект начинает работать спокойно и системно. Это такой признак зрелости модели. Регион может получить не разовую закупку, а понятную программу обновления своей инфраструктуры. И это в моменте снижает нагрузку и на бюджет, и помогает планировать расходы, и дает жителям реальный результат. Современные, безопасные, надежные лифты. Для нас партнерский подход – это не продажа какой-то разовой банковской услуги, а вместе решать масштабные и очень важные задачи.
1: Масштабные задачи – это замечательно. Это был очередной выпуск программы «Масштабный бизнес». Полную версию программы вы можете найти в нашем телеграм-канале «Масштабный бизнес» и в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
3: С Дмитрием Сидельковским, генеральным директором Карачаровского механического завода, и Евгением Мониным, старшим вице-президентом, руководителем департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-банка, беседовал Алексей Завьялов.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: У того, что панели из перекрестно клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти-панели легкие, обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно-клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал фермы.

0: Балти для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди малознакомые, будут восхищаться больше. Наизусть. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Касым Жомарт Токаев призвал заморозить конфликт на Украине. Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас, сказал президент Казахстана на встрече с российским лидером в Омске. К примеру, по его словам, противостояние Армении и Азербайджана имеет долгую историю и понятную логику. Может быть, конфликт стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, предложил Токаев. При этом он сказал, что не будет выступать посредником в украинском урегулировании. Сегодня Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев принимают участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В Кремле не видят подвижек в восстановлении двусторонних отношений между Россией и США. Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование, пока ничего другого нет, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям». 23 июля состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Она проходила на полях мероприятия «Асеан» в Маниле и продлилась 35 минут. После встречи Рубио заявил, что Россия и США обязаны поддерживать отношения, несмотря на разногласия. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя ситуацию в стране, процитировал на русском название романа Николая Чернышевского «Что делать?». В рамках ежегодного выступления в румынском городе Бере Тушнат Орбан поставил вопрос о необходимых мерах по восстановлению привычного жизненного уклада для венгров. Он отметил, что после смены власти жизнь в Венгрии теперь определяют не внутри страны, а из Брюсселя, Калифорнии и Польши. И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии ее форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома, сказал экс-премьер. Или что делать, добавил Орбан на русском языке. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 4 часа дня в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС нацелился на изъятие российской нефти. Принятый 21-й пакет санкций фактически легализует продажу энергоносителей с задержанных танкеров. Есть ли у России шанс оспорить это через суд? А также снизит ли Украина интенсивность атак на суда в Черном море? Wall Street Journal пишет, что Киев получил предупреждение из Белого дома после жалобы владельцев компании «Шеврон». Налет дронов на Екатеринбург прервал чемпионат России по легкой атлетике. Весь стадион был эвакуирован. Главной целью, похоже, был очередной склад «Вайлдберрис», но там случился недолет. Удар пришелся по прилегающей стоянке. Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы из-за новых правил, вступивших в силу в марте. Туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги и не может планировать загрузку. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной из танкеров, пишет Euractiv. По данным издания, в рамках 21-го пакета санкций ЕС утвердил механизм, дающий странам-участницам блока возможность продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, конфискованные из так называемого теневого флота, после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Источник издания пояснил, что подобные морские захваты происходят все чаще, из-за чего появляется вопрос, что делать с ценным грузом. Новый механизм подразумевает, что не только нефть, но и зерно может быть выставлено на продажу в случае конфискации. Ранее «Телеграф» писала, что Великобритания намерена продать нефть с захваченного российского танкера «Смиртус» через аукцион, а деньги передать Украине. Это был единичный случай. В Кремле тогда планы Лондона назвали попыткой экспроприации нефти, изъятой пиратскими методами. Можно ли считать, что теперь уже ЕС легализовал подобные действия? Комментирует политолог Георгий Бофт.
4: На самом деле это противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Это противоречит. По сути дела, это узаконенное пиратство, и в неевропейском суде это решение не устоит. То есть, если владельцы подадут какой-нибудь суд, не стокгольмский, там, то высока вероятность того, что это решение может быть опровергнуто, и, соответственно, тех, кто конфискует эту нефть и продаст ее, потребует компенсации. И это будет действовать на значительные части мирового пространства. Потому что действительно само понятие «теневой флот» отсутствует в международном морском праве. Есть понятие суда, не имеющие четкой флаговой юрисдикции или сомнительной флаговой юрисдикции. Например, судно идет под каким-то там условно либерийским флагом, а проверка показывает, что в реестре Либерии этого судна нет. Тогда действительно оно становится достаточно уязвимым. Но если же это судно, например, включено в соответствующие реестры, тогда это судно считается совершенно законным, никаким не теневым. Соответственно, на него распространяются все гарантии Конвенции ООН по морскому праву. Тем более, если судно российское и четко проведена перерегистрация, а перерегистрация не может быть, кстати, проведена в море в открытом. То есть оно вышло из порта там либерийским, а потом в море оказалось российским. Вот эти все случаи, они были, они достаточно сомнительные. Перерегистрация может проходить только в морском порту. Если все было сделано согласно правилам, то докопаться ни до чего юридически нельзя. Ну, а суда сомнительные, да, они могут быть действительно уязвимы. Тогда непонятно, а кто должен судиться, за что судиться и так далее. В этом случае можно допускать, что действительно и нефть будет конфискована, и продана, и концов не найти.
5: Вот Wall Street Journal узнала о предупреждении США для Украины из-за атак в Черном море. Якобы «Шеврон» обратилась к Белому дому с просьбой как-то повлиять на ситуацию с украинскими атаками в Черном море. И вот после этого, по сведениям газеты, американские власти от Украины потребовали ограничить эти нападения.
4: Вполне возможно, что такая просьба была. Но, во-первых, она официально не оформлена. А во-вторых, определить, чей дрон, чье судно поразил, бывает достаточно трудно. И мне кажется, что вряд ли Россия допустит ситуацию, когда по ее судам будут проходить безнаказанные атаки, а Украина и в интересах Украины будет происходить всякое судоходство, перевозка грузов и так далее. Поэтому в данном случае это красный флаг над всем Черным морем, всем судовладельцам, что там небезопасно, поскольку публикацию Wall Street Journal к делу не пришьешь. И если что-то случится с судном, то ни на что не сошлешься, мало ли там что Трамп просил. А факт вот такой. Теоретически можно, конечно, фантазировать на тему возвращения некой условной черноморской зерновой инициативе времен 22-го года. Но пока, судя по всему, об этом речи нет, ни одна из сторон не готова договариваться.
3: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Wall Street Journal написал, что «Шеврон» пытается защитить свои нефтяные проекты в Казахстане. В результате недавней атаки ВСУ в Черном море, недалеко от Новороссийска, были повреждены 4 танкера, в том числе один, зафрахтованный именно «Шеврон». После этого Казахстану пришлось сократить добычу нефти из-за временной приостановки погрузок на морском терминале Каспийско-трубопроводного консорциума. Сегодня Минобороны России заявила о ночных ударах по трем украинским портам в Черном море. Заявляется, что что были поражены порты Николаев, Одесса, Измаил, а также что были уничтожены сухогруз, места разгрузки и хранения военных грузов и склад с военным имуществом. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованные тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот Business FM в мессенджере «Макс» нам написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар на Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который сегодня приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов. И взять еще один миллион на вывоз просто неоткуда. Она просит разрешить селлерам самим вывозить свой товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию за вывоз.
6: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам, нужно около миллиона для того, чтобы вывести его оттуда.
7: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Wildberries?
6: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рационально вариант. Те, кто желает вывести товар, у которого была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра утром.
7: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
6: Для них это, естественно, расходы.
7: Бизнес, ну да.
6: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно. На всех остальных атакованных складах у нас тоже был товар. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
3: Екатерина, производитель детские... Анастасия, производитель детской одежды из Екатеринбурга, которая пытается забрать остатки товара со склада Wildberries. На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться, а для крупных продавцов решение индивидуально. Букву «Ё» не будут не исключать из русского алфавита, не делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть трехлетнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает. Хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
8: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живут там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай, сейчас просто Воробьева.
3: Наталья Воробьева, жительница Москвы. И вообще такие истории случаются регулярно. Но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
9: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательно употребление буквы «ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
7: Почему обязательность имеет ряд минусов?
9: Непонятно при обязательном «ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется «нежно» и «безнадежно». Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма то ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен. И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
7: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
9: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или «отчество», типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
3: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать, для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно.
1: Продолжительность жизни.
10: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
1: Журналист Алена Копылова.
10: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
3: Прямо сейчас плюс 23, ясно, осадки не ожидаются. Вот и верь после этого прогнозам. Весь день накануне нам говорили о том, что в субботу будут дожди. Теперь их обещают на завтра, но тут уж вот как хотите, верьте или нет. Ну и также в воскресенье максимальная температура будет плюс 20. 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
1: «Бизнес говорит».
11: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Таймурханлы.
12: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
13: В вашем отеле насколько частый случай, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
12: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы вам предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость ему упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу, а с существенно большими скидками.
11: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
14: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Люди иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально, как мы запрашивали, по сколько это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и авиакомпании.
11: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
15: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два день, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим. Но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
7: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
15: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
3: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика: гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Компания SpaceX провела успешный 13-й испытательный запуск космического корабля Starship, разрабатываемого для будущего освоения Луны и Марса. За время часового полета Starship сделал неполный виток вокруг Земли, вывел на орбиту 20 спутников Starlink, а потом совершил мягкое приводнение в Индийском океане, где остался на плаву. Первая ступень, сверхтяжелый носитель Super Heavy, отделилась и спустя 7 минут после запуска приводнилась в Мексиканском заливе. Ранее старт этой самой большой ракеты в мире дважды откладывался, сначала из-за проблем с двигателями, а затем из-за погоды. Сейчас Илон Маск рассчитывает получить сертификацию для пилотируемых миссий Starship уже до конца текущего года. По данным Bloomberg, SpaceX уже начала сворачивать коммерческую программу Falcon 9. Компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года и приостановила бронирование попутных грузов, а также перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Не торопится ли Маск делать ставку на Starship, который только проходит испытания, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
16: Этот шаг во многом не про космонавтику, он про бизнес. Для того, чтобы показать своим инвесторам, а теперь для SpaceX это очень важно, то, что Илон Маск сам и вся его команда верят в Starship, показать, что они в это верят настолько, что готовы перевести на Starship все запуски космических аппаратов, которые у них будут уже в ближайшие годы. Долгое время сам Маск, когда он только начинал, говорил о свободном рынке, говорил о возможностях для заказчиков выбирать ракету-носитель, на которой будет запущен его космический аппарат. Но по итогу некоторые страны были административным методом выведены из борьбы, как Китай и Россия. С другой стороны, Маск сам достаточно много сделал, чтобы убрать большинство перспективных стартапов, которые были кроме него. Поэтому, по большому счету, в США и не остается особо каких-то вариантов у коммерческих заказчиков, кроме как пользоваться либо ракетами Маска, либо у Джеффа Безоса, который постоянно не запускает, либо у тех же Юла от Боинга.
3: Михаил Котов, научный журналист. После запуска ракеты и ее приводнения Илон Маск написал в соцсетях: «Starship цел, плавает в океане и передает телеметрию». Он публикует и репостит многочисленные кадры запуска ракеты с комментарием: «Четверть века работы невероятной команды».
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
18: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом.
0: Культ на личности. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
21: Про что вы сегодня думаете? Над чем трудитесь? Говорим? Вот так сидим спокойно, не спешим. С Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. И касаемся темы научных открытий.
22: Анри Пуанкаре, выдающийся математик, но он придумал такую гипотезу, которую же сам же не мог доказать. Она очень важна. Она фактически встраивается вот в понимание, как устроена топология Вселенной. И это важные там все дела, потому что от этой топологии зависит расчет траектории спутника, там много чего. Но это гипотеза. А вдруг она неверна? Это же математическая гипотеза. Ее надо было доказать. Никто не мог. Через 100 лет один математик все-таки это доказал. И это наш соотечественник Григорий Перельман. Это я для чего вам рассказываю? Нашелся в мире один математик, который смог доказать эту теорему Пуанкаре. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Но это же вот такой случай явный. А как много случаев, где ученые бьются, там никак не могут ничего не доказать, даже гипотезу не могут выдвинуть. Получается, что буквально сейчас уже все переходит на такой уровень, где просто нужно построить логически непротиворечивую концепцию. Доказать мы ее все равно не сможем, но хотя бы она была логически непротиворечивой. Все. И наша теперь будет уверенность в познании мира просто в логической непротиворечивости. Человечеству придется жить вот с таким способом познания мира. Логическая непротиворечивость.
21: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Касым Жомарт Токаев отказался выступать посредником в украинском урегулировании. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, заявил президент республики на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Омске. По словам Токаева, Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, поэтому Россия сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Сегодня Путин и Токаев принимают участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед пленарным заседанием главы государств проводят двусторонние переговоры. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Вице-премьер Александр Новак заявил об улучшении ситуации с топливом на автозаправочных станциях. По его словам, это произошло благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Баланс спроса-предложения стал лучше, заверил Новак. Площадь лесных пожаров во Франции побила рекорд 2022 года, достигнув с начала года почти 100 тысяч гектаров. Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, пишет Либерасьон. Сегодня еще два крупных пожара бушуют в Жеронде и пустоши на юго-западе Франции. В общей сложности эвакуировано почти 200 тысяч человек. На этой неделе в Новой Аквитании сгорело более 40 тысяч гектаров. Ночной дождь замедлил распространение огня, который, несмотря ни на что, приближался к утру к Бордо. Елисейский дворец мобилизовал армию для оказания помощи гражданской обороне. В Жеронде мобилизовано 1000 военнослужащих. Будет задействован армейский самолет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка и мнение бизнеса, к чему приведет снижение ставки до 14% годовых. Каких дальнейших шагов от регулятора ждут предприниматели и почему пока одни говорят, что 0,25% это слишком мало, другие видят в решении ЦБ добрый знак. Блэкаут в Грузии, дубль 2, остановилось метро, не работали светофоры, были проблемы с водоснабжением. Затронуло это Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города. Сейчас электроснабжение восстановлено, будут ли новые сбои? Премьер-министр Японии Цанае Такаити попала под огонь критики из-за недосыпа. Политические оппоненты продвигают тезис о ее неспособности управлять государством. Поводом послужило признание Такаити о том, что она спит не больше 3 часов в сутки, а все остальное время работает. Действительно ли в Японии трудоголизм вычеркнули из списка добродетелей? Или это только риторика? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
4: Бизнес говорит.
8: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
5: Да, я ожидал снижения на 25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет. Является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
8: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
6: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, не столько сохранение программы льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
8: сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
1: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
9: Бизнес говорит.
3: Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года. Об этом журналистам заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, мера коснется и производителей, и непроизводителей. Он также добавил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка. Позже подробности, ну а прямо сейчас Грузия второй день подряд переживает масштабные отключения света. Утром в субботу очередной блэкаут был в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах. Столицы Грузии из-за этого вставало метро, не работали светофоры. В других частях страны возникали перебои в движении поездов и не было воды. Сейчас электричество уже вновь дали. Блэкаут был вызван отключением высоковольтной ЛЭП Эмиретти, сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Ингури-ГЭС Ливан Мибония. Сбои происходили периодически последние два дня, рассказала москвичка Анастасия, которая сейчас отдыхает в Грузии.
10: Такая проблема уже второй день. Позавчера, в 12 местном времени, просто отрубилось электричество. Мне повезло, мне дали минут через 5. Другим гостям им не дали всю ночь электричество. И вот сегодня уже два раза отключалось. То есть первый раз у меня застало отключение в номере, второй раз в лифте. Мне не очень повезло.
23: Долго это? Сколько вам пришлось в лифте находиться?
10: Отеля... Да недолго. Мне кажется, сотрудники отеля больше испугались, чем я. Минут 10, наверное, нас быстро вытащили, предложили воды, кофе, но я абсолютно спокойно реагировала. И вот сейчас катались мы на канатной дороге. Я, конечно, после того, как застала в лифте, правильно сделала решение, чтобы шла на канатную дорогу, которая могла отключиться. Заработал фуникулёр, пока все нормально. Но при этом наш гид говорит, что сегодня встали поезда в метро. Я застряла вместе с грузинкой в лифте. Она говорит, что это регулярная проблема, но я так понимаю, что все-таки последствия большой аварии, они еще не до конца устранены.
3: Анастасия, слушательница «Бизнес-ФМ». Накануне, в ночь на 24 июля, из аварии на электросетях электричество отключали в Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
24: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
25: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия, это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле, самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточно-азиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаичи, там, ее предшественники то же самое. То есть, оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Но вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
24: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
7: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там, годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
24: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
11: Наизусть. Вольтер.
12: Идеальное правительство невозможно, потому что люди наделены страстями. А не будь они наделены страстями, не было бы нужды в правительстве.
11: Наизусть. На Бизнес FM.
13: Варин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота.
26: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
27: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
28: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
29: Как расстаться с легендой? Вопрос всегда сложный и неудобный. Но иногда вещи происходят тихо и, казалось бы, сами по себе. Примерно такое впечатление сложилось от ухода Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. После 23 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации король Джеймс ищет новую команду. Именно так. Ищет, а не рассматривает предложение одного слаще другого. В 41 год он еще может быть очень полезен на паркете, в первую очередь опытом и баскетбольным интеллектом. Но возраст, конечно, дает о себе знать. 2 недели назад Леброн сам объявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все, что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же 3-кратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Но пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше $2 миллиардов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
26: Спорт и деньги на Business FM.
3: 16:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Яндекс.Карты не дают жителям Подмосковья хвалить свою управляющую компанию.
26: Итоги недели.
3: В редакцию Business FM обратилась медиа-менеджер одной из подмосковных УК с такой проблемой. По ее словам, негативные отзывы о компании сервис никак не модерирует. А вот положительные комментарии Яндекс.Карты публиковать отказывается. Подробнее Ольга Кашинская.
24: Как рассказывает Виктория, негативные отзывы об управляющей компании, в которой она работает, часто связаны с путаницей. Например, они касаются проблем в районах, которыми компания не занимается, или аварий, которые в зону ответственности УК не входят. Такие отзывы Яндекс.Карты никак не перепроверяют, ссылаясь на плюрализм мнений. Но плюрализм этот избирательный. По словам Виктории, благодарности жителей, чью проблему УК реально решила, сервис считает накруткой, даже несмотря на предоставленные доказательства их подлинности. Для управляющей компании, в отличие от частного бизнеса, негативные отзывы не несут финансового ущерба. Но это вопрос банальной справедливости и репутации. Продолжит медиа-менеджер одной из управляющих компаний в Подмосковье Виктория.
0: Я оспариваю эти отзывы у Яндекса, потому что там непонятно, относится это к нам, или это заказной отзыв, или человек просто не может отличить нашу диспетчерскую от городской диспетчерской или какой-то другой компании. Потому что в наших соцсетях часто пишут какие-то вопросы по адресам, которые вообще к нам не относятся, которые мы не обслуживаем. Яндекс считает, что любой человек может написать свое мнение. При этом, когда наши реальные жители пишут отзыв, что спасибо, что восстановили клумбу, цветник, который скосил случайно дворник, это считается накрученным отзывом, который мы придумали, проплатили, и он не настоящий. Хотя это реальный житель, который реально нам благодарен за клумбу. Предшествующая переписка, у какого конкретно дома скосили, как зовут этого жителя, какие цветы мы посадили взамен. То есть они не проверяют адреса, по которым эти люди пишут эти отзывы. Они не покажут нам, какие отзывы отклонены, и что они не дают никакую обратную связь, это все у них тут секретно.
24: По словам Виктории, с отклонением позитивных отзывов она сталкивалась и в частной жизни. Например, Яндекс.Карты не публиковали ее положительный комментарий о своем косметологе. Ранее Business FM уже рассказывала похожую историю бизнесмена Сергея Иванова. Фейковый покупатель оставил разгромный отзыв на его компанию в 2 крупных онлайн-справочниках. И все доказательства недостоверности этого отзыва, предоставленные компанией, агрегаторы проигнорировали. Даже несмотря на то, что компания Сергея много лет платила справочникам за продвижение. В этом случае бизнес Сергея несет не только репутационные, но и финансовые убытки. И проблема не решилась до сих пор. Продолжает основатель и директор компании-производителя интимных товаров Love Machines и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
2: К сожалению, ситуация с этим фейковым отзывом на 2 справочниках, 2GIS и Яндекс, она никак не сдвинулась с мертвой точки. Все свелось к тому, переписка в обоих случаях, что если хотите, обращайтесь в суд, приносите решение суда, тогда будем смотреть. Таким образом, 2GIS потерял около 600 тысяч выручки в год, а Яндекс потерял порядка 3,5 миллионов рублей. При этом очень странная позиция справочников. Той стороне они верят слепо, а нам они не верят вообще ни на какие доказательства, не реагируют. Я знаю, что мы далеко не единственные, кто страдает вот от такого самоуправства. И у нас в нашей индустрии постоянно эта информация мелькает. Где-то на кого-то оставили фейковый отзыв конкуренты, либо какой-то недоброжелатель, но ничего подобного не подтвердилось, и справочники никак не реагируют на жалобы. Отзывы не проверяют и при этом не удаляют, хотя магазины, компании дают массу опровержений.
24: Пути решения этой проблемы в правовом поле практически нет, объясняет заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры адвокат Даниил Черных Аипов.
4: По сути, платформа частная, и она может сама устанавливать свои критерии допуска пользовательского контента к публикации. Если все же компании как-то хотят дать начало борьбе с такой политикой, то я бы порекомендовал уже сейчас системно фиксировать такие нарушения, отказы и сами отзывы. Важно также использовать внутренний механизм обжалования отказа Яндекса внутри самой платформы и собирать мотивационные отказы, ну а потом жалобу ФАС на злоупотребление доминирующим положением. Не скажу, что это даст сногсшибательный эффект, но если база доказательств и число пострадавших будет высокими, то это будет иметь в дальнейшем смысл.
24: Бизнес-ФМ направила запрос в Яндекс. К моменту публикации ответ мы не получили. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года.
28: Итоги недели.
3: Пока карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, отключают на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat, напротив, снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание все эти. Ни РСХБ, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Пока этот вариант остается одним из немногих стабильных способов оплаты для российского туриста в Китае. Как сейчас платить в Поднебесной, разбирался Евгений Перельчук.
5: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае

0: очень туристических местах, просто повсеместно ее не примут, потому что у них не будет сдачи, потому что личкой абсолютно никто не пользуется.
1: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме, но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами, а Alipay не привязывает российские карты, как считается, из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
2: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Jifubao, или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay. И то есть вот так вот можно свободно переводить.
1: Сейчас, как обратили внимание пользователи в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку UnionPay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше. Потом такая возможность пропала. А сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
3: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе UnionPay российскую, но я ее не оформляла. А также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона. И это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку. Привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае, у нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться, TravelAsk тот же.
1: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой UnionPay. Это Nihao China. Но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту UnionPay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
4: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
5: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Tesla. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом. Нынешняя Captiva – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет

0: Только на Ладу, а без семи мест никак не обойтись.
1: Тест-драйв на Бизнес FM. Все золото мира. Первым успешным российским старателем считают полумифического крестьянина Егора Леснова. Легенда гласит, что золотая лихорадка в Сибири в первой половине 19 века началась именно с него. Работая на уральском прииске, Егор, по слухам, мыл золото не столько для хозяина, сколько для себя, за что и попал в ссылку в Сибирь. То ли освободился, то ли сбежал, нашел золотую жилу и обосновался у озера Большой Берекуль в Томской губернии. Добывал золото в только ему известном месте, а добытое прятал. Был найден в своем доме задушенным, после чего на участках Егора Леснова вдруг обосновались артели золотодобытчиков Поповых. Через год к ним присоединились уже тысячи конкурентов. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Мера касается производителей и непроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он добавил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заверил, что ситуация с обеспечением топливом на автозаправочных станциях в России улучшилась благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Баланс спроса и предложения стал лучше, отметил Новак. Кремль не видит подвижек в восстановлении двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами. Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Известия». 23 июля состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она проходила на полях мероприятия «АСЕАН» в Маниле и продлилась 35 минут. После встречи Рубио заявил, что Россия и США обязаны поддерживать отношения, несмотря на разногласия. Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто рассказал, что предложил должность в министерстве бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову. По его словам, он позвонил Федорову на следующий день после увольнения и спросил, хочет ли тот приехать в Рим и работать с ним в качестве советника. Федоров воспринял предложение как демонстрацию уважения и дружбы. Итальянский министр назвал его человеком, который переписал правила игры на поле боя благодаря новым технологиям. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС нацелился на изъятие российской нефти. Принятый 21-й пакет санкций фактически легализует продажу энергоносителей с задержанных танкеров. Есть ли у России шанс оспорить это через суд? А также снизит ли Украина интенсивность атак на суда в Черном море? Wall Street Journal пишет, что об этом Киев настоятельно попросил Белый дом после жалобы владельцев компании «Шеврон». 1 000 000 рублей за возврат товара. В редакцию Бизнес ФМ обратилась производитель детской одежды из Екатеринбурга, которая не может забрать остатки со склада Wildberries. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен, а она уже потеряла миллионы из-за серии атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываются от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги и не может планировать загрузку. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной из танкеров, пишет Euractiv. По данным издания, в рамках 21-го пакета санкций ЕС утвердил механизм, дающий странам-участницам блока возможность продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, конфискованные из так называемого теневого флота, после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Источник издания пояснил, что подобные морские захваты происходят все чаще, из-за чего появляется вопрос, что делать с ценным грузом. Новый механизм подразумевает намекает, что не только нефть, но и зерно может быть выставлено на продажу в случае конфискации. Ранее «Телеграф» писала, что Великобритания намерена продать нефть с захваченного российского танкера «Смиртус» через аукцион, а деньги передать Украине. Это был единичный случай. В Кремле тогда планы Лондона назвали попыткой экспроприации нефти, изъятой пиратскими методами. Можно ли считать, что теперь уже ЕС легализовал подобные действия? Комментирует политолог Георгий Бофт.
4: На самом деле это противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Это противоречит. По сути дела, это узаконенное пиратство. И вне Европейском суде это решение не устоит. То есть, если владельцы подадут какой-нибудь суд, не стокгольмский, там, то высока вероятность того, что это решение может быть опровергнуто, и, соответственно, тех, кто конфискует эту нефть и продаст ее, потребует компенсации. И это будет действовать на значительной части мирового пространства. Потому что действительно само понятие «теневой флот» отсутствует в международном морском праве. Есть понятие суда, не имеющие четкой флаговой юрисдикции или сомнительной флаговой юрисдикции. Например, судно идет под каким-то там условно либерийским флагом, а проверка показывает, что в реестре Либерии этого судна нет. Тогда действительно оно становится достаточно уязвимым. Если же это судно, например, включено в соответствующие реестры, тогда это судно считается совершенно законным, никаким не теневым. Соответственно, на него распространяются все гарантии Конвенции ООН по морскому праву. Тем более, если судно российское и четко проведена перерегистрация. А перерегистрация не может быть, кстати, проведена в море в открытом. То есть оно вышло из порта там либерийским, а потом в море оказалось российским. Вот эти все случаи они были, они достаточно сомнительные. Перерегистрация может проходить только в морском порту. Если все было сделано согласно правилам, то докопаться ни до чего юридически нельзя. Ну, а суда сомнительные, да, они могут быть действительно уязвимы. Тогда непонятно, кто должен судиться, за что судиться и так далее. В этом случае можно допускать, что действительно и нефть будет конфискована, и продана, и концов не найти.
5: Вот Wall Street Journal узнала о предупреждении США для Украины из-за атак в Черном море. Якобы «Шеврон» обратилась к Белому дому с просьбой как-то повлиять на ситуацию с украинскими атаками в Черном море. И вот после этого, по сведениям газеты, американские власти от Украины потребовали ограничить эти нападения.
4: Вполне возможно, что такая просьба была. Но, во-первых, она официально не оформлена. А во-вторых, определить, чей дрон, чье судно поразил, бывает достаточно трудно. И мне кажется, что вряд ли Россия допустит ситуацию, когда по ее судам будут проходить безнаказанные атаки, а Украина и в интересах Украины будет происходить всякое судоходство, перевозка грузов и так далее. Поэтому в данном случае это красный флаг над всем Черным морем, всем судовладельцам, что там небезопасно, поскольку публикацию Wall Street Journal к делу не пришьешь. И если что-то случится с судном, то ни на что не сошлешься, мало ли там что Трамп просил. А факт вот такой. Теоретически можно, конечно, фантазировать на тему возвращения некой условной черноморской зерновой инициативе времен 22-го года. Но пока, судя по всему, об этом речи нет, ни одна из сторон не готова договариваться.
3: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Wall Street Journal написал, что «Шеврон» пытается защитить свои нефтяные проекты в Казахстане. В результате недавней атаки ВСУ в Черном море, недалеко от Новороссийска, были повреждены 4 танкера, в том числе один, зафрахтованный именно «Шеврон». После этого Казахстану пришлось сократить добычу нефти из-за временной приостановки погрузок на морском терминале Каспийско-трубопроводного консорциума. Сегодня Минобороны России заявила о ночных ударах по 3 украинским портам в Черном море. Заявляется, что были поражены порты Николаев, Одесса, Измаил, а также, что были уничтожены сухогруз, места разгрузки и хранения военных грузов и склад с военным имуществом. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованные тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот Business FM в мессенджере Макс нам написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар на Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который сегодня приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов. И взять еще еще 1 миллион на вывоз просто неоткуда. Она просит разрешить селлерам самим вывозить свой товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию за вывоз.
6: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного и много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
7: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на ВАЗ?
6: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональный вариант. Те, кто желает вывести товар, чтобы была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра утром.
7: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
6: Для них это, естественно, расходы.
7: Бизнес, ну да.
6: Связаны со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно. На всех остальных атакованных складах у нас тоже был товар. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
3: Анастасия, производитель детской одежды из Екатеринбурга, которая пытается забрать остатки товара со склада Wildberries. На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым, для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться, а для крупных продавцов решение индивидуально. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть трехлетнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает. Хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
8: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живу там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай, сейчас просто Воробьева.
3: Наталья Воробьева, жительница Москвы. И вообще такие истории случаются регулярно. Но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или наоборот не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов.
9: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «О» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательное употребление буквы «ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность — это некая золотая середина.
7: Почему обязательность имеет ряд минусов?
9: Непонятно при обязательном «ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется «нежно» и «безнадежно». Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «то ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
7: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
9: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или «отчество», типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
3: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать, для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно.
1: Наизусть. Уильям Шекспир. Успех острого слова зависит более от уха слушающего, чем от языка говорящего. Наизусть. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: ЦИАНе подвели итоги первого полугодия 26 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 25 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 21 года. А во-вторых, снижение это произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 21-23 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 26 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 25 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
3: Плюс 23 в столице, светит солнце, и дожди, как говорят синоптики, не ожидаются. Хотя вчера они утверждали обратное. Теперь осадки прогнозируются на завтра, во второй половине дня. Температура в воскресенье максимальная составит плюс 20 градусов. 17:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
11: «Бизнес говорит».
12: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Таймурханлы.
13: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас, только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
14: В вашем отеле насколько частый случай, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
13: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больший объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
12: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
15: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это всеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
12: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
16: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
14: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
16: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
3: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика – гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Отельеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Клоунское кабаре, шествие с 11-метровым китом и чилийский кукольный спектакль о хрупкости человеческой памяти. Началось вдохновение. Международный фестиваль искусств, который развернулся на ВДНХ. Возрастные ограничения в зависимости от мероприятия. От семейных программ 0+, до отдельных иммерсивных или вечерних показов 12+ и 18+. На что стоит обратить внимание в программе «Вдохновение» Александра Сидорова продолжит.
17: Фестиваль «Вдохновение» проводится в 9-й раз, и все эти годы он, несмотря ни на что, остается международным. На этот раз тут представлены работы российских команд, а также деятелей культуры из Китая и Индии. Они привезли танцевальные постановки. Самая дальняя точка на карте – Чили. Оттуда приехал театр «Силенцио Бланко» с кукольной постановкой о хрупкости памяти «Голова слона». А еще одна чилийская команда и режиссер Хуан Ипанес проведут на ВДНХ шоу-променад на экологическую тему. Пройдут по парку со впечатляющей 11-метровой механической моделью белого кита. Кит проплывет над главной аллеей ВДНХ. Он должен заставить задуматься о загрязнении мирового океана пластиком. Каждый найдет то, что интересно ему. И главное, все в одном месте, подчеркивает куратор программы «Танец» на фестивале «Вдохновение» на ВДНХ Егор Дружинин.
18: Мне очень нравится формат нашего фестиваля, что в течение 4 дней буквально мы даем очень заряженную программу, и мы даем возможность людям посещать все абсолютно мероприятия фестиваля, что все они сконцентрированы в одном месте. ВДНХ позволяет на своей территории разместить несколько площадок, которые работают одновременно. Человек может, придя или зайдя, скажем, на сайт фестиваля, зарегистрироваться с таким расчетом, чтобы попасть на максимальное количество мероприятий, которые его устраивают, которые ему интересны. Выбрав все театральные, музыкальные, перформативные проекты нашего фестиваля.
17: Вход на большинство мероприятий «Вдохновение» свободный, но на отдельные камерные события требуется предварительная онлайн-регистрация. Кое-где она уже закрылась, и довольно стремительно. Например, бесплатные билеты на музыкальный спектакль «Кабаре Леди Брют» от культового петербургского театра «Лицезии» разобрали за 6 минут. Это такая вишенка на торте всего «Вдохновения» строго 18+, с перьями, корсетами и юмором без сахара. Для лицезеев такое шоу тоже во многом эксперимент. Я спросила у героинь спектакля «Леди Брют», клоунесс Натальи Кейхель и Виктории Чуйко, где они ищут вдохновение.
19: Для меня ориентир – это самоирония, юмор над собой в эту сторону. Как бы у меня как путеводная звезда, и я вот следую за ней.
20: Я создала свой образ долгое время. То есть мы шутим, исходя из себя, то есть то, что мы создали, вот за много лет образуется. И они очень, наши образа очень индивидуальны. И от этого мы и идем. И мы не боимся быть смешными, да. Это очень важно.
21: Юмор спасает, это однозначно. Юмор победит просто. В любые времена, в самые непростые времена, к нам приходят в театр для того, чтобы отключиться, получить удовольствие, насладиться, посмеяться, самое что главное.
17: Будут и постановки, созданные специально для фестиваля «Вдохновение». Например, трогательный спектакль «Воспоминания о посетителях ВДНХ» и необычный аудиоспектакль, который можно услышать во время прогулки по канатной дороге. «Вдохновение» не покинет ВДНХ до воскресенья включительно. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
22: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
23: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
0: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги.
4: В 16-17 веках при отсутствии водной энергии использовали вальцевальный станок с конным приводом. Необходимых для конной тяги лошадей обычно ослепляли, чтобы сделать их смирными. С изобретением парового двигателя вальцевальные машины стали нерентабельными.
2: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
23: Утверждают, что шлем Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос, был покрыт слоем серебра, и это создавало проблемы с перегревом. Оказалось, что именно золотое покрытие лицевой части шлема лучше других отражает инфракрасные лучи и защищает от солнечных ожогов в космосе, при этом почти не задерживая свет видимого диапазона. По той же причине золото сегодня напыляют на оптические системы, зеркала и сенсоры. В солнечных панелях оно значительно повышает эффективность преобразования световой энергии в электрическую, а позолоченные контакты намного лучше защищены от коррозии.
2: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Число погибших в результате атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке возросло до 11 человек, четверо из них дети. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Число пострадавших возросло до 16, среди них пятеро детей. Все пострадавшие госпитализированы. 8 человек до сих пор не найдены. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Вице-премьер Александр Новак заявил об улучшении ситуации с топливом на автозаправочных станциях. По его словам, это произошло благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Поэтому баланс спроса и предложения стал лучше. Он отметил, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. Однако в некоторых регионах сохраняется сложная ситуация, особенно в Сибири. Вице-премьер заверил, что трудности, связанные с топливом, являются временными. Правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме. Йеменские хуситы заявили о масштабных военных операциях против объектов Сауди Арамко в Саудовской Аравии, передает САБА. Агентство ФАРС сообщило, что спутники зафиксировали несколько крупных очагов пожара на объектах нефтяной компании в городе Джизан. ИРНА пишет, что через несколько часов после объявления о ракетных и беспилотных атаках Йемена на некоторые районы Саудовской Аравии в соцсетях были опубликованы фотографии и видео, на которых саудовцы стоят в очередях на автозаправочных станциях, в том числе в Эр-Рияде и Джиде. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики было решено отказаться. В чем причина? Блокаут в Грузии, дубль 2. Остановилось метро, не работали светофоры, были проблемы с водоснабжением. Затронуло это Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города. Сейчас электроснабжение восстановили. Будут ли новые сбои? Премьер-министр Японии Санае Такаити попала под огонь критики из-за недосыпа. Политические оппоненты продвигают тезис о ее неспособности управлять государством. Поводом послужило признание Такаити о том, что она спит не больше 3 часов в сутки, а все остальное время работает. Действительно ли в Японии трудоголизм перестали считать достоинством? Или это только риторика? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». В завершении приемной кампании в вузы в понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
5: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже 2-й раз пользовалась госуслугами для поступления. На этот раз в петербургские вузы.
6: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым. Везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
5: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге. И видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В 1-й раз он поступал в 2023 году, а в этом подавал документы на платку 2-го высшего.
7: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу, действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
5: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
8: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание абитуриентам, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности. И таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять. У нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать те, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
5: И это главное. Поскольку сейчас и для 100-бальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Грузия второй день подряд переживает масштабные отключения света. Утром в субботу очередной блэкаут был в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах столицы Грузии. Из-за этого вставало метро, не работали светофоры. В других частях страны возникали перебои в движении поездов, и там не было воды. Сейчас электричество уже восстановили. Блэкаут был вызван отключением высоковольтной ЛЭП Эмирети, сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Ингури-ГЭС Ливан Мибония. Сбои происходили периодически последние два дня, рассказала москвичка Анастасия, которая сейчас отдыхает в Грузии.
1: Такая проблема уже второй день. Позавчера, в 12 местном времени, просто отрубилось электричество. Мне повезло, мне дали минут через 5. Другим гостям им не дали всю ночь электричество. И вот сегодня уже два раза отключалось. То есть первый раз у меня застало отключение в номере, второй раз в лифте. Мне не очень повезло.
9: Долго это? Сколько вам пришлось в лифте находиться?
1: Отеля... Да недолго. Мне кажется, сотрудники отеля больше испугались, чем я. Минут 10, наверное, нас быстро вытащили, предложили воды, кофе, но я абсолютно спокойно реагировала. И вот сейчас катались мы на канатной дороге. Я, конечно, после того, как застала в лифте, правильно сделала решение, чтобы шла на канатную дорогу, которая могла отключиться. Заработал фуникулёр, пока все нормально. Но при этом наш гид говорит, что сегодня встали поезда в метро. Я застряла вместе с грузинкой в лифте. Она говорит, что это регулярная проблема, но я так понимаю, что все-таки последствия большой аварии, они еще не до конца устранены.
3: Анастасия, туристка из Москвы. Накануне, в ночь на 24 июля, из-за аварии на электросетях электричество отключали в Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии. Работоспособность по-японски. Премьер-министр страны Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
10: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
11: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия, это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаити, там и ее предшественники то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
10: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог доктор доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
12: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
10: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
3: Согласно японским опросам общественного мнения, уровень одобрения деятельности кабинета премьера Санаэ Такаити в июле снизился, хоть и незначительно, на 2 процентных пункта до 58%. А количество неодобряющих политику Кабмина Японии выросло на 1 процентный пункт, теперь их больше 27%. Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч рублей. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые тлятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату, и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
13: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировки. В среднем это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
14: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
13: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, потому что они вот взяли, заработали условно там, 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
3: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется более 136 тысяч сварщиков.
22: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
15: Между делом с Кирой Альтман.
24: Говорим между делом с Александром Яковлевичем Капланом.
3: психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Айсан Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
16: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду в математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что ну все, сейчас мы, я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
3: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альпен, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ.
3: 17:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. С бензином нам сейчас помогут индийцы, а когда полностью восстановят работу у больших НПЗ, наверное, не знает никто.
15: Итоги недели.
3: Стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так описал ситуацию в отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ. С ним беседовал Михаил Задорожный.
15: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
18: В начале июля президент поддержал предложение губернатора Забайкалья создать в регионах сеть мини-НПЗ. Скажите, вот вы заметили какое-то увеличение продаж? Вообще есть желающие купить такой мини-заводик?
19: Увеличение продаж было тогда, когда прилетело. Прямо вот первые 5 дней у нас телефоны не умолкали. Мы менеджеров по продажам вывели в 3 смены. То есть, представляете, какой объем звонков и какой объем всего происходил. Но мы сталкиваемся со следующим, что у людей по факту денег нет. Человек хочет купить, банк ему не дает, потому что есть табу НПЗ, соответственно, никаких кредитов. То есть ты должен первую там установку купить, грубо говоря, за свой счет, а дальше уже начинаются программы увеличения там производительности, ну, все такое.
18: А сколько в реальности вот стоит, скажем, не одна установка, а что-то, что может действительно перерабатывать нефть?
19: На самом деле, одна установка может перерабатывать нефть, да? Вот для начинающего человека, то есть, ну, вот, грубо говоря, вот он занимался там, не знаю, там, пахал поля или возил чего-то, да, соответственно, вот у него сейчас стал вопрос, соляркой взять негде. Хочу построить свой собственный НПЗ. Встает вопрос, да, то есть, где взять сырье? Вроде как должно появиться больше сырья, но по факту такого нет. Хорошей нефти на рынке очень мало. Да, то есть, если ты берешь сырье плохого качества, соответственно, у тебя на выходе тоже продукт плохого качества получается.
18: Давайте хотя бы обозначим, да, вот какую-то вилку цен, да, вот мини-НПЗ это в принципе дорогое удовольствие или не очень?
19: Производителей, реальных производителей НПЗ, ну, наверное, ну, штуки 4 на рынке. Стоимость за 10 кубов начинается где-то в районе 20 миллионов.
18: То есть это не то, что там дешевле «Лады Весты», это прям в разы дороже уже получается.
19: Ну, вот в нашей линейке, да, то есть вот для начинающих есть оборудование на метр кубический, да, то есть метр кубический в сутки, соответственно, при средней разгонке нефти, да, у тебя, грубо говоря, с куба получится 300 литров бензина, 300 литров дизеля, 300 литров мазута. Соответственно, вот это вот оборудование, да, оно стоит 5200. А если мы говорим все-таки про промышленный какой-то, более-менее с которого можно там окупиться, ну, соответственно, это минимум 10 кубов.
18: А вот обычный человек, ну, продать ему продадут мини-НПЗ или не продадут? Нет там никаких запретов.
19: Продать-то мы ему продадим, да. Дальше он втыкается в то, что как бы наша система, да, она настроена так, что объектом, который мы его продадим, он пользоваться не имеет права. Потому что есть ограничения именно в законодательстве. Собственником может являться только юридическое лицо.
18: Я видел совершенно разные предположения, да, очевидно, людей, которые то ли не очень хорошо разбираются в теме, то ли это какой-то хайп, что типа можно установить мини-НПЗ чуть ли не в гараже.
19: Можно. Можно, но как бы недолго, да. Если, грубо говоря, у тебя хорошие соседи, если у тебя, грубо говоря, гараж позволяет поставить, да, установку высотой 2,5 метра, то да, почему нет, можно поставить. Но, да, чтобы его дальше узаконить, соответственно, нужно проект газоанализации, проект пожарной сигнализации. Просто так Ростехнадзор не допустит просто-напросто установку к работе. А если поставить ее в гараж, да, если плохие соседи будут, они скажут, вот воняет, приедут проверять, да, вот, и будет ай-яй-яй-яй.
18: Вы сказали, что у нас в России 4 производителя оборудования для НПЗ. У нас оборудование, которое используется на больших заводах, оно все российское? Или мы еще как-то зависим от импорта?
19: Смотрите, первичка у нас в основном это иностранная. Соответственно, она в большинстве своем использует автоматику Siemens. Есть большая напряженность на самом деле. Да, вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что, вот, грубо говоря, даже на маленькие НПЗ сроки производства насосного оборудования, клапанов, еще чего-то, просто какие-то...

0: товара или там, грубо говоря, какого-то разлива чуть-чуть нефти, а много-то не надо, да, то есть нужно там совсем чуть-чуть, да, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть, а не сетками НПЗ обтягивать.
1: Вот мы регулярно видим публикации в западных СМИ. Они, значит, оценивают снижение объема нефтепереработки. Там разные цифры называются. Чуть ли не на 25% у нас выбило мощности. Официально, насколько я понимаю, никаких цифр не объявлялось, да?
0: Конечно, ее не объявят. Но по факту, вот, смотрите, да, вот в чем сейчас на самом деле сложная ситуация. Вот эта ситуация назревала где-то лет 25. То есть начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то, соответственно, экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. С 2000-х годов по 2025 год количество НПЗ сократилось достаточно. То, что убивалось 25 лет, да, за год не восстановить. По сути вопроса, да, я думаю, что если нам, грубо говоря, наши индийские товарищи не помогут, а они уже помогают вовсю, потому что я, получается, прокатился на поезде с Кемерово до Москвы, и все станции забиты бочками, поэтому я думаю, скоро бензин будет. Единственное, качество, да, то есть там стандарты немножко другие в Индии. Поэтому, я думаю, короче, автосервисом будет работы очень много.
1: У нас еще есть белорусские наши соседи, тоже помогают. Правда, цены у них не очень привлекательные, я бы сказал.
0: Не, ну, если бы, грубо говоря, наши, кто продает нефть им, сделали бы скидку, они бы сделали скидку на бензин. Потому что, ну, процессинг не такой дорогой, на самом деле, в Белоруссии, с учетом того, что там достаточно хорошие мощности стоят, да, то есть там один из мощнейших реформингов со времен СССР, который гонит хороший бензин. Поэтому, если бы, да, как бы нефть была чуть-чуть подешевше, наверное, и стоимость бензина была подешевше, да, то там получается тоже, ну, грубо говоря, здесь Транснефть заработала, дальше переработчик заработал, опять, получается, перевозчик заработал, вот оно и получается, что как бы их бензин приходит там 105 рублей. А по факту, грубо говоря, ну, рублей, может быть, 80. Никто не знает, да, сколько чего, кто зарабатывает, но чужие деньги тоже считать нехорошо.
1: Поскольку мой бизнес ФМ, я не могу не задать этот вопрос, да. Вот что вы думаете о мини-НПЗ, вот как основном бизнесе, да? Вообще есть ли смысл в это инвестировать?
0: Ну, опять же, да, вот к нам многие инвесторы обращаются, да, но с глупыми некоторыми вопросами, да, то есть, типа, рассчитайте нам себестоимость, сколько будет литр стоить. Я говорю, ребят, ну, мы вам можем посчитать капекс свой, да, то есть вот оборудование, сколько стоит наше. А говорю, дальше это ваши переменные, да, то есть это, соответственно, там фонд оплаты труда и это, да. Но вообще, вот по факту, грубо говоря, того, что у нас сейчас происходит, то есть ближайшие 2 года, это перспективное вложение. Вот, что будет дальше, никто не знает.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ. С ним беседовал Михаил Задорожный.
2: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
4: Сезон 26-го года в «Формуле-1» подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел «Мерседес». Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков «Мерседеса». Ближе к середине сезона опытная команда «Феррари» значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки «Мерседес» опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет «Феррари» конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Mercedes, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферстаппена.

0: У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Кадиллак без единого очка просто медленный.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером Казахстана Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев текущего года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе и в инвестиционной сфере. Президент отметил, что российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Сбои в работе чат GPT вновь наблюдаются по всему миру. На сайте Detector 404 фиксируются жалобы из России, США, Германии и Казахстана. В комментариях говорится, что пользователи не могут зайти в свой аккаунт, чат не отвечает, также не отображается история чатов. Похожие жалобы опубликованы на сбой РФ. OpenAI подтвердила данные о проблеме. В компании заявили, что приняли необходимые меры. Это уже третий масштабный сбой в работе чат GPT за последнюю неделю. Предыдущие фиксировали 23 и 19 июля. Американские компании приходят к выводу, что им не нужно тратить огромные бюджеты на искусственный интеллект. Им можно использовать более дешевые модели, в том числе китайские, пишет Wall Street Journal. По версии издания, это радикальная идея, способная перевернуть отрасль, движущую мировую экономику. Им не нужно тратить свои бюджеты на искусственный интеллект. Самые мощные и дорогие модели ИИ не нужны для решения относительно рутинных задач. Это все равно, что ехать на Lamborghini в магазин за молоком, когда машина создана для гонок. Гонок по треку, отмечают эксперты. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Миллион рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию Business FM обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? ЕС нацелился на изъятие российской нефти. Принятый 21-й пакет санкций фактически легализует продажу энергоносителей с задержанных танкеров. Есть ли у России шанс оспорить это через суд? А также снизит ли Украина интенсивность атак на суда в Черном море? Wall Street Journal пишет, что об этом Киев настоятельно попросил Белый дом после жалобы владельцев компании «Шеврон». Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы из-за новых правил, вступивших в силу в марте. Туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги и не может планировать загрузку. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот Business FM в мессенджере Макс нам написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар на Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который сегодня приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона только за возврат. Но у нее уже горело товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов. И взять еще миллион на вывоз просто неоткуда. Она просит разрешить селлерам самим вывозить свой товар на своих же машинах и за счет этого снизить комиссию за вывоз.
4: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
5: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Валдес?
4: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рационально вариант. Те, кто желает вывести товар, у которого была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра утром.
5: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
4: Для них это, естественно, расходы.
5: Бизнес, ну да.
4: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно. На всех остальных атакованных складах у нас тоже был товар. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот продавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
3: Анастасия, производитель детской одежды, которая хочет забрать остатки товаров со склада Wildberries в Екатеринбурге. Логистика Wildberries – это не просто склады, а сложная и разветвленная система. Есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре. Есть сортировочные центры, промежуточное звено между ними. И есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране. И сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау! Стратегия ИКОМ» Сергей Петренко.
6: Но это будут дополнительные затраты для Wildberries, потому что аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры и программное обеспечение нужно физически обеспечивать, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
5: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
6: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, да, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, то есть и перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить, потому что застраховать они их не могут, вывести сейчас получается экономически нецелесообразно, сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это нужно понимать в розничных ценах, фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей, да, и вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение, собственно, юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично было бы разрешить бы вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но, с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно товаров повседневного спроса, который имеет высокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остречить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. Да, так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
7: Думаю,
6: думаю, что это, в принципе, реально. Все в рамках текущей ситуации, возможно, только в честном и прямом диалоге с площадкой.
3: Сергей Петренко, основатель компании «Вау, стратегия и ком». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал 3-месячные кредитные каникулы. Пострадавшему малому и среднему бизнесу проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения индивидуальные. Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной с танкеров, пишет Юрэктив. По данным издания, в рамках 21-го пакета санкций ЕС утвердил механизм, дающий странам-участницам блока возможность продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, конфискованные из так называемого «теневого флота», после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Источник издания пояснил, что подобные морские захваты происходят все чаще, из-за чего появляется вопрос, что делать с ценным грузом. Новый механизм подразумевает, что не только нефть, но и зерно может быть выставлено на продажу в случае конфискации. Ранее «Телеграф» писала, что Великобритания намерена продать нефть захваченного российского танкера «Смиртос» через аукцион, а деньги передать Украине. Это был единичный случай. В Кремле тогда планы Лондона назвали попыткой экспроприации нефти, изъятой пиратскими методами. Можно ли считать, что теперь ЕС легализовал подобные действия? Комментирует политолог Георгий Буфт.
7: На самом деле это противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Это противоречит. По сути дела, это узаконенное пиратство. И в неевропейском суде это решение не устоит. То есть, если владельцы подадут какой-нибудь суд, не стокгольмский, там, то высока вероятность того, что это решение может быть опровергнуто, и, соответственно, тех, кто конфискует эту нефть и продаст ее, потребует компенсации. И это будет действовать на значительные части мирового пространства. Потому что действительно само понятие «теневой флот» отсутствует в международном морском праве. Есть понятие суда, не имеющие четкой флаговой юрисдикции или сомнительной флаговой юрисдикции. Например, судно идет под каким-то там условно либерийским флагом, а проверка показывает, что в реестре Либерии этого судна нет. Тогда действительно оно становится достаточно уязвимым. Но если же это судно, например, включено в соответствующие реестры, тогда это судно считается совершенно законным, никаким не теневым. Соответственно, на него распространяются все гарантии Конвенции ООН по морскому праву. Тем более, если судно российское и четко проведена перерегистрация. А перерегистрация не может быть, кстати, проведена в море в открытом. То есть оно вышло из порта там либерийским, а потом в море оказалось российским. Вот эти все случаи, они были, они достаточно сомнительные. Перерегистрация может проходить только в морском порту. Если все было сделано согласно правилам, то докопаться ни до чего юридически нельзя. Ну, а суда сомнительные, да, они могут быть действительно уязвимы. Тогда непонятно, кто должен судиться, за что судиться и так далее. В этом случае можно допускать, что действительно и нефть будет конфискована, и продана, и концов не найти.
8: Вот Wall Street Journal узнала о предупреждении США для Украины из-за атак в Черном море. Якобы «Шеврон» обратилась к Белому дому с просьбой как-то повлиять на ситуацию с украинскими атаками в Черном море. И вот после этого, по сведениям газеты, американские власти от Украины потребовали ограничить эти нападения.
7: Вполне возможно, что такая просьба была. Но, во-первых, она официально не оформлена. Во-вторых, определить, чей дрон, чье судно поразил, бывает достаточно трудно. И мне кажется, что вряд ли Россия допустит ситуацию, когда по ее судам будут проходить безнаказанные атаки, а Украина и в интересах Украины будет происходить всякое судоходство, перевозка грузов и так далее. Поэтому в данном случае это красный флаг над всем Черным морем, всем судовладельцам, что там небезопасно, поскольку публикацию Wall Street Journal к делу не пришьешь. И если что-то случится с судном, то ни на что не сошлешься. Мало ли там что Трамп просил. А факт вот такой. Теоретически можно, конечно, фантазировать на тему возвращения некой условной черноморской зерновой инициативе времен 22-го года. Но пока, судя по всему, об этом речи нет. Ни одна из сторон не готова договариваться.
3: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Wall Street Journal писала, что «Шеврон» пытается защитить свои нефтяные проекты в Казахстане. В результате недавней атаки ВСУ в Черном море, недалеко от Новороссийска, были повреждены 4 танкера, в том числе один зафрахтованный «Шеврон». После этого Казахстану пришлось сократить добычу нефти из-за временной приостановки погрузок на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Сегодня Минобороны России заявила о ночных ударах по 3 украинским портам в Черном море. Заявляется, что были поражены порты Николаев, Одесса и Измаил. Кроме того, уничтожены сухогруз, места разгрузки и хранения военных грузов, а также склад с военным имуществом.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Самым узнаваемым золотым артефактом в мире признана корона первого монарха Венгерского королевства святого Иштвана. Она изображена на современном гербе Венгрии с венчающим ее наклоненным золотым крестом, именно таким, как и на реальной короне. По общепризнанной версии, однажды корону выкрали, поместив в слишком тесный ларец, крышка которого и погнула крест. Впоследствии выправить повреждения никто не взялся. Корону подарил Иштвану папа римский Сильвестр II в 1000 году нашей эры. Во время Второй мировой войны корона была вывезена нацистами в Австрию, а потом попала в США. Там она хранилась в Форт-Ноксе и в 1978 году после венгерско-американских переговоров снова вернулась в Венгрию. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Озеленение дворов в многоквартирных домах может стать унифицированным. Как сообщает портал «Все о стройке», Госдума рассмотрит инициативу о едином подходе к благоустройству МКД. По мнению зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, единые рекомендации, как правильно оформлять клумбы, какие растения применять для озеленения и так далее, очень нужны. В частности, это позволит сократить число конфликтных ситуаций между жильцами, УК и местными органами власти. Сейчас для оформления городских дворов единых правил не существует, из-за чего регулярно возникают споры. Жители высаживают растения и оформляют клумбы. УК заставляют их убирать. Бывает, что во дворах появляются небольшие огороды, что вызывает недоумение и недовольство у всех, кроме самих огородников. Так что предложение депутатов кажется вполне разумным. Обратная сторона госрегулирования – дворы станут такими же типовыми, как и дома, на территории которых они расположены, резюмирует «Все о стройке». Будет ли предложение принято, посмотрим, но в любом случае это хороший повод поговорить о том, как девелоперы относятся к озеленению. С его помощью решается множество задач. Озеленение формирует эстетическое и практическое качество окружающей среды, снижает уровень шума, улучшает микроклимат, помогает функционально зонировать внутреннюю территорию и даже умело скрыть ее недостатки. Так что озеленением для галочки столичные, например, девелоперы давно уже не занимаются. Но ошибки по-прежнему совершают. Например, по словам директора питомника декоративных растений «Суланж» Игоря Ефимкина, застройщики традиционно не оставляют достаточного объема земли под крупномеры и упрямо пытаются высадить у себя растения, которые не переживут первую же зиму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес FM. Погода в Москве.
3: В столице по-прежнему плюс 23, светит солнце, дожди не ожидаются. Всегда бы так. 18:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
1: «Бизнес говорит».
10: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
11: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
5: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
11: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больший объем номеров продавать по невозвратному тарифу, а с существенно большими скидками.
10: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
12: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это всеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
10: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
13: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
5: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
13: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
3: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика: гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Но ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть трехлетнее резидентное разрешение на ночную парковку, которую она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9000 рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать ей не позволяет. Хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
14: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живут там же, паспорт тот же, и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай, сейчас просто Воробьева.
3: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов.
15: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательно употребление буквы «Ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
5: Почему обязательность имеет ряд минусов?
15: Непонятно при обязательном «Ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется «нежно» и «безнадежно». Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма то ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен. И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
5: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
15: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья» или «отчество». Типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
3: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, РАН. Ё – самая молодая буква русского алфавита. Она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать, для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году Ё сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и мучаемся до сих пор. Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана отстранили от исполнения обязанностей. Именно по его запросу были выданы ордеры на арест Владимира Путина и Беньямина Нетаньяху. Это первый случай отстранения главного прокурора в истории суда, существующего с 2002 года. Как заявила председатель спецсессии Ассамблеи стран МУС Пави Кокуранта, Хан нарушил свои обязанности и отстранен от должности. Аксиас пишет, что страны-участники МУС на заседании в Гааге проголосовали за отстранение Хана в связи с жалобами на сексуальные домогательства. За отстранение высказались 82 страны, 13 выступили против, еще 15 воздержались.
1: Подробности
2: Обвинение против Хана выдвинула работавшая в Международном уголовном суде юрист из Малайзии. По ее словам, Хан заметил ее в другом подразделении суда, перевел на работу непосредственно в свой офис и стал регулярно брать зарубежные командировки. Женщина утверждает, что поведение начальника постепенно становилось все более настойчивым. Во время одной из рабочих поездок Хан якобы предложил ей лечь вместе с ним на кровать в гостиничном номере и прикасался к ней без ее согласия. Также он запирал дверь своего кабинета, пытался целовать ее и неоднократно предлагал поехать с ним в отпуск. Еще в мае 2024 года внутренний надзорный орган МУС провел по этим обвинениям краткую предварительную проверку. Однако женщина тогда не захотела подавать официальную жалобу. Источники Axios утверждают, что Хан и близкие к нему сотрудники пытались убедить ее отказаться от обвинений. Но полноценное расследование все-таки началось. На это время, в мае 2025-го, Хан временно прекратил исполнять обязанности. В итоге руководящий орган суда пришел к выводу, что прокурор вступил в недопустимые отношения с подчиненной.
3: Хан вину не признает, он занимал пост прокурора Международного уголовного суда с 2021 года.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Число погибших в результате атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке Запорожской области возросло до 12. Из-под завалов извлекли тело еще одного человека. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка. Аварийно-спасательные работы завершены. Ранее Балицкий говорил об 11 погибших, включая 4 детей. Избыточные объемы казахстанских нефтепродуктов могут быть направлены в Россию при возникновении такой необходимости. Об этом заявил информационной службе «Вести» вице-премьер Александр Новак. По его словам, такой вариант уже обсуждался с казахстанскими коллегами. Речь идет о небольших объемах. Новак подчеркнул, что это представляет взаимный интерес для обеспечения стабильной работы внутренних рынков обеих стран. Вход и выход на ближайших к стадиону Лужники станциях метро могут ограничить сегодня и завтра вечером. Это связано с концертами группы «Руки вверх», которые планируются в 8 вечера. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы. На станции «Спортивная» перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после только для входа, говорится в сообщении Дептранса. Движение транспорта из-за концерта в районе стадиона также временно ограничено. В субботу и воскресенье с 8 утра и до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический вал на улицу Даватора. С 20 часов и до окончания мероприятия будет временно перекрыто движение еще на нескольких улицах. Парковка там запрещена. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине. Он также заявил, что не будет выступать посредником в украинском урегулировании. И, процитирую его слова, русский народ – это великий народ, без посредников он сам справится со всеми вопросами. Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики было решено отказаться. В чем причина? Премьер-министр Японии Санае Такаити попала под огонь критики из-за недосыпа. Политические оппоненты продвигают тезис о ее неспособности управлять государством. Поводом послужило признание Такаити о том, что она спит не больше 3 часов в сутки, а все остальное время работает. Действительно, в Японии трудоголизм перестали считать достоинством, или же это просто риторика? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». завершении приемной кампании в вузы в понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
16: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже 2 раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
17: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
16: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 2023 году, а в этом подавал документы на платку 2-го высшего.
18: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что не нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу, действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
16: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
19: На госуслугах нету никакой конкурсности, составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание о абитуриентов, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять, чтобы у нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
16: И это главное, поскольку сейчас и для 100-бальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Грузия 2-й день подряд переживает масштабные отключения света. Утром в субботу очередной блэкаут был в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах столицы Грузии. Из-за этого вставало метро, не работали светофоры. В других частях страны возникали перебои в движении поездов, и там не было воды. Сейчас электричество уже восстановили. Блэкаут был вызван отключением высоковольтной ЛЭП Эмирети, сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Ингури-ГЭС Ливан Мибония. Сбои происходили периодически последние 2 дня, рассказала москвичка Анастасия, которая сейчас отдыхает в Грузии. России.
20: Такая проблема уже второй день. Позавчера, 12 по местному времени, просто отрубилось электричество. Мне повезло, мне дали минут через 5. Другим гостям им не дали всю ночь электричество. И вот сегодня уже 2 раза отключалось. То есть первый раз у меня застало отключение в номере, второй раз в лифте. Мне не очень повезло.
21: Долго это? Сколько вам пришлось в лифте находиться?
20: Отеля... Да недолго. Мне кажется, сотрудники отеля больше испугались, чем я. Минут 10, наверное, нас быстро вытащили, предложили воды, кофе. Но я абсолютно спокойно реагировала. И вот сейчас катались мы на канатной дороге. Я, конечно, после того, как застал в лифте, правильно сделала решение, чтобы шла на канатную дорогу, которая могла отключиться. Заработал фуникулёр. Пока все нормально. Но при этом наш гид говорит, что сегодня встали поезда в метро. Я застряла вместе с грузинкой в лифте. Она говорит, что это регулярная проблема. Но я так понимаю, что все-таки последствия большой аварии, они еще не до конца устранены.
3: Анастасия, туристка из Москвы. Накануне, в ночь на 24 июля, из-за аварии на электросетях электричество отключали в Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии. Работоспособность по-японски. Премьер-министр страны Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
22: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа, а если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
23: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаити, там, и ее предшественники то же самое. То есть, оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
22: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
24: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально короткоспящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
22: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Согласно японским опросам общественного мнения, уровень одобрения деятельности кабинета премьера Санаи Такаити в июле снизился, хоть и незначительно, на 2 процентных пункта до 58%. А количество неодобряющих политику Кабмина Японии выросло на 1 процентный пункт. Теперь их больше 27%. Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч рублей. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые тлятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
0: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод, условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировок в среднем. Это в районе где-то 3-5 лет, если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
4: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
0: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, то, что они вот взяли, заработали условно там, вот 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот 2 месяца можно не работать.
3: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется более 136 тысяч сварщиков.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора.
28: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
29: Между делом с Кирой Альтман.
2: за ужином. Пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
5: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе. Мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблике, как мы сейчас с вами. Что мы полежим у воды. Что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
9: Ну, знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
2: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
9: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
2: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
28: Между делом. Бизнес ФМ.
3: 18:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. От краха, из которого мы не выберемся, до как мы счастливы хорошему урожаю. Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году.
28: Итоги недели.
3: Одни и те же проблемы и с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
10: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
11: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
10: О том же Рэм Акчурин.
12: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
10: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
11: Наш водитель, который приезжал последний раз, просто сказал, я больше не поеду. Я вот ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
10: В Крым не поехали туристы, рестораны пустые, убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
12: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
10: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
1: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
10: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
12: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нет. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
10: О будущем Павел Швец.
1: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
10: О настоящем Рэм Акчурин.
12: У нас есть все равно, там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
10: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются.

0: Стоимость литра сжиженного углеводородного газа на заправках выросла на 3,5 рубля до 35,5 рублей. Это по стране. В столице же цены на газ за первые две недели июля выросли на 12% до 38,5 рублей за литр. По данным Петромаркет, с начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Речь не только в сезонности, но и в повышенном интересе автовладельцев к переоборудованию своего транспорта, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
1: Цена бензина тянет газ вверх. Это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин.
0: Сильная сторона затеи с переходом на газобаллонное оборудование именно в этом. Когда на заправках бензина нет, используешь альтернативу. Но и расход у газа побольше, на 15-20%. Вдобавок, перед тем, как принимать решение, ставить баллоны в автомобиль или нет, хорошо бы определиться, о каком газе идет речь. Метановое оборудование обычно на треть дороже пропанового, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
2: Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Второй вид газа – это метан, природный газ, который добывают наши нефтяники, по трубопроводам приходит. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле. Но в силу высокого давления метан более опасный. Как правило, на легковых автомобилях используется пропан-бутан, а на автомобилях таких, как автобусы, грузовые автомобили, там используется метан.
0: Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное – самый рыночный товар, потому что демпфером не регулируется. Ожидать сейчас дефицита газа вслед за бензином не стоит. Перебои с его доставкой могут возникнуть только из-за перегруженности железных дорог. А вот ценник точно продолжит ползти вверх, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: Для пропан-бутана возможно дальнейшее подорожание сырья, оптовой цены на сам пропан-бутан, поскольку ценообразование, по сути, свободное, в отличие от рынка бензина и дизельного топлива, оно никак государство напрямую не регулируется и отражает действительно реальный спрос и предложение по стране в целом. Это не означает, что пропан-бутана физически нет в России. Это отражает, прежде всего, логистические проблемы. Производят его в основном за Уралом, там, где сырьевая база, прежде всего, для попутного нефтяного газа. Поэтому производственные мощности именно по пропан-бутану, они пострадали не так уж сильно. Основная сложность именно в том, чтобы доставить. Отсюда, в общем-то, и рост.
0: Установка газобаллонного оборудования на четырехцилиндровый двигатель в среднем обойдется в 75-90 тысяч рублей. Здесь, конечно, встает вопрос окупаемости. Сама процедура много времени не занимает. Сервисы справляются за 5-6 часов. В дальнейшем обязательны регистрация в ГИБДД и оплата госпошлины. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Все золото мира. Круглое озеро Гуатавита в колумбийских Андах веками привлекало золотоискателей. По легенде, древние индейцы Южной Америки, принося жертвы богам, бросали в воды озера золото и драгоценные камни. Первые проекты по осушению водоема разрабатывали еще конкистадоры. Воду носили ведрами, высекали в скалах каналы, но добыча, найденная на дне, расходов не покрывала. Самую серьезную попытку достать сокровища предприняли англичане в начале 20 века. За 8 лет, пользуясь паровым насосом, они почти полностью осушили водоем. Итогом экспедиции стали 22 золотых артефакта стоимостью 10 тысяч долларов при общих затратах в 160 тысяч долларов. В 1965 году правительство Колумбии запретило все работы на озере, объявив его национальным достоянием.
5: Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Украинское издание «Страна» сообщает о взрыве склада с боеприпасами в поселке Куриловка Днепропетровской области. Инцидент произошел 21 июля. Склад расположен в жилом секторе, разрушены несколько зданий. На кадрах видно,

0: Как боеприпасы разлетаются в разные стороны и падают прямо во дворы жилых домов. О погибших или пострадавших не сообщается. По данным страны, в соцсетях проводят аналогии со взрывами в городе Вишневое Киевской области, где из-за детонации боеприпасов были разрушены целые улицы. Вице-премьер России Александр Новак назвал временной мерой разрешение на выпуск бензина Евро-3. Она была введена для насыщения внутреннего рынка и устранения дефицита. В перспективе Россия планирует вернуться к производству топлива исключительно 5-го экологического класса. Новак отметил наличие в стране достаточных производственных мощностей для перехода на топливо высшего класса. Конкретные сроки возврата к производству только Евро-5 вице-премьер не назвал. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщений между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он сказал на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. Американские компании массово отказываются от трат на искусственный интеллект и переходят на более дешевые модели, в том числе китайские. Об этом пишет Wall Street Journal. По версии издания, это радикальная идея, способная перевернуть отрасль, движущую мировую экономику. Самые мощные и дорогие модели ИИ не нужны для решения относительно рутинных задач. Это все равно, что ехать на Lamborghini в магазин за молоком, когда машина создана для гонок по треку, отмечают эксперты. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0, которая, по его словам, позволила достичь значительных результатов. С такой инициативой Касым-Жомарт Токаев обратился напрямую к Владимиру Путину в ходе их общения в Омске. Как это можно трактовать? Обсудим с экспертом. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию Business FM обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по нескольким номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги и не может планировать загрузку. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
3: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятно для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
2: Обсудим заявление Касым-Жомарта Токаева с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает», он на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ». Георгий Георгиевич, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое, в принципе, невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
4: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя... Может быть, я предположу, что другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя можно предположить, что могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с таким довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и, по сути дела, высказал мысль о том, что он не понимает его происхождение, чем, в общем, вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы, по поводу характера киевского режима и так далее и тому подобное. В общем, интересно, конечно, куда это все получит развитие и чем закончится.
2: Ну вот вы сказали, сейчас обратили внимание на том, что Токаев отметил собственное непонимание первопричин конфликта между Россией и Украиной, хотя Москва неоднократно на разных уровнях озвучивала эти причины. Как вы думаете, почему Токаев вот все-таки повесил этот знак вопроса?
4: Он изначально относился к этому военному конфликту, довольно, скажем так, специфически. И никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта. Поэтому тут нет ничего нового. Новое состоит в том, что это озвучено публично и вышло на российских средствах массовой информации, в том числе у корреспондента Зарубина.
2: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта? Коль скоро от него исходит эта инициатива, логично было бы предположить, что он имеет в виду и некие посреднические функции, но вот нет.
4: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие именно русских конфликтов. И более того, нужны гарантии, конечно, не Казахстана, и более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силу. И в силу того, что Москва относится к этому негативно, без того, чтобы получить какие-то гарантии и проложить какую-то дорожную карту к дальнейшему миру. Украина, в общем, тоже, я думаю, отнесется к посредничеству Токаева как к не очень эффективному. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься, то, наверное, со стороны Европы тоже какой-то переговорщик, хотя они посредниками быть не могут в силу того, что они занимают сторону конфликта, Но вот какие-то более мощные державы, наверное, могли бы выступить в качестве таковых. Раньше, помнится ведь, Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали, кстати говоря, в качестве, насколько я помню, в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведения переговоров. Такаев, кстати, упомянул, что прекращение огня, а затем дальнейшее ведение переговоров по сути мирного урегулирования, это довольно стандартная процедура при урегулировании довольно многих военных конфликтов. И, собственно, да.
2: Есть ли какой-то личный интерес Такаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума, который фактически затормозил поставки казахстанской нефти на внешние рынки.
4: Не просто затормозило, а вообще прекратило. Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт стал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят, поскольку не будет же Россия смотреть под... как Украина бьет по ее судам и судам, которые перевозят грузы в ее интересах. И, значит, суда третьих стран будут ходить спокойно, то есть она, зачем это надо. И так не бывает.
2: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
4: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Такаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, это я допускаю. И они через него, в том числе, пробросили эту мысль. Или согласовали ее для того, чтобы он выдал ее публично в присутствии российского президента. Это можно допустить.
2: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать? Во время выступления Такаева Владимир Путин сидел, и лицо его не выражало никаких эмоций. Можно сказать, вот такой напряженный был вид.
4: Ну, российский президент умеет держать себя в руках, во-первых. Он профессионально этому обучен. И, естественно, не будет никак там устраивать какой-то публичный там скандал, еще что-то. Он, более того, воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что в ходе наших дальнейших там бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении. Не стал перечить, не стал возражать, но он просто в этом плане большой профессионал. Поэтому не стоило ждать от него каких-то выражений бурных чувств. Он умеет держать в руках, как хочет.
2: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Такаева. Это неряшливость перевода или это что?
4: Они не понимают наших нюансов постсоветских и советских. Такаев человек советской еще школы дипломатии. Он помнит, это бэкграунд у него имеется. Они не понимают нюансов, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, это достаточно вполне. Это достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Такаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
2: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», был на прямой связи со студией «Бизнес FM».
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги. Кириллом Гомельским.
5: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – «Уимблдон». Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которому досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлингов. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде. По 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
1: Спорт и деньги на Business FM. Погода в Москве.
2: По-прежнему плюс 23 в столице. Ясно, осадки не ожидаются. По прогнозу, они придут в город завтра. Максимальная температура в воскресенье плюс 21 градус. 19:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. Смарт-отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
1: «Бизнес говорит».
6: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
7: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуально здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
8: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
7: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальная или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу, а с существенно большими скидками.
6: вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
9: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, что появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
6: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе – Пантелей Азов.
10: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
8: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
10: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
2: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика – гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Но ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть 3-летнее резидентное разрешение на ночную парковку, которую она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9000 рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать ей не позволяет. Хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
11: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живу там же, паспорт тот же, и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай, сейчас просто Воробьева.
2: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов.
12: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «О» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. все и все, узнаем, совершенный, совершенный, совсем отказаться от нее не получится, но обязательное употребление буквы «ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
8: Почему обязательность имеет ряд минусов?
12: Непонятно при обязательном «ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией XIX века. Пример классический. У Пушкина рифмуется нежно и безнадежно. Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «то ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
8: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить? Вот.
12: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья» или «отчество». Типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
2: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, РАН. Ее самая молодая буква русского алфавита. Она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать, для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и мучаемся до сих пор. Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч рублей. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые тлятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату, и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
13: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировок в среднем. Это в районе где-то 3-5 лет, если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
8: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
13: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, то, что они вот взяли, заработали условно там, вот 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот 2 месяца можно не работать.
2: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется более 136 тысяч сварщиков.
14: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
15: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Деньги. Одно из первых в мире пластик при изготовлении банкнот стала применять Австралия. В 1988 году, к 200-летию основания первого британского поселения, были выпущены купюры с прозрачным отверстием с голографическим портретом капитана Кука. Деньги прошли серьезные испытания. Их подвергали кипячению, закапывали в землю и стирали в машине-автомате. Полимерные банкноты требовали и новых методов защиты, которые оказались столь эффективны, что в Австралии почти не осталось подделок.
1: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более двух суток остаются без электроснабжения. Данные в скором времени передадут в Крымское Минтруда и региональный главком МЧС. С 27 июля оставшиеся без электричества жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В городе откроют дополнительные пункты приема заявлений. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, начавшийся из-за атаки беспилотников, ликвидирован. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Моор. На месте происшествия работают экстренные службы. Размеры и характер причиненного ущерба устанавливаются, написал Моор в телеграм-канале. Беспилотник упал на территории предприятия сегодня утром. В Тюмени отменили фейерверк в честь 440-летия города. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение и на старшие классы в российских школах. Дети в подростковом периоде проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем дети более младшего возраста, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне длительных массовых студенческих протестов, охвативших страну. Поводом для недовольства стала утечка материалов национального вступительного экзамена в медицинские вузы, поставившая под удар будущее более 2 миллионов абитуриентов. Протестующие развернули палаточный лагерь в столице Индии Нью-Дели, устраивали забастовки, шествия к парламенту, объявляли голодовку. Основным требованием была немедленная отставка главы министерства. Министерство образования. Сегодня требование было удовлетворено. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги, однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Премьер-министр Японии Санае Такаити попала под огонь критики из-за недосыпа. Политические оппоненты продвигают тезис о ее неспособности управлять государством. Поводом послужило признание Такаити о том, что она спит не больше 3 часов в сутки, а все остальное время работает. Действительно ли в Японии трудоголизм перестали считать достоинством? Или это только риторика? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
1: Бизнес говорит.
11: Основатель бренда ароматов для дома Bago Home Антон Медников.
17: Для нас, в принципе, абсолютно не важно, ставка 14.25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится, поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основных проблемы две. Логистическая. Вторая проблема — это продажи. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
11: Гендиректор Финфлэйр Ксения Рясова.
18: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда тоже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25, получилось хорошие новости, наверное, единственные на этой неделе. Но нас беспокоит Валберес, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать, там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставку на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты. Ключ плюс. Ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
11: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
19: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке — это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается на 4-5% по году. Не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10, под 11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
1: Бизнес говорит.
2: В завершении приемной кампании в вузы в понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих компаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
20: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронной дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже второй раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
21: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году, и действительно это небо и земля.
20: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
3: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу, действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
20: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
4: На госуслугах нету никакой конкурсности, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание у абитуриентов, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять. У нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать те, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
20: И это главное. Поскольку сейчас и для 100-бальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Работоспособность по-японски. Премьер-министр страны Санаэ Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
22: Санаэ Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа, а если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
23: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаити, там, и ее предшественники то же самое. То есть, оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. А вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, структуры, она делает все правильно.
22: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
5: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
22: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Согласно японским опросам общественного мнения, уровень одобрения деятельности кабинета премьера Санае Такаити в июле снизился, хоть и незначительно, на 2 процентных пункта до 58%. А количество неодобряющих политику Кабмина Японии выросло на 1 процентный пункт. Теперь их больше 27%.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
24: Мозг постоянно занят одной незаметной, но очень энергозатратной работой – пониманием других людей. Не просто слышать слова, а угадывать, что человек на самом деле думает, что чувствует и как воспримет ваш ответ. Ученые называют это моделью психического состояния другого. Мозг буквально строит внутри себя копию чужого сознания. Задействована в этом не одна зона, а несколько, работающих слаженно.
25: Журналист Алена Копылова.
24: В первую очередь, во время общения задействуется сеть общего внимания и контроля. Она включается при любой сложной умственной нагрузке, не только социальной. Во-вторых, включается сеть, которая считывает намерения, эмоции и точку зрения собеседника. И, наконец, подключается зона, которая держит ситуацию под контролем, когда разговор усложняется. Если нужно сдержать раздражение, разрешить неловкость или среагировать на неожиданность. Все три системы работают одновременно и без остановки, делая общение очень энергозатратным. Но этот контроль не бесконечен. Если контакт длится долго или требует напряжения, мозг начинает уставать от постоянной саморегуляции. Еще в середине 20 века психолог Ганс Айзинг предположил, что интроверты и экстраверты отличаются базовым уровнем возбуждения коры головного мозга. У интровертов этот уровень выше в состоянии покоя, и социальная стимуляция добавляется к уже активной системе, быстро ее перегружая. У экстравертов уровень возбуждения ниже. Им, наоборот, требуется больше внешней стимуляции, чтобы чувствовать себя хорошо. Это врожденная настройка нервной системы, а не что-то, что меняется от случая к случаю.
25: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 19:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. И прямо сейчас программа «С теми, кто в теме». Россия и Азербайджан. Кризис пройден, бизнес развивается, а люди не стали относиться друг к другу хуже. Но все не так просто. Мой коллега Иван Медведев поговорил с тем, кто в теме.
25: Итоги недели. Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: Приятная тема. Россия и Азербайджан частично восстанавливают авиасообщения, а на недавно прошедшем Шушинском медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев и вовсе заявил, что кризис в отношениях с Россией завершен и отношения полностью нормализовались. Но и в этой теме есть нюансы, которые мы решили обсудить с азербайджанским политологом Ильгаром Велизаде. Ильгар Максудович, начать хотелось бы с очень простого вопроса. А что, собственно, случилось?
10: Если брать чистую хронологию, то в апреле этого года МИД Азербайджана и России выступили с совместным заявлением, где была прояснена ситуация, все вопросы, которые были после катастрофы азербайджанского авиалайнера в декабре 2024 года, нашли свое полное разрешение, в частности, вопросы, связанные с компенсацией азербайджанскому государству и семьям пострадавшим. Вот эти вопросы полностью решены. Но вот то, что сейчас президент Азербайджана об этом сказал, в общем-то, информационный повод для этого соответствующий подоспел.
8: Площадки, можно сказать, площадки не было. Сейчас нашлась площадка.
10: Да, совершенно верно.
8: Тогда, возвращаясь, собственно, к площадке, очень сложно в России было не обратить внимание на то, что президент Алиев все-таки на этом же форуме допустил ряд высказываний, которые, в Москве, давайте вот вещи называть своими именами, явно неприятные. Например, язвительные комментарии господина Алиева о российских журналистах, которые лишились работы или получили статус иноагентов после позитивных высказываний об Азербайджане, или совет Киеву, вот тут я дам прямую цитату Ильхама Алиева, никогда не соглашаться на оккупацию. Вот как вот эти острые заявления, для Москвы острые, коррелируют с заявлением, с тезисом о полной нормализации отношений?
10: Конечно, остаются разночтения по целому ряду вопросов. И, в общем-то, это не скрывается. Но когда мы говорим о двусторонних отношениях применительно к, собственно, двусторонней повестке, то исключительно исходя из двусторонней повестки, у нас нет проблем в двусторонних отношениях. Что касается журналистов, после того, как представители российского медиасообщества, будем их так называть, в прошлом году выступили в традиционном ключе, подчеркнув роль и значение Азербайджана в текущей региональной политике, отметив личную роль президента Азербайджана в стабилизации ситуации в регионе, в Азербайджане действия в отношениях этих лиц, в общем-то, тоже вызвали очень много вопросов. С каких пор позитивная оценка Азербайджана является триггером или же условием для того, чтобы в отношении этих лиц, которые это высказывают, принимали такие жесткие меры. Да? Что касается позиции президента Азербайджана по конфликту между Россией и Украиной, здесь нужно сказать, что президент Азербайджана в достаточно откровенной форме выразил свою позицию, но территориальная целостность Украины, в общем-то, в этом понимании, это как бы общее место для очень многих государств, опять же, включая союзников или же партнеров близких Российской Федерации.
8: Мой вопрос был скорее про тональность.
10: Наверное, это следует адресовать этот вопрос больше российской стороне. Опять же, я обращаю внимание на совместную пресс-конференцию министра иностранных дел Азербайджана и России. И российский коллега министра иностранных дел Азербайджана на этот момент не акцентировал свое внимание. Так что мы можем говорить о том, что на официальном уровне, по крайней мере, самое главное, этот вопрос можно считать исчерпанным. Что касается, как люди воспринимают, вы знаете, это уже, наверное, вопрос персональной реакции или персональной ответственности, как хотите это называть.
8: А вот, собственно, о реакции людей. Очень интересно поговорить о том, насколько за время вот этого кризиса двухсторонних отношений изменилось и изменилось ли отношение обычных азербайджанцев к обычным россиянам. Просто одни и те же новости у нас и у вас подаются под разным углом, и, соответственно, реакция, наверное, возникает разная. Вот на уровне человеческих отношений что вы видите?
10: На мой личный взгляд, отношения к русским людям, будем так говорить, в Азербайджане не поменялось. В общем-то, я был неоднократно свидетелем того, как русские туристы приезжали в Баку, не только в Баку, в другие города, регионы Азербайджана, и сейчас приезжают, отдыхают. Никаких проблем с ними не возникало, никаких инцидентов не возникало. Я имею в виду каких-то бытовых инцидентов, какой-то всплеск насилия и так далее. Это не поменялось. Конечно, средства массовой информации, они, вы знаете, несколько заостряют какие-то моменты. Это объективно. Но если посмотреть на поведение обычных людей, то нет, здесь никаких изменений не произошло. Это самое главное.
8: А что касается бизнеса российского, не появились ли какие-то дополнительные риски из-за напряжения, собственно, политическом уровне?
10: Интерес бизнеса никуда не делся. Если мы обратим внимание на статистические показатели, вот здесь мы можем точно обратить на них внимание, то по итогам прошлого года, вот как ни парадоксально, был зафиксирован абсолютный рекорд в товарообороте между Азербайджаном и Россией. Где-то по 5 миллиардов долларов. Значит, ну, вот вам и цифры, которые характеризуют нынешнюю ситуацию.
8: У меня есть еще один вопрос по двусторонним отношениям, и этот вопрос довольно чувствительный для российского общества. Это вопрос арестованных и в ряде случаев даже уже осужденных в Азербайджане российских айтишников. Вот сейчас после вот этого потепления, после

0: некоторых лишали российского гражданства. То я думаю, что в ходе этого диалога, который, возможно, будет, может быть, в общем-то, все эти вопросы могут найти свое разрешение. Дело в том, что у нас есть соответствующая правовая база, которая позволяет нам решать различные вопросы различной степени сложности.
1: Ваше видение, Россия и Азербайджан через 5 лет будут ближе друг к другу или дальше, чем сейчас?
0: Ну, очень, конечно, много зависит от тех процессов, которые происходят в мире. Мы знаем, что динамика достаточно тревожная. Но если мы отделим нашу чисто двустороннюю повестку от вот этой самой международной турбулентности, то мне кажется, что наш диалог неизбежно будет развиваться. Вот вы говорите, будем ли мы ближе или дальше друг от друга. Я географ по образованию, у меня базовая специальность география. Понимаете, география – это судьба. Мы не можем быть ни дальше, ни ближе, чем так, как мы сейчас находимся. Мы соседи. Мы соседи по Кавказу, мы соседи по Каспию. Это наше общее пространство. Мы не можем быть дальше, мы не можем быть ближе, мы всегда будем рядом.
1: Ну что ж, спасибо большое за исчерпывающие ответы.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Вам спасибо.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С азербайджанским политологом Ильгаром Велизаде беседовал мой коллега Иван Медведев.
2: Между делом с Кирой Альтман.
4: Обсуждаем, как то, что мы говорим, действует на нас самих. Мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
5: Я тут слушала разговор с одной дамой, которая занимается так называемыми аффирмациями. Да, она изучает эту тему. Как мы сами с собой разговариваем и что получается в результате этого разговора. И она говорит, что вот мы проходим мимо зеркала и обязательно что-нибудь про себя подумаем, что в чем-то мы недостаточны. Ой, слишком здесь, ой, слишком так. И наш организм, наше тело начинает мгновенно реагировать, защищаться, толстеть там, и так далее. Мне интересно ваше наблюдение научного человека про то, как слова внутри нас, как вот эти наши реакции и обдумывание влияет на все. Как работает наше восприятие?
6: Ну, смотрите, главное, что здесь нужно понимать, какая бы мысль ни родилась в нашей голове, она уже начинает действовать на тело. То есть мыслить надо аккуратно. Образ, который вы создаете, он уже влияет на тело. Как минимум на тело. На самом деле он влияет на все конструкции, которые уже были. Поэтому хорошо бы мыслить позитивно. Это означает, что ваш мозг будет работать наиболее эффективно. Там не будут цепляться за вашу эту мысль, не будут цепляться дополнительные какие-то цепочки, которые просто будут мешать вам жить. Это все проявляется в том, что мы знаем. Тревожность, мнительность, возникновение каких-то навязчивых мыслей – это все не психиатрия. Потому что навязчивость, допустим, она вообще-то иной раз важна. Там человек хочет достигнуть какой-то цели, можно считать у него навязчивость. Но он, в конце концов, добьется, все будет хлоп, молодец. А у него была такая навязчивость. Они его критиковали, вот, мол, навязчивость. Поэтому это естественные процессы, которые помогают человеку.
4: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 19.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. До 12 возросло число погибших в результате атаки вооруженных сил Украины на туристическую базу в Кирилловке. Пострадавших 19 человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, из-под завалов удалось спасти 2 человек, в том числе ребенка. Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте происшествия. Семьями погибших работают оперативные службы и психологи. В связи с трагедией 26 июля объявлено днем траура на территории региона. Рейтер узнал об обсуждении США и Украины и прекращении огня в небе. Предложение о воздушном перемирии планируют представить российским властям в рамках нового раунда мирных инициатив, сообщил источник агентства. Президент России Владимир Путин в конце июня рассказал о поступивших в Москве предложениях о приостановке ударов вглубь территорий обеих стран. Он указал, что это делается, потому что ответные удары России вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные, приводят к действительности серьезным последствиям. А Авиакомпания ЮВТ Аэро впервые запустила прямые рейсы по маршруту Оренбург-Алматы. Об этом

0: сообщает пресс-служба аэропорта Оренбурга. С августа рейсы будут выполняться по воскресеньям на воздушных судах Canadair Regional Jet 200. Это региональный реактивный пассажирский самолет, разработанный канадской компанией Bombardier. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Практически 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Политический экспромт или что-то большее. Президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С такой инициативой Касым-Жомарт Токаев обратился напрямую к Владимиру Путину в ходе их общения в Омске. Как это можно трактовать? Миллион рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию Business FM обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Буква преткновения. Жительница Москвы не может получить круглосуточное резидентное разрешение на парковку автомобиля. И все из-за буквы «Ё», точнее, из-за путаницы с ее написанием в фамилии в документах. В одном из них вместо «Ё» фигурирует «Е» и похожих историй моря. В чем сверхценность буквы «Ё» и не пора ли от нее отказаться, мы спросили у лингвистов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
3: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятно для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. А Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
2: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
4: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически. и никогда не выражал такой солидарности с российской оппозицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тез, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
2: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
4: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагая свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом проведение переговоров.
2: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
4: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт стал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
2: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
4: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
2: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
4: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что вы 12-х в дальнейших бесед, я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
2: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Токаева. Это неряшливость перевода или это что?
4: Они не понимают наших нюансов. Токаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
2: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». И еще о встрече президентов России и Казахстана. За 5 месяцев текущего года товарооборот между странами прибавил более 4%. Это отметил Владимир Путин. По его словам, товарооборот составил почти 28 миллиардов долларов. Путин также добавил, что авиасообщение между Россией и Казахстаном развивается, направлений становится все больше. Так, в ближайшее время стороны запустят прямые рейсы из Оренбурга в Алма-Ату. Другим темам: сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату? И из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей? Рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
5: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа. Объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод, условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировки. В среднем это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
6: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
5: хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, то, что они вот взяли, заработали условно там, вот 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
2: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». У высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик и владелец фирмы «Оазис Микс» Азиз Ахмедов.
6: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работают, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это значит вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкостей очень много. В России НАКС сдают. Он приходит, человек варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер в детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последний разряд.
2: Азиз Ахмедов, владелец фирмы «Оазис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана отстранили от исполнения обязанностей. Именно по его запросу были выданы ордеры на арест Владимира Путина и Беньямина Нетаньяху. Это первый случай отстранения главного прокурора в истории суда, существующего с 2002 года. Как заявила председатель спецсессии Ассамблеи стран МУС Пайвик Кокуранта, Хан нарушил свои обязанности и отстранен. Аксиос пишет, что страны-участники МУС на заседании в Гааге проголосовали за отстранение Хана в связи с жалобами на сексуальные домогательства. За отстранение высказались 82 страны, 13 выступили против, еще 15 воздержались.
1: Подробности.
7: Обвинение против Хана выдвинула работавшая в Международном уголовном суде юрист из Малайзии. По ее словам, Хан заметил ее в другом подразделении суда, перевел на работу непосредственно в свой офис и стал регулярно брать зарубежные командировки. Женщина утверждает, что поведение начальника постепенно становилось все более настойчивым. Во время одной из рабочих поездок Хан якобы предложил ей лечь вместе с ним на кровать в гостиничном номере и прикасался к ней без ее согласия. Также он запирал дверь своего кабинета, пытался целовать ее и неоднократно предлагал поехать с ним в отпуск. Еще в мае 2024 года внутренний надзорный орган МУС провел по этим обвинениям краткую предварительную проверку. Однако женщина тогда не захотела подавать официальную жалобу. Источники Axios утверждают, что Хан и близкие к нему сотрудники пытались убедить ее отказаться от обвинений. Но полноценное расследование все-таки началось. На это время, в мае 2025-го, Хан временно прекратил исполнять обязанности. В итоге руководящий орган суда пришел к выводу, что прокурор вступил в недопустимые отношения с подчиненной.
2: Хан вину не признает. Добавлю, он занимал пост прокурора Международного уголовного суда с 2021 года.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
8: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в 2 ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Погода в Москве.
2: Плюс 21 градус в столице, ясно, безоблачно, дожди сегодня не ожидаются. Они будут завтра, по крайней мере, так утверждают синоптики. И тоже будет 21 градус, это максимальная температура воскресенья. 20:15 в Москве, вы слушаете Business FM. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
1: «Бизнес говорит».
9: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Таймурханлы.
10: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
11: В вашем отеле насколько частый случай, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
10: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением. Как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете. И мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу, а с существенно большими скидками.
9: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
12: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально, как мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
9: владелец отеля «Пантелей» в Анапе, Пантелей Азов.
13: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два день, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
11: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
13: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
2: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика – гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Но ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть трехлетнее резидентное разрешение на ночную парковку, которую она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9000 рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать ей не позволяет. Хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
14: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живу там же, паспорт тот же, и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня Ё, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай. Сейчас просто Воробьева.
2: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов.
15: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «О» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательно употребление буквы «Ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
11: Почему обязательность имеет ряд минусов?
15: Непонятно при обязательном «Ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется «нежно» и «безнадежно». Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «То ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
11: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
15: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья» или «отчество», типа «Геннадьевич», «Геннадьевич». Есть у нас такие вариативные формы, где где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
2: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, РАН. Ее самая молодая буква русского алфавита. Она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать, для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и мучаемся до сих пор.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Румынский лей введен в обращение в 1867 году за 10 лет до обретения страной независимости от Османской империи. До этого на территории будущей Румынии были распространены голландские монеты «Левендальдеры». Выгравированный на них лев и дал название новой валюте «Лей». Валюты. На Бизнес FM. Особая пенсия. В США медаль почета появилась во время гражданской войны, а пенсию для ее обладателей стали выплачивать с 1916 года. Изначально это было всего $10 в месяц пожизненно, а спустя столетия размер выплат составляет почти 6 тысяч в месяц. Во Франции с подобным признанием воинской доблести все произошло наоборот. Орден Почетного Легиона был введен Наполеоном Бонапартом в 1802 году, и уже тогда выплаты до 5000 франков выглядели несимволическими. Но индексировать их не стали, и сегодня сумма пособия для кавалера ордена составляет максимум 37 евро, причем не в месяц, а в год. Иногда во французском парламенте звучат призывы упразднить эти выплаты, по словам депутатов, больше похожие на подачки. Но традиция оказывается сильнее. Особая пенсия на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Ничьи в матчах плей-офф быть не может. Победитель должен быть определен, и в большинстве видов спорта играется дополнительное время. В теннисе это тайбрейк, и он может идти бесконечно. Для победы необходимо преимущество в 2 очка. В 2013-м на турнире в Сербии в тайбрейке было набрано 78 очков. В баскетболе количество дополнительных 5-минутных отрезков тоже не ограничено. Рекорд в 6 овертаймов был поставлен в 1951 году. Это 30 минут чистого времени, а с остановками и перерывами все 1.5 часа. В футболе со временем все понятнее. 2 овертайма по 15 минут и потом серия пенальти. За этими событиями мы не раз наблюдали на прошедшем чемпионате мира. Мы настолько привыкли к такому способу разрешения ничейных ситуаций в футболе, что кажется, что он существует столько же, сколько и сам вид спорта. Не совсем. Первый пенальти был пробит в 1891 году. Но следующие 80 лет это было исключительно наказанием за нарушение в своей штрафной. До 1970 года ничейный результат разрешался либо переигровкой, либо жеребьевкой. Не очень спортивный, если учесть, что результат четвертьфинального матча Олимпиады 68-го в Мехико между Израилем и Болгарией решился вытащенной из сомбреро бумажкой. Израильская сборная отправилась домой, а Федерация футбола этой страны предложила ФИФА решение, которое мы имеем сейчас. Официально первый матч решился по пенальти в 70-м. Манчестер Юнайтед обыграл Халл-Сити со счетом 4-3. Но в матчах Кубка СССР эту систему использовали еще с 50-х. Не всем это решение нравится. Есть предложение, как его можно изменить, но, думаю, пенальти еще долго будут щекотать нервы болельщикам.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 20:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, начавшийся из-за атаки беспилотников, ликвидирован. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Моор. На месте происшествия работают экстренные службы. Размер и характер причиненного ущерба устанавливается, написал Моор в телеграм-канале. Беспилотник упал на территории предприятия сегодня утром. В Тюмени отменили фейерверк в честь 440-летия города. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии, сообщает Рустави-2. По информации службы госбезопасности страны, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Илон Маск назвал себя бывшим триллионером. Об этом он написал на своей странице в X. Днем ранее Bloomberg сообщил, что состояние американского предпринимателя опустилось ниже 1 триллиона. Он потерял 118 миллиардов долларов. 12 июня Маск стал первым в мире триллионером, когда его компания SpaceX провела первичное публичное размещение акций. По данным Forbes, 15 июня его состояние достигало 1,3 триллиона, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Месяц спустя акции SpaceX потеряли почти 40%. Американские компании массово отказываются от трат на искусственный интеллект и переходят на более дешевые модели, в том числе китайские. Об этом пишет Wall Street Journal. По версии издания, это радикальная идея, способная перевернуть отрасль, движущую мировую экономику. Самые мощные и дорогие модели ИИ не нужны для решения относительно рутинных задач. Это все равно, что ехать на Lamborghini в магазин за молоком, когда машина создана для гонок по треку, отмечают эксперты. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на предложение президента Казахстана заморозить конфликт с Украиной и вернуться к стамбульской формуле 2.0. По словам Пескова, российский лидер подробно рассказал Такаеву о ходе СВО. Пресс-секретарь президента добавил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка конфликта невозможна. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию Business FM обратилась производитель детской одежды, который не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот Business FM в мессенджере Max нам написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар на Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который сегодня приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов. И взять еще миллион просто неоткуда. Она просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
17: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного много других этих позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
11: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Валберес?
17: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональный вариант. Те, кто желает вывести товар, чтобы была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра утром.
11: А есть понимание, почему Валберес не дает бесплатно это делать?
17: Для них это, естественно, расходы.
11: Бизнес, ну да.
17: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Вайлдберриса нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно. На всех остальных атакованных складах у нас тоже был товар. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
2: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада «Вайлдберрис» в Екатеринбурге. Логистика «Вайлдберрис» — это не просто склады, а сложная и разветвленная система. Есть огромные распределительные центры, например, в «Электростале» и «Краснодаре». Есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними. И есть партнерские склады, где «Вайлдберрис» арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране. И сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это не предвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия и Ком» Сергей Петренко.
18: Но это будут дополнительные затраты для «Валберес», потому что аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры и программное обеспечение нужно физически обеспечивать, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
11: Почему вот «Валберес» бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
18: Вывоз одной единицы товара сейчас на «Валберес» стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, да, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, то есть и перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут, вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это нужно понимать в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. Тогда и вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение собственной юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично было бы разрешить бы вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно товаров повседневного спроса, которые имеют высокую цену и составляют основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остречить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. Да, так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
19: Думаю, что это, в принципе, реально. Все в рамках текущей ситуации возможно только в честном и прямом диалоге с площадкой.
2: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия и Ком». На этой неделе «Вайлдберрис» начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Работоспособность по-японски. Премьер-министр страны Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
20: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа, а если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
21: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаити, там и ее предшественники то же самое. То есть, оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Вообще, с точки зрения традиционной японской культура, она делает все правильно.
20: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии Центристский реформаторский альянс поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
22: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально короткоспящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим. Это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
20: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин «инемуре», обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Согласно японским опросам общественного мнения, уровень одобрения деятельности кабинета премьера Санае Такаити в июле снизился, хоть и незначительно, на 2 процентных пункта до 58%. А количество неодобряющих политику Кабмина Японии выросло на 1 процентный пункт. Теперь их больше 27%.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Пиксель от английского «элемент картинки». Наименьшая единица двумерного цифрового изображения. Для глаза экранная точка определенного цвета. Качество цифровой картинки тем выше, чем больше количество пикселей на единицу площади. Первые компьютерные ЖК-мониторы могли похвастаться 300 000 пикселей. Современные – 30 мегапикселями и выше. Знай меру на Business FM. Все золото мира. Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Осенью 27 года на базе НИУ МГСУ откроется Центр деревянного домостроения. Новый научно-технический кластер, в частности, для разработки, апробации и сопровождения конструктивных и проектных решений. Не исключено, что отдельное внимание здесь будет уделено CLT-панелям, перекрестно-клееной или, как говорят профессионалы, промышленной древесине, которая стала одной из самых обсуждаемых технологий в современном строительстве. За рубежом спрос на индустриальное деревянное домостроение и CLT как продукт всегда был более нормативно обеспеченным и коммерчески зрелым, а российский рынок долго оставался ограниченным по объему, фрагментарным по спросу, слабым по нормативам, но теперь производители вынужденно переориентировались на внутренние потребности. Хотя, как говорят игроки сегмента, это далеко не полное объяснение растущей CLT-популярности. Просто строительная отрасль начала лучше понимать ценность управляемого качества. Рынку все чаще нужны решения, в которых особенно важны скорость, легкость конструкций и возможность работать в сложной логистике или климатически чувствительных регионах. И вообще, без индустриализации дальше двигаться все сложнее. А CLT хорошо отвечает именно на этот запрос. Как рассказали Business FM в главгосэкспертизе, в ближайшее время по поручению Минстроя планируется разработка 16 сметных норм для CLT-строительства жилых и общественных зданий. По оценкам Национального объединения строителей, массовое появление жилых многоэтажек из CLT на улицах крупных российских городов стоит ожидать в горизонте 5-8 лет. Кстати, 5 июля пермские ученые опубликовали результаты изучения конструктивного потенциала CLT-панелей и предложили переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным шестиугольным. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
4: 20:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с Акроном. Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандальные инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забил уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Будут разыграны ценные призы. Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Например, посещение стадиона принесет 10 баллов, а посещение арены с ребенком – 20. Можно набирать очки и участием в прогнозах с викторинами. За верный результат матча начисляется 10 очков. За правильный ответ о викторинах до 15 баллов. Главный приз по итогам сезона – электромобиль с Алисой, умной колонкой. Также лидеры рейтинга смогут встретиться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, получить личное видеообращение от футболиста национальной команды, абонементы на все домашние матчи клуба, участника РПЛ и многие другие призы. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: В завершении приемной кампании в вузы в понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих компаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
6: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронной дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже 2-й раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
7: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году, и действительно это небо и земля.
6: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку 2-го высшего.
23: Ты можешь понимать, сколько человек в реальности
8: вероятнее всего, пройдет. И сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления. Ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление. Ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
10: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
12: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание абитуриентам, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнить.

0: В мозге постепенно копится вещество под названием аденозин – сигнал усталости. Чем его больше, тем сильнее хочется спать. Кофеин по форме настолько похож на аденозин, что занимает те же самые рецепторы в мозге, но не запускает их. Он занимает место аденозина и блокирует сигнал. Так что кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы, и кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол, и избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИП. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Vulture». Режиссер

0: режиссеров оценивали по 6 критериям: стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Такаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире Business FM. 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам в Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушения, постройки у бассейна, лежаки, остатки конструкции и домики для отдыхающих снесены и сгорели. Как сообщил Балицкий, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти 2 человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ в Кирилловке завершены. Поселок Кирилловка – это туристический кластер. Рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС и о заместителе губернатора региона Сергей Абертас.
3: Когда это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
2: Губернатор Балицкий объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
4: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятно для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. А Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
2: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Такаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Такаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
5: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Такаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
2: А почему, на ваш взгляд, Такаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
5: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагая свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
2: Есть ли какой-то личный интерес Такаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
5: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт стал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
2: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
5: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Такаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
2: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
5: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что после наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
2: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Такаева. Это неряшливость перевода или это что?
5: Они не понимают наших нюансов. Такаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Такаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Такаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
6: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
7: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом и нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
6: Машины, некоторые не способны ездить.
7: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так
6: и 5. Прогноз полгода, год, месяц.
7: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
2: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора там Тамара Сафонова.
8: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья. И при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
2: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще из заявления Александра Новака, по его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
1: Между делом с Кирой Альтман.
9: Между делом расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное –
10: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Ну, допустим, дочь меня спросит, ну, ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Вот, что вот я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден. Не было вот таких каких-то напряжений. Но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт. И вы получаете удовольствие от этой работы. И если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями или желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым как бы видением поверх фактов.
9: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
10: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
9: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать нагрузку. Что говорят об этом отельеры?
1: «Бизнес говорит».
9: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
11: Для нас, в принципе, абсолютно не важно, ставка 14.25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится. Поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Логистическая. Вторая проблема – это продажа. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
9: Гендиректор Финфлэйр Ксения Рясова.
12: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда уже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25 получилось хорошие новости, наверное, единственные на этой неделе. Но нас беспокоит Валберес, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать, там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставку на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. И ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
9: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
13: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 5 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается, на 4-5% по году не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%, поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10-11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
1: Бизнес говорит.
2: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
14: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли что такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировки. В среднем, это в районе где-то 3-5 лет, если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
15: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
14: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, потому что они вот взяли, заработали условно там, вот 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
2: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азиз Ахмедов.
16: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работают, и там максимум полгода или год. 400 тысяч — это редкий случай, и это, значит, вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкостей очень много. В России НАКС сдают. Приходит человек, варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер в детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последний разряд.
2: Азиз Ахмедов, владелец фирмы «Азис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего 2 точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть 3-летнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает, хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
17: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живу там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай, сейчас просто Воробьева.
2: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов.
18: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательно употребление буквы «ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
19: Почему обязательность имеет ряд минусов?
18: Непонятно при обязательном «ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется нежно и безнадежно. Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «То ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
19: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
18: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья» или «отчество». Типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
2: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Курс истории или история курса.
22: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939 был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
21: Курс истории или история курса на Business FM.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более двух суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональные главы МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение инно-старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес ФМ» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товар на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов, и взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
3: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. Еще у нас помимо вот этого товара основного много много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
19: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Валдайс?
3: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональный вариант. Те, кто желает вывести товар, у которого была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
19: А есть понимание, почему Валдберрис не дает бесплатно это делать?
3: Для них это, естественно, расходы.
19: Бизнес, ну да.
3: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Вайлдберриса нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно, на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот продавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
2: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре. Есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними. И есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране. И сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау! Стратегия и ком» Сергей Петренко.
4: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
19: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
4: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки. Это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут. Вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВВБ, он там в районе 1000-1200 рублей. И это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. И вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение собственной юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично было бы разрешить вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но, с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет невысокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остроичить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
2: Сергей Петренко, основатель компании «Вау! Стратегия и ком». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих компаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
5: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже второй раз пользовалась госуслугами для поступления. На этот раз в петербургские вузы.
6: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым. Везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
5: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге. И видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
7: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что не нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу, действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
5: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
23: На госуслугах нету никакой конкурсности, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание у абитуриентов, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности. И таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять. У нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
5: И это главное. Поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с Акроном. Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандальные инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» – «Рубин».
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
12: Кубок мира по футболу подошел к концу. Этот турнир является главным источником дохода FIFA. За 4-летний цикл ее оборот составил 11 миллиардов долларов. Из них около 8 пришлось на 26-й год. В адрес Всемирной Федерации и ее президента Джанни Инфантино сыпалось много критики по разным поводам. Один из них финансовый. Стоимость билетов на матчи плей-офф очень высока. Самые недорогие перед играми 1/16 финала начинались от $1100. Интерес немного упал после выбывания сборной США, но ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по $7380. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за $20 на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за $450 можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех 3 измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5. Миллиметры, сантиметры или дюйм. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. Но уверен, что желающих будет много, и Федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной Федерации Футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
21: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. С марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
21: «Бизнес говорит».
9: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
13: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, «скоропортящейся услуги». То есть услуга, которая актуально здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
19: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
13: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальная или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли либо еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу, а с существенно большими скидками.
9: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
14: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально, мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
9: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
15: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два день. День даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
19: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
15: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
2: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика – гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Отельеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
16: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия, это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаити,

0: Альянс поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
1: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там, годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
0: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемурия, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
2: Колпино, пригород Санкт-Петербурга. 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город.
3: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИВ. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Валча». Режиссеров оценивали по 6 критериям. Стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер.

0: военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Такаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире «Бизнес FM». 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балиский. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балиский, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер, рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС и о заместителе губернатора региона Сергей Абертас.
1: Это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
0: Губернатор Балиский объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удар ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
2: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоре на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. А Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
0: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
3: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция. позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Такаева, более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде, хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
0: А почему, на ваш взгляд, Такаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
3: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом проведение переговоров.
0: Есть ли какой-то личный интерес Такаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
3: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт стал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
0: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
3: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Такаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
0: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
3: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что в ходе наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
0: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Такаева. Это неряшливость перевода или это что?
3: Они не понимают наших нюансов. Такаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Такаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Такаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5, Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
4: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
5: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
4: Машины некоторые не способны ездить.
5: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так
4: прогноз полгода, год, месяц.
5: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
0: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
6: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого, для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ, следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительстве, уровне. Также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что вот буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья. И при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
0: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще из заявления Александра Новака, по его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
7: Продолжительность жизни.
8: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
7: Журналист Алена Копылова.
8: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
7: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
7: Бизнес говорит.
9: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
10: Для нас, в принципе, абсолютно не важно, ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится. Поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Логистическая. Вторая проблема – это продажа. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
9: Гендиректор Финфлейр Ксения Рясова.
11: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда уже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25 получилось хорошие новости, наверное, единственные на этой неделе. Но нас беспокоит Валберис, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать, там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставка на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. И ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
9: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
12: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается на 4-5% по году. Не выходим, да, уже. Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10-11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
7: Бизнес говорит.
0: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
13: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли что-то такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировок в среднем. Это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
14: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
13: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, потому что они вот взяли, заработали условно там, вот 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
0: Илья – руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азис Ахмедов.
15: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работают, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это, значит, вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкости очень много. В России НАКС сдают. Приходит человек, варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер-детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последний разряд.
0: Азис Ахмедов, владелец фирмы «Азис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего 2 точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть 3-летнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает, хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
16: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живут там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельно история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай. Сейчас просто Воробьева.
0: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если 2 точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов.
17: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. все и все, узнаем, узнаем, совершенный, совершенный, совсем отказаться от нее не получится, но обязательное употребление буквы «ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
14: Почему обязательность имеет ряд минусов?
17: Непонятно при обязательном «ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией XIX века. Пример классический. У Пушкина рифмуется «нежно» и «безнадежно». Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «то ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
14: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
17: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья» или «отчество». Типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобности и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
0: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
19: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги.
18: 20 марта 1535 года на Руси была проведена денежная реформа, результатом которой стало формирование единой монетной системы. Из обращения изъяли московскую и новгородскую деньгу, место которых заняли новгородская серебряная копейка, московская сабельница и полушка. История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более двух суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главком МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщений между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение инно-старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смрада. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес ФМ» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товар на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов, и взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
21: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно 50%, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. Еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
22: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Wildberries?
21: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональные вариант. Те, кто желает вывести товар, у которого была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
22: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
21: Для них это, естественно, расходы.
22: Бизнес, ну да.
21: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно, на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
0: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре, есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними, и есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране, и сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау! Стратегия ИКом» Сергей Петренко.
1: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
22: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
1: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут, вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. Вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение собственной юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично было бы разрешить бы вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет невысокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остречить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
0: Сергей Петренко, основатель компании «Вау! Стратегия ИКом». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около двух недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
2: В ближайшие два года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже второй раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
3: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в ВУЗ в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
2: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от ВУЗа на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
4: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что не нужно переподавать заявлений, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
2: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
5: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание о абитуриентов, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности. И таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять, чтобы у нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать те, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
2: И это главное, поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандальные инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забил уже в свои. Автогол на счету Эдуарда.
8: Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у Балтики и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижения. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» – «Рубин».
19: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
20: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Как расстаться с легендой? Вопрос всегда сложный и неудобный. Но иногда вещи происходят тихо и, казалось бы, сами по себе. Примерно такое впечатление сложилось от ухода Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. После 23 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации король Джеймс ищет новую команду. Именно так. Ищет, а не рассматривает предложение одного слаще другого. В 41 год он еще может быть очень полезен на паркете, в первую очередь опытом и баскетбольным интеллектом. Но возраст, конечно, дает о себе знать. 2 недели назад Леброн сам объявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все, что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же трехкратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Ну а пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше $2 миллиардов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
20: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. Смарт-отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
20: «Бизнес говорит».
11: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
23: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна актуальна здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
9: В вашем отеле насколько частый случай, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
23: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением. Как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете. И мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу, а с существенно большими скидками.
12: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
13: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Люди иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально, как мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
12: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
15: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
9: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
15: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
0: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика: гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
24: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признался, признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
7: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаичи, там, ее предшественники то же самое. То есть, оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Но вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
24: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
14: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там, годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать

0: экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке. 2 200 000 рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Тесла. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом. Нынешняя Captiva – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет только на Ладу, а без 7 мест никак не обойтись.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектов в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИП. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Валча». Режиссеров оценивали по 6 критериям. Стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Токаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил

0: Премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире «Бизнес FM». 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балиский. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балиский, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер, рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС ИО заместителя губернатора региона Сергей Абертас.
1: КДТ Кирилловка испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
0: Губернатор Балиский объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
2: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоре на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. А Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ – это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
0: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
3: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде, хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически. и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
0: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
3: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагая свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
0: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
3: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт стал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
0: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
3: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
0: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
3: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что в ходе наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
0: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Токаева. Это неряшливость перевода или это что?
3: Они не понимают наших нюансов. Токаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Лайф Александра Юнашева.
4: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
5: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом и нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
4: Машины некоторые не способны ездить.
5: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так
4: и опять. А есть прогноз полгода, год, месяц?
5: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
0: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современном современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
6: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо, К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого, для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ, следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья и при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
0: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще из заявления Александра Новака, по его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Они подвели итоги первого полугодия 26 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 25 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 21 года. А во-вторых, снижение-то произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 21-23 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 26 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
7: «Бизнес говорит».
9: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
10: Для нас, в принципе, абсолютно не важно, ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится. Поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизить существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Логистическая. Вторая проблема – это продажа. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
9: Гендиректор Финфлейр Ксения Рясова.
11: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда уже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25, получилось хорошие новости, наверное, единственные на этой неделе. Но нас беспокоит Валберес, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать, там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставка на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. И ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
9: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
12: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается на 4-5% по году. Не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10-11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
7: Бизнес говорит.
0: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
13: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли что-то такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировки. В среднем это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
14: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
13: хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, то, что они вот взяли, заработали условно там, 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
0: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азиз Ахмедов.
14: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работают, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это значит вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкостей очень много. В России НАКС сдают. Он приходит человек, варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер в детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последний разряд.
0: Азиз Ахмедов, владелец фирмы «Азис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего 2 точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть 3-летнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 000 рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает, хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
15: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живут там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельно история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай. Сейчас просто Воробьева.
0: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если 2 точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
16: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательно употребление буквы «Ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
17: Почему обязательность имеет ряд минусов?
16: Непонятно при обязательном «Ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется нежно и безнадежно. Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются 2 таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «То ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
17: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
16: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или «Отчество», типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
0: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
7: Продолжительность жизни.
18: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы – это железа.
7: Журналист Алена Копылова.
18: Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более двух суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главк МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение инно-старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес ФМ» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товар на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов, и взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
20: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно 50%, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. Еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам, нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
21: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Wildberries?
20: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональные вариант. Те, кто желает вывести товар, у которого была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
21: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
20: Для них это, естественно, расходы.
21: Бизнес, ну да.
20: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
0: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре, есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними, и есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране, и сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия и Ком» Сергей Петренко.
1: Аренду бесплатно никто не даст, затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
21: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
1: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут, вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВВП, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. И вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение собственной юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично было бы разрешить вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет высокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остроичить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
0: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия и Ком». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около двух недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
2: В ближайшие два года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже второй раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
22: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в ВУЗ в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
2: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от ВУЗа на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку второго высшего.
3: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу, действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
2: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
4: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание о абитуриентов, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять. У нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать те, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
2: И это главное, поскольку сейчас и для 100-бальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандаль, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забил уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у «ЦСКА». В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» – «Рубин».
6: «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
10: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что ну все, сейчас я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
8: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альпин, Бизнес ФМ.
6: «Между делом» на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. Смарт-отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
6: «Бизнес говорит».
23: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
24: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуально здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
25: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
24: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальные или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением. Как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
23: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
9: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это всеместная история. Людей иногда меняются планы даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпаний.
23: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе, Пантелей Азов.
11: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
25: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
11: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
0: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика: гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
12: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
13: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждаются не столько результативность работы, сколько вознаграждаются именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточно-азиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, это не только Такаичи, там, и ее предшественники то же самое. То есть, оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Но вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
12: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
14: Здесь просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек, и в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
12: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
15: Сезон 26-го года в «Формуле-1» подходит к своему экватору.

0: позволяет Феррари конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Mercedes, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медлен.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИВ. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Валча». Режиссеров оценивали по 6 критериям. Стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Токаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире Business FM. 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балиский. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны

0: Разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балиски, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер, рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС и о заместителе губернатора региона Сергей Абертас.
1: КДТ Кирилловка испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
0: Губернатор Балицкий объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
2: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоре на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ – это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
0: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
3: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде. Хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
0: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
3: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, потому что Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут. могут в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагая свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом уже ведение переговоров.
0: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
3: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт стал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
0: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
3: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
0: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
3: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что после наших дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
0: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Токаева. Это неряшливость перевода или это что?
3: Они не понимают наших нюансов. Токаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Лайф Александра Юнашева.
4: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
5: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом и нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
4: Машины, некоторые не способны ездить.
5: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так...
4: А есть прогноз? Полгода, год, месяц?
5: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
0: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
6: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо, К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но Помимо этого, для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ, следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 по соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствие какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрываются заявки на экспортные поставки нефтяного сырья и при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
0: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще и заявление Александра Новака. По его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Озеленение дворов в многоквартирных домах может стать унифицированным. Как сообщает портал «Все о стройке», Госдума рассмотрит инициативу о едином подходе к благоустройству МКД. По мнению зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, единые рекомендации, как правильно оформлять клумбы, какие растения применять для озеленения и так далее, очень нужны. В частности, это позволит сократить число конфликтных ситуаций между жильцами, УК и местными органами власти. Сейчас для оформления городских дворов единых правил не существует, из-за чего регулярно возникают споры. Жители высаживают растения и оформляют клумбы. УК заставляют их убирать. Бывает, что во дворах появляются небольшие огороды, что вызывает недоумение и недовольство у всех, кроме самих огородников. Так что предложение депутатов кажется вполне разумным. Обратная сторона госрегулирования – дворы станут такими же типовыми, как и дома, на территории которых они расположены, резюмирует «Все о стройке». Будет ли предложение принято, посмотрим, но в любом случае это хороший повод поговорить о том, как девелоперы относятся к озеленению. С его помощью решается множество задач. Озеленение формирует эстетическое и практическое качество окружающей среды, снижает уровень шума, улучшает микроклимат, помогает функционально зонировать внутреннюю территорию и даже умело скрыть ее недостатки. Так что озеленением для галочки столичные, например, девелоперы давно уже не занимаются. Но ошибки по-прежнему совершают. Например, по словам директора питомника декоративных растений «Суланж» Игоря Ефимкина, застройщики традиционно не оставляют достаточного объема земли под крупномеры и упрямо пытаются высадить у себя растения, которые не переживут первую же зиму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес FM».
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
7: «Бизнес говорит».
9: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
10: Для нас, в принципе, абсолютно не важно, ставка 14.25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится, поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Логистическая. Вторая проблема – это продажа. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
9: Гендиректор Финфлейр Ксения Рясова.
11: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда уже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25 получилось хорошие новости, наверное, единственное на этой неделе. Но нас беспокоит Валберес, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать, там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставку на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. И ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
9: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
12: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается на 4-5% по году. Не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10-11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
7: Бизнес говорит.
0: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
13: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа. Объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод, условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировки. В среднем это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
14: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
13: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, то, что они вот взяли, заработали, условно, там, вот эти 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
0: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азис Ахмедов.
15: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работают, и там максимум полгода или год. 400 тысяч — это редкий случай, и это значит вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкостей очень много. В России НАКС сдают. Он приходит, человек варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер в детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последний разряд.
0: Азиз Ахмедов, владелец фирмы «Оазис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть 3-летнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает, хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
9: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живу там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай. Сейчас просто Воробьева.
0: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
16: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательно употребление буквы «Ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность — это некая золотая середина.
17: Почему обязательность имеет ряд минусов?
16: Непонятно при обязательном «Ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется «нежно» и «безнадежно». Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «То ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
17: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
16: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или «отчество», типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. меняется. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
0: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Беда. Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
18: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более двух суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главк МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение и на старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Миллион рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию Бизнес FM обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы тысячи сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот Business FM в мессенджере Max написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов, и взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
20: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам, нужно около миллиона для того, чтобы вывести его оттуда.
17: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Wildberries?
20: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рационально вариант. Те, кто желает вывести товар, чтобы была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
17: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
20: Для них это, естественно, расходы.
17: Бизнес. Ну да.
20: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
0: Анастасия – производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре, есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними, и есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране, и сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия и Ком» Сергей Петренко.
21: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
17: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
21: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут. Вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. Вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение собственной юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. стоимости. Поэтому здесь со стороны площадки логично бы было бы разрешить бы вывести эти товары бы бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет высокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остроичить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
19: Сергей Петренко, основатель компании «Wow Стратегия и Ком». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
1: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже 2 раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
2: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладов со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
1: Однако, жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайте университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку 2-го высшего.
22: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
1: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
23: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей.
3: составляющей нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетом в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание абитуриентам, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять. У нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
1: И это главное. Поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
19: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандал, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
19: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» – «Рубин».
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
5: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
23: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе. Мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблике, как мы сейчас с вами. Что мы полежим у воды. Что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
6: Ну, вы знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
8: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
6: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна новая область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
8: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом. Бизнес-ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. Смарт-отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
10: «Бизнес говорит».
11: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
24: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, «скоропортящейся услуги». То есть услуга, которая актуально здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
25: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
24: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением. Как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете. И мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больший объем номеров продавать по невозвратному тарифу, а с существенно большими скидками.
11: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
26: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально, как мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпаний.
1: владелец отеля «Пантелей» в Анапе, Пантелей Азов.
7: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, за этой причиной или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два день, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
25: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
7: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
0: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика – гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
9: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, не только Такаити, там и ее предшественники то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Но вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
1: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
12: Есть просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
1: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемурия, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
18: Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в которой можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИВ. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Валча». Режиссеров оценивали по 6 критериям. Стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Токаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире «Бизнес FM». 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балиский. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балиский, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти 2 человека, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер, рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС ИО заместителя губернатора региона Сергей Абертас.
3: Когда это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
2: Губернатор Балиский объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения.

0: Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
1: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоре на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. А Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
0: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
2: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде, хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
0: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
2: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом для ведения переговоров.
0: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
2: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт встал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
0: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
2: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
0: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
2: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что будет наших дальнейших бесед, я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
0: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Токаева. Это неряшливость перевода или это что?
2: Они не понимают наших нюансов. Токаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. Так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
3: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это навечно?
4: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом и нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
3: Машины некоторые не способны ездить.
4: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так...
3: А есть прогноз? Полгода, год, месяц?
4: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
0: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
5: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. В этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась просто о том, что вот буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья и при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
0: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще и заявление Александра Новака. По его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
7: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – Уимблдон. Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которому досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлинга. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде – по 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
6: Спорт и деньги на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
6: Бизнес говорит.
8: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
9: Для нас, в принципе, абсолютно не важно, ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится, поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно будет сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Логистическая. Вторая проблема – это продажа. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты, которые не дают развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
8: гендиректор Финфлэйр Ксения Рясова.
10: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда уже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25 получилось хорошие новости, наверное, единственное на этой неделе. Но нас беспокоит Валберис, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать, там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставка на 0,25, прекрасно. То есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс. Ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
8: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
11: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается на 4-5% по году. Не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10-11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
6: Бизнес говорит.
0: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
12: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа, объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировки. В среднем это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
13: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
12: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, то, что они вот взяли, заработали условно там, 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
0: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азис Ахмедов.
14: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работают, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это значит вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкостей очень много. В России НАКС сдают. Приходит человек, варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрит на лазер в детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последний разряд.
0: Азиз Ахмедов, владелец фирмы «Оазис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть 3-летнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9000 рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает, хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
15: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живут там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня ЙО, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельно история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай. Сейчас просто Воробьева.
0: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов.
16: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательно употребление буквы «Ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
17: Почему обязательность имеет ряд минусов?
16: Непонятно при обязательном «Ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется нежно и безнадежно. Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «То ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
17: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
16: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или «отчество», типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
0: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике, но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
18: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
6: Культ на личности. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более 2 суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональный главк МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение и на старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес FM» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы 1000 сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес FM» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше 1 000 000, только за возврат. Но у нее уже сгорело товар, товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов. И взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
19: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно процентов 50, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам нужно около миллиона для того, чтобы вывести его оттуда.
17: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Wildberries?
19: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рационально вариант. Те, кто желает вывести товар, чтобы была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
17: А есть понимание, почему Wildberries не дает бесплатно это делать?
19: Для них это, естественно, расходы.
17: Бизнес. Ну да.
19: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Wildberries нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
0: Анастасия – производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре, есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними, и есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране, и сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия ИКом» Сергей Петренко.
20: Аренду бесплатно никто не даст, затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее, то есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
17: Почему вот Wildberries бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
20: Вывоз одной единицы товара сейчас на Wildberries стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут. Вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. Вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение собственной юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично бы было бы разрешить бы вывести эти товары бы бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет невысокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остроичить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
0: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия и Ком». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в вузы. В понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих кампаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
1: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже 2-й раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
21: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладов со списками, открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году. И действительно, это небо и земля.
1: Однако, жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу. Загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайте университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку 2-го высшего.
22: Ты можешь понимать, сколько человек вероятнее всего пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что не нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
1: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
23: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание у абитуриентов, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять, чтобы у нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать тех, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
1: И это главное, поскольку сейчас и для 100-бальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с «Акроном». Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандаль, инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль. Второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество. А точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у Крыльев, которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно. Так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над Балтикой. Нигериец Чинонса Оффор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем Балтика забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с Левом Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у Балтики и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижений. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
0: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» – «Рубин».
6: Продолжительность жизни.
3: Мозг постоянно занят одной незаметной, но очень энергозатратной работой – пониманием других людей. Не просто слышать слова, а угадывать, что человек на самом деле думает, что чувствует и как воспримет ваш ответ. Ученые называют это моделью психического состояния другого. Мозг буквально строит внутри себя копию чужого сознания. Задействована в этом не одна зона, а несколько, работающих слаженно.
6: Журналист Алена Копылова.
3: В первую очередь, во время общения задействуется сеть общего внимания и контроля. Она включается при любой сложной умственной нагрузке, не только социальной. Во-вторых, включается сеть, которая считывает намерения, эмоции и точку зрения собеседника. И, наконец, подключается зона, которая держит ситуацию под контролем, когда разговор усложняется. Если нужно сдержать раздражение, разрешить неловкость или среагировать на неожиданность. Все 3 системы работают одновременно и без остановки, делая общение очень энергозатратным. Но этот контроль не бесконечен. Если контакт длится долго или требует напряжения, мозг начинает уставать от постоянной саморегуляции. Еще в середине 20 века психолог Ганс Айзинг предположил, что интроверты и экстраверты отличаются базовым уровнем возбуждения коры головного мозга. У интровертов этот уровень выше в состоянии покоя. И социальная стимуляция добавляется к уже активной системе, быстро ее перегружая. У экстравертов уровень возбуждения ниже. Им, наоборот, требуется больше внешней стимуляции, чтобы чувствовать себя хорошо. Это врожденная настройка нервной системы, а не что-то, что меняется от случая к случаю.
6: Продолжительность жизни на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
4: «Бизнес говорит».
5: Основатель и владелец отеля «Гельвенция» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
7: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, «скоропортящейся услуги». То есть услуга, которая актуально здесь и сейчас только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у ательеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
9: В вашем отеле насколько часты случаи, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
7: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением. Как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете. И мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
5: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
24: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это повсеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально, как мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательеров теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпаний.
5: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
25: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, за этой причиной или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два дня даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
9: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
25: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
0: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика: гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа, а если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
10: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточно-азиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, не только Такаити, там ее предшественники то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Но вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
8: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
11: Есть просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
8: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин – инемуре, обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Обсуждаем, как то, что мы говорим, действует на нас самих. Мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Я тут слушала разговор с одной дамой, которая занимается так называемыми аффирмациями. Да, она изучает эту тему. Как мы сами с собой разговариваем и что получается в результате этого разговора. И она говорит, что вот мы проходим мимо зеркала и обязательно что-нибудь про себя подумаем, что в чем-то мы недостаточны. Ой, слишком здесь, ой, слишком так. И наша
12: организм, наше тело начинает мгновенно на это реагировать, защищаться, толстеть там, и так далее. Мне интересно ваше наблюдение научного человека про то, как слова внутри нас, как вот эти наши реакции и обдумывание их влияет на все. Как работает наше восприятие?
13: Ну, смотрите, главное, что здесь нужно понимать, какая бы мысль ни родилась в нашей голове, она уже начинает действовать на тело. То есть мыслить надо аккуратно. Образ, который вы создаете, он уже влияет на тело. Как минимум на тело. На самом деле он влияет на все конструкции, которые уже были. Поэтому хорошо бы мыслить позитивно. Это означает, что ваш мозг будет работать наиболее эффективно. Там не будут цепляться за вашу эту мысль, не будут цепляться дополнительные какие-то цепочки, которые просто будут мешать вам жить. Это все проявляется в том, что мы знаем. Тревожность, мнительность, возникновение каких-то навязчивых мыслей – это все не психиатрия. Потому что навязчивость, допустим, она вообще-то иной раз важна. Там человек хочет достигнуть какой-то цели, можно считать у него навязчивость. Но в конце концов добьется, все будет хлоп, молодец. А у него была такая навязчивость. Они его критиковали, вот, мол, навязчивость. Поэтому это естественные процессы, которые помогают человеку.
12: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
14: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеря.

0: космоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М». Их осталось 9. Кроме того, он напомнил о стартовавшей из Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие. Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года. С 2002 объекты находятся в ведении Роскосмоса. Каждый год Москва платит за аренду 115 миллионов долларов. Ее срок рассчитан до 2050 года. Иран объявил об уничтожении 11 американских истребителей и вертолетов, а также 17 беспилотников в результате ударов по авиабазам США с 17 июля. Заявление иранского корпуса «Стражи исламской революции» приводит иранское новостное агентство ИРИП. Данных средств объективного контроля в подтверждение своих слов КСИР пока не опубликовал. США заявление Ирана также не комментировали. Кристофер Нолан назван самым влиятельным режиссером Голливуда. Топ-100 опубликовал портал «Vulture». Режиссеров оценивали по 6 критериям: стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению журналистов, 55-летний Нолан сочетает в себе престиж, массовость, интеллектуальную силу и глобальную привлекательность, а также стремится делать максимально масштабное кино. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 погибших и 19 раненых. Следственный комитет распространил кадры последствий воздушной атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области. Среди жертв и пострадавших есть дети. Под удар попал поселок Кирилловка, где находится туристический кластер. Военных объектов там нет. Заморозка конфликта с Украиной невозможна, этому препятствует позиция Киева. Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на инициативу президента Казахстана. Такаев обратился с ней напрямую к российскому лидеру, предложив вернуться к стамбульской формуле 2.0. Что это было? Политический экспромт или что-то большее? Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По дизелю точных сроков пока нет. Дополнительные поставки топлива, по словам Новака, могут быть получены от Казахстана. Такая договоренность есть, но речь идет о небольших объемах. Все подробности в эфире «Бизнес FM». 12 человек погибли, 19 пострадали в результате удара ВСУ по турбазам Запорожской области. Среди погибших и раненых есть дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балиский. ВСУ атаковали турбазы в поселке городского типа Кирилловка в ночь на 25 июля. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видны разрушенные постройки у бассейна с лежаками, остатки конструкции у домиков для отдыхающих, сгоревшие и разбитые автомобили на стоянке. Как сообщил Балиский, в ходе разбора завалов после удара удалось спасти двух человек, в том числе ребенка. Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ завершены. Поселок Кирилловка в Запорожской области. Это туристический кластер, рядом нет военных объектов, рассказал ТАСС и о заместителю губернатора региона Сергей Абертас.
3: Когда это Кирилловка, испокон веку это является туристическим кластером в Запорожской области. Созданный объект для того, чтобы здесь проводили досуг наши сограждане, которые рассматривают возможность даже в такой ситуации приезжать на море отдыхать.
2: Губернатор Балиский объявил 26 июля в Запорожской области днем траура. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. МИД призвал профильные международные структуры и СМИ осудить удары ВСУ по Кировской и Запорожской областям. Напомню, ВСУ нанесли ракетный удар по одному из предприятий Кирова 24 июля. Тогда погибли 6 человек и 26 получили ранения. Заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле 2.0. С таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной конференции с Владимиром Путиным в Омске. Токаев добавил, что Казахстан, хоть и не сторонняя страна, категорически отказывается от роли посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.
4: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт между Азербайджаном

0: и Армении, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, естественно, под гарантией великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.
1: Инициативу президента Казахстана мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Можно ли считать предложение Токаева политическим экспромтом или на протокольных мероприятиях такое в принципе невозможно? И в таком случае от чего имени выступал Токаев? От своего собственного? Или можно предположить, что это позиция, например, ОДКБ?
2: Пока рано говорить, что это позиция ОДКБ, хотя, может быть, другие лидеры стран ОДКБ эти тезисы, которые он высказал, поддержат. И тогда это будет уже выглядеть как солидарная позиция ОДКБ, с которой в Москве так или иначе придется считаться и как-то на нее реагировать. Путин сейчас вот в открытой части этого мероприятия, он никак не отреагировал на выступление Токаева. Более того, стоит обратить внимание, что это выступление показали российские СМИ в полном виде, хотя могли бы и не показывать. Впервые президент Казахстана выступил с довольно развернутым заявлением, где не только предложил заморозить конфликт, но и высказал мысль о том, что он не понимает его происхождения, чем вошел в противоречие с теми нарративами, которые по этому поводу исходят из Москвы. Он изначально относился к этому военному конфликту специфически и никогда не выражал такой солидарности с российской позицией. Впрочем, ее никто не выражал из лидеров ОДКБ. Даже Лукашенко не высказывался открыто в поддержку тех тезисов, которые звучали из Москвы по поводу первопричин конфликта.
1: А почему, на ваш взгляд, Токаев отказался выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта?
2: Он понимает, что со стороны Москвы сейчас может исходить достаточно сильное противодействие. Нужны гарантии, конечно, не Казахстану. Более мощный посредник в этом конфликте, который мог бы добиться этого результата, хотя бы заморозки конфликта. Казахстану это не по силам. Но если бы таким посредником выступили более мощные державы, ну, даже не обязательно США, просто Китай не хочет этим заниматься. Со стороны Европы они посредниками быть не могут, в силу того, что они занимают сторону конфликта. Какие-то более мощные державы, наверное, могли бы. Раньше, помнится, ведь Китай и Бразилия выступили с совместной инициативой по этому поводу, предлагали свои пункты урегулирования, которые тоже предполагали в качестве предварительного шага заморозки конфликта, прекращения огня, а потом для ведения переговоров.
1: Есть ли какой-то личный интерес Токаева, связанный с этой инициативой? Например, вот ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.
2: Через КТК, через Новороссийск идет до 80% экспорта казахской нефти. А этот экспорт стал. И несмотря на слухи о том, что там американцы просили Украину не бить по каким-то танкерам, ну, эти гарантии мало что стоят.
1: А мы можем допустить, что американцы также знали об этой инициативе, учитывая, что у них тоже есть свои интересы в КТК?
2: Это слишком сложная версия. Я думаю, что Токаев мог консультироваться с кем-то из российских конфидентов, довольно высокопоставленных, и они через него в том числе пробросили эту мысль.
1: По поводу реакции российского президента, вот как ее можно прокомментировать?
2: Ну, он воздержался от каких-то ответных комментариев. Он сказал, что в 12-х дальнейших бесед я вас проинформирую о том, что происходит на украинском направлении.
1: Западная пресса, в частности «Ле Монд», написала, что лидер Казахстана обратился к российскому коллеге с призывом остановить конфликт на Украине. Но ведь это вот не совсем точная интерпретация слов Токаева. Это неряшливость перевода или это что?
2: Они не понимают наших нюансов. Токаев человек советской еще школы дипломатии, поэтому сверяться по западной прессе на эту реакцию не стоит. так как в России это увидели, достаточно яркое и очень многозначительное заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. Особенно если другие страны ОДКБ подхватят тезисы Токаева и начнут выступать с ними публично. Собственно говоря, я не вижу особых препятствий против того, чтобы они это делали.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с учетом позиции Киева, цитата, «как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения», добавил Песков. Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления рынка. Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком дизеля с уменьшением объема переработки. Вице-премьер также заявил, что нефтяные компании обеспечивают поставки топлива в полном объеме. При этом в отдельных регионах, прежде всего в Сибири, ситуация остается напряженной, но принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, и внутренний рынок будет полностью обеспечен в кратчайшие сроки. А решение выпускать бензин Евро-3 вместо Евро-5 Новак назвал временным, отвечая на вопросы корреспондента Life Александра Юнашева.
3: Евро-3 когда-нибудь отменят у нас или это теперь навечно?
4: Ну, конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом и нормальной ситуации, конечно, должны будем производить только Евро-5. Мы называем это класс 5, не Евро, а 5 класс, с лучшими экологическими характеристиками и минимальными загрязняющими веществами.
3: Машины некоторые не способны ездить.
4: И у нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так
3: и а есть прогноз? Полгода, год, месяц?
4: Сейчас прогнозировать сложно. Мы будем мониторить ситуацию в постоянном режиме.
1: Александр Новак. Правительство разрешило оборот топлива стандартов Евро-3 и ниже до конца 2026 года. Эксперты говорят, что в этом виде топлива высокое содержание серы, большое количество смолы и ароматических соединений по сравнению с современными нормами Евро-5. В современных автомобилях его использование ускоряет износ катализатора, форсунок и моторного масла, а для природы оно грозит грязным воздухом. Заявление Новака комментирует гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
5: Топливо класса К3 предназначено исключительно для внутреннего рынка. И оно не маркируется единым знаком обращения. И поэтому, когда вы приезжаете на заправки, для того, чтобы исключить какие-то риски, которые связаны с дальнейшей работой двигателя, конечно, очень важно уточнить перед тем, как у вас в бензобак заливается бензин, о том, к какому классу относится топливо К3 или К5. При этом просто повысить октановое число бензина можно за счет добавок и присадок, но помимо этого, для получения топлива необходимо скорректировать фракционный состав, снизить содержание вредных примесей. И вот в отношении недавно озвученной идеи относительно использования и строительства мощностей малых НПЗ, следует отметить, что, конечно, текущие мощности малых заводов не могут позволить обеспечить выпуск топлива К3 соответствующим необходимым стандартам. Поэтому на текущий момент среди тех мер, которые принимаются на правительственном уровне, также разрешен импорт бензина, соответственно, введен демпфер на этот импортный бензин. А в этой связи, конечно, следует отметить, что очень важно, чтобы у нас увеличилось производство бензина в России. И здесь бы я остановилась на том, что вот буквально на днях вышел индекс Росстата по производству нефтепродуктов и кокса, который продемонстрировал снижение почти на 22% в июне 2026 года относительно показателя за июнь 2025 года. И при этом мы наблюдаем в июне 2026 года резкий рост экспорта российской нефти на внешние рынки. Такой прирост мы оцениваем на уровне 23%, но это далее зарубежье без учета поставок нефти в Республику Беларусь. И на фоне ограничений на экспорт нефтепродуктов и, по сути, отсутствия какого-либо запрета на экспорт нефти, компании максимально закрывают заявки на экспортные поставки нефтяного сырья и при этом обеспечивают загрузку зарубежных мощностей по переработке с учетом, в частности, недостаточности традиционных ресурсов, которые ранее страны получали из региона Ближнего Востока.
1: Тамара Сафонова, независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. Еще из заявления Александра Новака, по его словам, российские власти достигли договоренности с казахстанскими коллегами о возможных поставках в Россию излишков топлива. Он добавил, что объемы небольшие, однако интерес к этой сфере взаимен. Страны надеются так обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Комински, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Коминского, четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Коминского до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон.
6: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса. Катей Калиной.
8: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она составляет 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
6: Бизнес говорит.
9: Основатель бренда ароматов для дома «Баго Хоум» Антон Медников.
10: Для нас, в принципе, абсолютно не важно, ставка 14,25 или 14 ровно, потому что для нашей маржинальности, для нашего бизнеса все, что выше 10%, это уже на грани рентабельности находится, поэтому для того, чтобы можно было говорить о том, что ситуация кардинально изменилась, ставка должна понизиться существенно, то есть до 10% или даже до 9%, для того, чтобы банки стали коммерческие кредиты выдавать хотя бы под 10-11%. Тогда можно было сказать, что ситуация кардинально изменилась. Основные проблемы две. Это логистическая. Вторая проблема – это продажа. Логистика растет, и очереди огромные на РЦ в магазинах. Продажи падают практически по всем каналам, поэтому вот эти основные моменты – которая не дает развиваться на самом деле, а не там, ключевая ставка или еще что-то. Когда развиваются продажи, когда растет рынок, даже без кредитов бизнес может развиваться.
9: Гендиректор Финфлэйр Ксения Рясова.
11: То, что ЦБ снизил неожиданно ставку, когда уже никто не ждал ничего хорошего, вот 0,25 получилось хорошие новости, наверное, единственное на этой неделе. Но нас беспокоит Валберис, который нам должен деньги, и со следующей недели он перестает выплачивать, там сгорел товар, и что с ним дальше будет, непонятно. Поэтому где нам брать деньги теперь на хозяйственную деятельность, если товар сгорел, и денег никто отдавать не собирается. Вот то, что нас сейчас беспокоит. А то, что снизил ставка на 0,25, прекрасно, то есть это у нас автоматом везде все кредиты, ключ плюс, ключ снизился, значит, нам чуть легче стало дышать на 0,25.
9: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
12: Для нашего бизнеса, мне кажется, ничего не изменит, не улучшит и не ухудшит. На мой взгляд, шаг в 0,25% по ключевой ставке – это не тот шаг, который может как-то изменить экономическую активность экономических агентов. Мы видим, что многие предприятия сокращают производство из-за того, что спрос особо не растет, и даже в некоторых отраслях снижается, и снижается достаточно сильно. Да, мы видим, что кредиты все равно не возьмешь, не перекредитуешься. Кредиты, как правило, ключевая ставка плюс 3, плюс там 4% в зависимости от банка. 0,25 снизили, но в то же время все прекрасно понимают, что инфляция раскручивается на 4-5% по году. Не выходим, да, уже Эльвира Сахибзадовна говорит, что 6-7%. Поэтому я думаю, что это исключительно политический ход Центрального банка. Вы так просили, мы и снизили. Для нас ключевая ставка должна быть на уровне 8-9%, чтобы мы имели возможность брать там или перекредитовываться хотя бы под 10, под 11%. Под 17-18% никто перекредитовываться не будет.
6: Бизнес говорит.
1: Сварщики в России зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом среднее зарплатное предложение около 160 тысяч. В Москве профессию сварщика можно получить в колледжах, а также на курсах, которые длятся всего 3-4 недели. Стоимость последних начинается от 25 тысяч рублей, а дистанционные программы и вовсе от 5,5 тысяч. Но сколько времени обычно нужно, чтобы выйти на высокую зарплату и из чего складываются суммы в 400 тысяч рублей, рассказал руководитель инженерной компании «Нирмакс» Илья.
13: Я думаю, что Минтруд может считать по-разному. Если это он считает как ставку, то ставка вряд ли что-то такая существует. Либо это, скорее всего, это какая-то сдельная работа. Объем этой работы рассчитывается на несколько месяцев, и потом общая сумма делится на эти несколько месяцев. То есть как вахтовый метод условно. Конечно, какие-то такие быстрые курсы точно не заменят многолетний опыт работы для того, чтобы правильно сварить трубу, чтобы создать правильный шов. Естественно, это годы тренировок. В среднем это в районе где-то 3-5 лет. Если человек постоянно занимается этой профессией, то он может достичь очень высокого уровня.
14: Хватает ли сейчас желающих учиться на сварщика? Есть ли какой-то дефицит работников на рынке?
13: С хорошими кадрами всегда был дефицит. У сварщиков есть определенные особенности. Это зачастую люди творческие. И бывают такие, конечно, тоже с ними казусы в виде невыхода на работу по определенным причинам. Да, потому что они вот взяли, заработали условно там, вот 400 тысяч. И все, они считают, что им там вот, 2 месяца можно не работать.
1: Илья, руководитель инженерной компании «Нирмакс». Но у высокой зарплаты в этой профессии есть своя цена, рассказывает сварщик, владелец фирмы «Азис Микс» Азис Ахмедов.
15: У меня коллега бывший, он устроился в цинковой цех, он цинк варит. Из-за того, что вредность, да, у него там зарплата около 400-380, что ли. Но там очень мало людей работает, и там максимум полгода или год. 400 тысяч – это редкий случай, и это значит вредное. Либо они варят под водой. Подводные сварщики, они тоже очень хорошо получают, даже до миллиона. Потому что подводная сварка очень опасна. Там же давление постоянно, и больше 4 часов работать там нельзя. А обычные сварщики, ну, от 100 до 200 тысяч. Сварщики, которые окончили колледж, они не думают, что это просто сварка. Мы умеем варить, и все. Нет, там тонкостей очень много. В России НАКС сдают. Приходит человек, варит, они смотрят шов, смотрят на разрыв, смотрят на лазер в детекторе, есть ли пустота или нет. И так и дают категории 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последний разряд.
1: Азиз Ахмедов, владелец фирмы «Оазис Микс». При этом спрос на сварщиков продолжает расти. По данным Авито работы, с января по апрель число вакансий увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По прогнозу Минтруда, в ближайшие 5 лет российской экономике потребуется еще более 136 тысяч сварщиков. Букву «Ё» не будут ни исключать из русского алфавита, ни делать обязательной. Как и сейчас, ее можно будет писать выборочно. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. При этом отсутствие всего двух точек до сих пор создает вполне реальные проблемы с документами. У москвички Натальи Воробьевой уже есть трехлетнее резидентное разрешение на ночную парковку, которое она хотела расширить до круглосуточного, оплатив 9 тысяч рублей. Но в этом году буква «Ё» в фамилии этого сделать не дает, хотя в предыдущие годы с этим проблем не возникало.
9: В апреле у меня закончилось резидентное разрешение на парковку. Хотела его оплатить, но Моспаркинг не пропускает оплату, потому что по паспорту я Воробьева, а в техпаспорте Воробьева. Машина у меня та же, живу там же, паспорт тот же и техпаспорт тот же. До этого проблем не возникало. Причем в ГАИ при получении техпаспорта я обратила их внимание, что в паспорте у меня Ё, на что мне ответили, что эта роль никакой не играет. В этом году почему-то заиграла. И в Моспаркинге мне советуют менять техпаспорт. А про загранпаспорт отдельная история. Там я была Воробьева, Воробьева с апострофом, Воробьева через Вай, сейчас просто Воробьева.
1: Наталья Воробьева, жительница Москвы. Такие истории случаются регулярно, но если две точки создают столько проблем, почему тогда не отказаться от буквы «Ё» совсем или, наоборот, не сделать ее обязательной? Объясняет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
16: Эта буква нам нужна, потому что у нас есть такое произношение ударного «о» после мягких согласных. Другое дело, что для передачи этого произношения закрепилась буква не вполне для русского алфавита характерная. У нас, в принципе, очень мало букв с разными диакритическими знаками. Всякие галочки, хвостики, палочки. Произношение буквы «Ё» долгое время считалось нелитературным, просторечным. За буквой «Ё» закрепилась такая факультативность. Но, с другой стороны, совсем от буквы «Ё» отказываться тоже нерезонно, потому что в некоторых случаях мы без этой буквы правильное произношение не передадим. Все и все узнаем, узнаем, совершенный, совершенный. Совсем отказаться от нее не получится, но обязательное употребление буквы «Ё» тоже имеет ряд минусов, поэтому такая факультативность – это некая золотая середина.
17: Почему обязательность имеет ряд минусов?
16: Непонятно при обязательном «Ё», что делать со всей русской классикой, со всей русской поэзией 19 века. Пример классический. У Пушкина рифмуется «нежно» и «безнадежно». Если мы там поставим точки, мы пушкинскую рифму уничтожим. А есть случаи, когда рифмуются два таких слова. В Полтаве у Пушкина есть рифма «то ли знамен запечатлен, то ли знамен запечатлен». И мы никогда не узнаем, как на самом деле, как бы сам Пушкин произнес.
17: Ну, может быть, хотя бы для документов какой-то единый регламент установить?
16: Орфографическая комиссия давно предлагала, чтобы у людей не было проблем, постановить, что «е» и «ё» в фамилиях считать одной и той же буквой. Но здесь вот эти юридические казусы действительно сохраняются. Это проблема не только буквы «ё», это проблема вариантов имен типа «Наталья» и «Наталья», или «отчество». Типа Геннадьевич, Геннадьевич. Есть у нас такие вариативные формы, где из-за разницы в написании людям потом приходится доказывать, что они — это они. Тут ответственность пока на самом носителе такого имени или такой фамилии. В нашем алфавите все не навсегда. Поэтому если когда-нибудь через века изменится произношение, и какие-нибудь буквы не понадобятся, в них, может, надобность и пропадет. Но это точно не вопрос ближайшего столетия.
1: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Ее самая молодая буква русского алфавита, она появилась в конце 18 века, но долго оставалась необязательной. Типографии тоже не спешили ее использовать. Для нее требовалась отдельная литера. В 1942 году ее сделали обязательной в школьной практике. Но позднее снова разрешили писать выборочно. Так и живем.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. В Алуште объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного отсутствия электроэнергии и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева. Местный филиал «Крымэнерго» составил список абонентов, которые более 2 суток остаются без электроснабжения. Данные переданы в Крымское Минтруда и региональные главы МЧС. С 27 июля оставшиеся без света жители Алушты смогут подать заявление на получение выплат через госуслуги. В Грузии возбудили дело о саботаже в связи с отключением электроэнергии. По информации службы госбезопасности, расследование ведется по статье, которая квалифицирует действия, направленные на создание угрозы государственным интересам страны путем повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что массовые перебои с электроснабжением могли быть намеренными. Детали дела и возможные подозреваемые пока не раскрываются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу по открытию авиасообщения между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Об этом он заявил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Токаев выразил уверенность в том, что программа создаст благоприятные условия для роста взаимного туристического потока. В перспективе также рассматривается создание совместных трансграничных туристических маршрутов. В Совете по правам человека призвали распространить эксперимент по выставлению оценок за поведение и на старшеклассников. Дети в подростковом возрасте проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем более младшие, пояснила глава рабочей группы по образованию СПЧ Екатерина Смарода. С 1 сентября оценки за поведение начнут ставить ученикам 2-8 классов в 10 школах каждого региона. В 27-28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1 000 000 рублей за возврат товара. Пока Wildberries на ходу перестраивает логистическую сеть, селлеры сталкиваются с новыми проблемами. В редакцию «Бизнес FM» обратилась производитель детской одежды, которая не может забрать остатки со склада в Екатеринбурге. Тариф за вывоз товара для нее неподъемен. Она уже потеряла миллионы из-за атак на склады ВБ. Каким может быть выход? Приемная кампания в российские вузы выходит на финишную прямую. В понедельник учебные заведения обнародуют списки абитуриентов, которые прошли конкурс. В этом году 90% заявлений на поступление было подано через госуслуги. Однако в будущем от этой практики хотят отказаться. В чем причина? Российские ательеры просят вернуть невозвратные тарифы. Из-за новых правил, вступивших в силу в марте, туристы стали массово бронировать по несколько номеров, а затем отказываться от них за 2-3 дня до заселения. В итоге бизнес теряет деньги. Все подробности в ближайшем эфире. Wildberries перестраивает логистическую сеть после атак на склады. Товарные потоки перенаправляют, задействованы 1000 сортировочных центров, сообщила глава компании Татьяна Ким. В чат-бот «Бизнес FM» в мессенджере «Макс» написала производитель детской одежды из Екатеринбурга Анастасия, которая продает товар через Wildberries. На складе в Екатеринбурге, который в субботу приостанавливал работу из-за атак дронов, у нее лежит товар на 20 миллионов рублей. Чтобы забрать его, нужно заплатить больше миллиона, только за возврат. Но у нее уже сгорело товара на других складах Wildberries на 10 с лишним миллионов, и взять еще миллион просто неоткуда. Анастасия просит разрешить селлерам самим вывозить товар на своих машинах и за счет этого снизить комиссию.
18: Есть вариант официальный вывоза товара через заявку на сайте. Но там идет достаточно приличная плата, которая зависит от объема товара. У нас получается за тот товар, которого на складе условно 50%, оплата выходит около 300 или 400 рублей за штуку, чтобы вывести. А таких товаров у нас около 1000. Итого только за часть товара мы должны заплатить порядка 300-400 тысяч. И еще у нас помимо вот этого товара основного много много других позиций. У нас достаточно широкая ассортиментная матрица. По нашим примерным подсчетам нужно около 1 000 000 для того, чтобы вывести его оттуда.
17: И вот эта заявка, вы ее заполняли, отправляли на Валдайс?
18: Нет, конечно, я не отправляла, потому что они вывезут мой товар за большие деньги. Пока я просто обращалась в техподдержку с просьбой позволить мне вывести товар бесплатно, на что они отвечают, что с тарифами вы можете ознакомиться на сайте и скидывают ссылку вот на эти все тарифы. В условиях, которые сейчас происходят, вполне рациональный вариант. Те, кто желает вывести товар, у которого была возможность вывести его. Такая ситуация, что неизвестно, что будет завтра.
17: А есть понимание, почему Валдберрис не дает бесплатно это делать?
18: Для них это, естественно, расходы.
17: Бизнес, ну да.
18: Связанные со сборкой этого товара, подготовкой его к вывозу. Плюс у них построена система так, что вот эти возвраты приезжают в ПВЗ. Естественно, это еще и логистика обратная. В данном случае можно же организовать процесс так, чтобы это был самовывоз, чтобы вся логистика ложилась полностью на селлера, а от Вайлдберриса нужно только подготовить товар к вывозу. Либо какую-то сделать скидку, чтобы вывоз был в пределах разумной суммы. Часть товара была повреждена, что с ним вообще неизвестно на всех остальных атакованных складах. Мы и так несем колоссальные убытки в связи с этим. Моя просьба как-то пересмотреть комиссии тем селлерам, которым они выплаты не сделали, и неизвестно на данный момент, сделают или нет. То есть, чтобы мы могли за счет оставшегося товара, который на складах есть, который еще продается, хоть как-то отбить хотя бы себестоимость утраченного товара. Условно, если у нас на 10 миллионов товар был потерян, себестоимость хотя бы 2 миллиона рублей, чтобы нам было за счет вот этих комиссий компенсировано. Ну, не конкретно нам, а вообще вот страдавшим селлерам, тем, кому не были сделаны никакие выплаты, компенсации и прочее.
1: Анастасия, производитель детской одежды, которая не может забрать остатки товара со склада Wildberries в Екатеринбурге. У Wildberries есть огромные распределительные центры, например, в Электростали и Краснодаре, есть сортировочные центры, это промежуточное звено между ними, и есть партнерские склады, где Wildberries арендует площади. Все это мощная сеть, которая обеспечивает движение товаров по всей стране, и сейчас в авральном порядке все перестраивается, а это непредвиденные большие расходы, говорит основатель компании «Вау Стратегия ИКом» Сергей Петренко.
19: Аренду бесплатно никто не даст. Затраты на развертывание IT-структуры, то есть это терминалы нужны и все прочее. То есть это быстро не делается, но вполне возможно. Это единственный, наверное, способ для площадки, который сейчас ей позволит оперативно выполнять заказы.
17: Почему вот Валберес бесплатно не может разрешить селлерам вывести товары?
19: Вывоз одной единицы товара сейчас на Валберес стоит 270 рублей. Но многие селлеры стали заложниками ситуации, которая есть, и они могли бы выйти на другие площадки, это и Озон, и Яндекс.Маркет, перенаправить товары туда, хоть чтобы хоть как-то их сохранить. Потому что застраховать они их не могут. Вывести сейчас получается экономически нецелесообразно. Сейчас средний чек на площадке на ВБ, он там в районе 1000-1200 рублей, и это в розничных ценах. Фактически там реальная себестоимость этого товара меньше 500 рублей. Вывозить за 270 рублей товар стоимостью дешевле 500 рублей, но это уже уничтожение собственной юнит-экономики как таковой. Получается, что дешевле действительно, чтобы он там этот товар сгорел или пропал, чем его вывести. Поэтому здесь со стороны площадки логично было бы разрешить бы вывести эти товары бесплатно для того, чтобы продавцы могли сохранить его. Но с другой стороны, площадка понимает, что если сейчас у нее произойдет достаточно серьезный отток товаров, особенно повседневного спроса, который имеет высокую цену и составляет основной товарооборот площадки, то, соответственно, торговать будет нечем. И, опять же, нужно понимать, что любая операция, которая происходит на складе, она стоит денег. То есть кто-то должен подготовить этот товар к вывозу. То есть его нужно физически найти на мезонине, его физически нужно будет переместить на палету, его физически нужно будет остроичить, его физически нужно будет подготовить на площадке для выдачи. А так как таких обращений безумное количество, то, соответственно, это создаст серьезное затруднение по основной работе площадки, это отгрузки заказов покупателям. Здесь нужно будет садиться за стол переговоров и общаться с площадкой для того, чтобы понимать, как в данной ситуации поступить.
1: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегия ИКом». На этой неделе Wildberries начал выплачивать первые компенсации селлерам с маленьким оборотом, как самым уязвимым. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Также ВБ-банк дал трехмесячные кредитные каникулы пострадавшему малому и среднему бизнесу. Проценты по займам не будут начисляться. Для крупных продавцов решения будут индивидуальными. Завершение приемной кампании в ВУЗы. понедельник появятся окончательные конкурсные списки от учебных заведений, после чего у абитуриентов будет около 2 недель, чтобы подтвердить согласие на зачисление в один из них. В этом году 90% заявлений подали онлайн и исключительно через госуслуги, которые заменили университетские сайты. Однако власти уже анонсировали новую платформу для будущих компаний. Зачем она нужна и справляется ли нынешний госпортал? Продолжит Алина Орлова.
20: В ближайшие 2 года Миноборнауки и Минцифры должны запустить в тестовом режиме онлайн-сервис для всех вузов под названием «Университеты». Платформа объединит весь процесс от поступления до обучения и всего с этим связанного, типа электронный дневник школьника, только студента. Там абитуриенты смогут изучить вуз и преподавателей, подать документы на зачисление. А когда уже поступят, оформлять справки, подтверждать проживание в общежитии и получать рекомендации по стажировкам. Платформа заменит старую систему «Современная цифровая образовательная среда», про которую мало кто знал. Она лишь давала доступ к онлайн-курсам. Сейчас главным и единственным цифровым окном для подачи документов в университеты являются госуслуги. Из года в год абитуриенты жаловались на сбои на портале. В этом году сайт работал штатно, говорит абитуриентка Анна. Она уже 2-й раз пользовалась госуслугами для поступления, на этот раз в петербургские вузы.
21: Сервис с каждым годом становится все лучше и лучше. Лично у меня никаких технических проблем не было. Процесс заполнения заявления оказался очень простым, везде были подсказки. Очень удобно то, что не надо держать 10 тысяч вкладок со списками открытыми на ноутбуке. Я часто сравниваю свое поступление и поступление своей сестры в вуз в 2016 году, и действительно это небо и земля.
20: Однако жалобы в соцсетях в этом году все же встречались. Баллы ЕГЭ появлялись в личном кабинете не сразу, загруженные документы отваливались, а статус от вуза на рассмотрении висел до последнего. Но плюсы все же перевешивают. Договор на обучение часто можно заключить прямо в личном кабинете через госключ. Госуслуги показывают место в рейтинге, и видны приоритеты других абитуриентов, чего не было на сайтах университетов. Продолжает студент столичного вуза Захар. В первый раз он поступал в 23-м году, а в этом подавал документы на платку 2-го высшего.
22: Ты можешь понимать, сколько человек, вероятнее всего, пройдет, и сможешь ли ты пройти на ограниченное количество платных мест. Удобно, что приходят все уведомления, ты можешь добавлять дополнительные испытания, что нужно переподавать заявление, ты можешь добавлять свои достижения, документы, которые нужны именно вузу, и они передаются вузу действительно. Мне нужно было перед вступительными испытаниями написать про себя краткое резюме и автобиографию. И вуз специально печатал это резюме, и спокойно комиссия со мной разговаривала на самом вступительном испытании.
20: Проблемы с госуслугами могут быть связаны с тем, что там множество опций из совершенно разных сфер. Поступление же сильно отличается от них. И дети, и родители порой просто путаются в таком интерфейсе, ожидая моментального ответа от системы, считают эксперты. Что же касается новой платформы, стоит отметить, что и сейчас у крупных вузов есть свои онлайн-сервисы, где можно получить справку или взять академ. Нужна ли им общая платформа, говорит ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
23: На госуслугах нету никакой конкурсной составляющей, нету неудовлетворительных итогов. А поступление в университет – это процесс, который связан с проведением конкурсных процедур, вне зависимости от успеваемости и баллов ЕГЭ. Глобально госуслуги – это такая же витрина сбора данных. За госуслугами есть еще целые большие порталы, где работают университеты для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Платформа, которая будет направлена на это, упростит, наверное, работу университетам в первую очередь, а во вторую даст более четкое понимание абитуриентов, что они работают непосредственно с университетом, а не с платформой. Можно предположить, что будет еще погружено большое количество мероприятий для ребят в рамках профориентационной деятельности, и таким образом у ребенка будет сразу его профиль, и он сможет этот профиль пополнять. У нас была полная история активности каждого абитуриента, и мы могли без проблем добавить баллы в качестве индивидуальных достижений, выбрать те, кто нам подходит по духу, с учетом, естественно, баллов ЕГЭ.
20: И это главное, поскольку сейчас и для стобальников не гарантировано поступление из-за олимпиадников, быть может, тогда за цифрами увидят и живого человека. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Футболисты петербургского «Зенита» начали защиту титула чемпиона РПЛ с крупной победы над «Акроном». Встреча завершилась со счетом 5-0. Об этом и других матчах первого тура российской премьер-лиги в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Старт чемпионата России уже успел подарить все. Крупную победу, волевую победу, гол-рекорд и даже нулевую ничью. Но обо всем по порядку. Команде Сергея Симака предстояла выездная игра с Акроном. Тольяттинский клуб уже не тот, что был в прошлом году. Ушел Артем Дзюба, вместо Заура Тадеева главный тренер теперь серб Срджан Благоевич. Может, конечно, и «Зенит» объективно сильнее на порядок, но серьезной борьбы не получилось. От слова совсем. Александр Соболев доказал, что он умеет не только создавать скандальные инфоповоды, но помнит и о своей первостепенной задаче – забивать. Уже к 18-й минуте он оформил дубль, второй гол забив после грубой ошибки соперника. На 34-й отличился Густаво Монтуан, и дело было сделано. Во втором тайме Соболев отдал голевую передачу, и Джон Джон увеличил преимущество, а точку поставил бразильский новичок Филиппе Аугусто эффектным дальним ударом. Мяч влетел в ворота от штанги. 5-0. Вот так вот начал новый сезон чемпион. В отличие от этой встречи, в матче «Динамо-Крылья Советов» зрители голов не увидели. Немецкий тренер Сандро Шварц вернулся в московский клуб, но проблемы все те же, что и при Ролане Гусеве. Реализация. Были моменты и у «Крыльев», которые напротив при Сергее Булатове смотрятся очень уверенно, так что в этом матче закономерный исход. А накануне московский ЦСКА одержал волевую победу над «Балтикой». Нигериец Чинонса Офор забил уже на 35-й секунде. Это самый быстрый гол в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России. Но затем «Балтика» забила уже в свои. Автогол на счету Эдуарда Андерсона. А спустя 3 минуты изумительный пас выдал Данил Круговой. В соцсетях его уже сравнивают с левым Месси. Мяч миновал всех, выкатился на центр штрафной, где его перехватил внезапно прибежавший Кирилл Глебов, который спокойно обвел вратаря и забил гол, ставший победным. Еще 3 мяча в этой встрече были отменены из-за офсайдов. Все по делу. 2 у «Балтики» и 1 у ЦСКА. В этом сезоне Минцифры России, РФС и РПЛ объявили о запуске игрового сервиса «Чемпионат болельщиков» в приложении госуслуги «Карта болельщика». Сервис представляет собой систему рейтинга и достижения. Любители футбола смогут получать награды за посещение матчей, участие в активностях, а также семейное вовлечение. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с Оренбургом, московская «Динамо» в Калининграде с «Балтикой», ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Акрон» – «Рубин».
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Осенью 27 года на базе НИУ МГСУ откроется Центр деревянного домостроения. Новый научно-технический кластер, в частности для разработки, апробации и сопровождения конструктивных и проектных решений. Не исключено, что отдельное внимание здесь будет уделено CLT-панелям, перекрестно-клеенной или, как говорят профессионалы, промышленной древесине, которая стала одной из самых обсуждаемых технологий в современном строительстве. За рубежом спрос на индустриальное деревянное домостроение и CLT как продукт всегда был более нормативно обеспеченным и коммерчески зрелым, а российский рынок долго оставался ограниченным по объему, фрагментарным по спросу, слабым по нормативам, но теперь производители вынужденно переориентировались на внутренние потребности. Хотя, как говорят игроки сегмента, это далеко не полное объяснение растущей CLT популярности. Просто строительная отрасль начала лучше понимать ценность управляемого качества. Рынку все чаще нужны решения, в которых особенно важны скорость, легкость конструкций и возможность работать в сложной логистике или климатически чувствительных регионах. И вообще, без индустриализации дальше двигаться все сложнее, а CLT хорошо отвечает именно на этот запрос. Как рассказали Бизнес ФМ в главгосэкспертизе, в ближайшее время по поручению Минстроя планируется разработка 16 сметных норм для CLT-строительства жилых и общественных зданий. По оценкам Национального объединения строителей, массовое появление жилых многоэтажек из CLT на улицах крупных российских городов стоит ожидать в горизонте 5-8 лет. Кстати, 5 июля пермские ученые опубликовали результаты изучения конструктивного потенциала CLT-панелей и предложили переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным шестиугольным. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Гостиничный бизнес просит вернуть невозвратные тарифы. Участники рынка подготовили обращение в правительство и ФАС. марта отели обязаны полностью возвращать деньги, если гость отменяет бронь больше, чем за сутки до заезда. В отрасли при этом отмечают, что туристы стали чаще бронировать сразу несколько вариантов, а за 2-3 дня до поездки отказываются от лишних. Номера не всегда удается продать повторно, из-за чего гостиницы теряют деньги и не могут заранее планировать загрузку. Вот что говорят об этом сами отельеры.
6: «Бизнес говорит».
20: Основатель и владелец отеля «Гельвенце» в Петербурге Юнис Теймурханлы.
3: Мы страдаем от того, что большое количество гостей относится, может быть, несознательно к этому. Хотя надо признать, что политика невозвратных тарифов существует очень давно, просто негласно. Отели, конечно, вводят невозвратные тарифы сейчас, просто понимая, что все риски ложатся на них. Мы очень много лет пытаемся убедить законодателя в том, что мы с авиакомпаниями находимся в том же сегменте продажи так называемых, в кавычках, скоропортящейся услуги. То есть услуга, которая актуальна здесь и сейчас, только на конкретную дату. Каждый день для нас уникален. Сегодняшний день, завтра никому уже будет не нужен. Вместе с этим меняются цены. Во всем мире у отельеров существует этот инструмент невозвратных тарифов. Но в России почему-то законодатель нас упорно пока не слышит, хотя мы стучимся уже очень много лет.
17: В вашем отеле насколько частый случай, когда туристы бронируют несколько номеров и аннулируют их за 2-3 дня до заезда?
3: С невозвратными тарифами все-таки в премиальном сегменте проще. У нас аудитория гостей другая. Премиальный или люксовый сегмент гостей редко обращается за возмещением, как правило, обходится, например, депозитами. Мы не взимаем штраф за эти сутки, которые вы не приедете, и мы предлагаем всю стоимость перенести на депозит и приехать в любое другое время. А так несем все риски мы, потому что если гость упрется и скажет: нет, ничего не знаю, мне не нужен ваш депозит, возвращайте срочно всю сумму прямо сейчас, мы обязаны вернуть. В более бюджетных сегментах это проблема, потому что там аудитория более чувствительная к цене, к стоимости. Мы бы охотнее шли бы еще на более лояльные цены, понимая, что мы 100% эту сумму получим уже в выручку, если даже гость не заедет. И мы могли бы, конечно, больше объем номеров продавать по невозвратному тарифу с существенно большими скидками.
20: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
4: Сейчас весь рынок с этим сталкивается. То есть это не какой-то там 1-2 отеля, а это всеместная история. Людей иногда меняются планы, даже и не по их вине. И вопрос в том, что невозвратные тарифы изначально мы запрашивали, поскольку это обычная мировая практика. В целом рынок сейчас, наверное, не в лучшем состоянии. Достаточно много ательера теряют из-за отмен бронирования, и это порядка 10-15%. У некоторых даже доходит до 20%. В прошлом году мы двигались в сторону невозвратных тарифов, и вместо введения их получили, ну, несколько иную конструкцию, которая, безусловно, сейчас очень сильно бьет по ательерам. Любой отель в данном случае будет за то, чтобы появились невозвратные тарифы. Причем, подчеркну, мы делали абсолютно аналогичные там правила отмены, и они абсолютно аналогичны невозвратным тарифам РЖД и у авиакомпании.
20: Владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов.
5: Прям такого массовых отмен у меня нету, но, конечно, бывают такие, не знаю, из-за этой причины или просто у людей что-то случается, или из-за бензина не могут доехать, но отменяют. За день, за два, день даже отменяют. Конечно, такой закон для ательеров, особенно которые работают в сезонное время, летом только, когда брони приходят за полгода, допустим, за год, и мы держим весь год эти номера, а потом за день отменяются, и у нас остается между заездами, допустим, эти 5-10 дней, которые были забронированы, для нас это, конечно, очень плачевно, потому что потом занять этот период очень сложно. В этом году пока прям массово не встретился с этим, но думаю, чем дальше, тем будет хуже, потому что больше людей будет об этом законе знать и больше будет пользоваться этим. У других там знакомых есть такое, что несколько отелей и одни и те же люди в двух отелях бронировали на те же самые даты. Такое будет, конечно, да, для нас очень плачевно.
17: А у вас относительно небольшой отель в Анапе?
5: Средний, да, 40 номеров. Я прям вот все брони не смотрю, не проверяю, почему они были отменены, но знаю, что при мне в программе, что за сутки отменялось, я лично своими глазами, что в 10 точно.
1: Новые правила бронирования утвердило правительство. Их логика: гость не должен платить за проживание, если заранее отказался от поездки и услугой не воспользовался. Ательеры возражают. По их оценке, каждый отказ от заезда обходится гостинице примерно в 10% стоимости брони. Работоспособность по-японски. Премьер-министр Японии Санае Такаити столкнулась с критикой оппозиционной партии из-за своего недосыпа. Ранее она сообщила, что, как правило, спит по 3 часа в сутки. Политические противники Такаити считают, что это делает ее неспособной управлять государством. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Санае Такаити – женщина многих талантов. В юности она была байкершей и играла на барабанах в хэви-метал-группе. И, став политиком, продолжила носить с собой барабанные палочки, чтобы играть на установке в перерывах между заседаниями. Карьеру она начала в тележурналистике, а в прошлом году, в возрасте 64 лет, стала первой женщиной-премьером в истории Японии. О ее недосыпе ходят легенды уже не первый год. Деятельность Такаити в качестве главы либерально-демократической партии началась со слов «Я заставлю вас всех работать как лошади». Политик неоднократно признавалась, что с момента вступления в должность премьер-министра спит по 2-3 часа. А если выходной можно себе позволить расслабиться, то и все 5 часов. Что для японцев, впрочем, звучит не так дико, как для жителей европейских стран. Самурайская выдержка и привычка всецело отдаваться труду, можно сказать, скрепа японского общества, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов.
8: Умение и готовность работать изо всех сил, прилагать все усилия – это одна из главных вообще добродетелей в японской культуре. Причем здесь есть такой момент, что на самом деле вознаграждается не столько результативность работы, сколько вознаграждается именно количество усилий приложенных. Причем это еще дополняется тем, что в японской культуре, вообще в восточноазиатской, в конфуцианской культуре, у людей, стоящих на разных ступенях иерархии социальной, у них у каждого есть не только свои права, но и свои обязанности. И, соответственно, премьер-министр, на нем лежит особая ответственность, поэтому он в особенной степени должен показывать, как вот он изо всех сил трудится. То есть, на самом деле, не только Такаити, там и ее предшественники то же самое. То есть оправдать возложенное на нее доверие, она может прежде всего вот таким вот, может быть, даже несколько демонстративным трудоголизмом. Вообще, с точки зрения традиционной японской культуры, она делает все правильно.
7: Впрочем, как говорят эксперты, такая демонстративность в отношении собственного режима сна может в какой-то степени быть и политической уловкой. Например, любые непопулярные высказывания или излишнюю резкость можно объяснить недосыпом. А Такаити такое себе позволяет. Например, в ноябре прошлого года она заявила, что нападение Китая на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии, и страна будет обороняться. Что привело к дипломатическому кризису, а Такаити от своих слов пришлось отказаться. После того, как Такаити в очередной раз подчеркнула свою сверхпродуктивность и работоспособность, один из депутатов оппозиционной партии Центристский реформаторский альянс поднял вопрос о ее компетентности в роли фактической главы государства. Он отметил, что длительный недосып ухудшает способность суждения, во многом как состояние опьянения. Справедливо ли это? Отвечает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины и терапии Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов.
10: Есть просто коротко спящие люди, которым реально хватает 4 часа. Ну, Трамп, кстати, реально коротко спящий человек. И в этом смысле, если человек спит 4 часа, он никому не угрожает, ну, просто потому, что это его норма. Нужно смотреть по результатам работы человека. Если мы говорим о реальном недосыпе, ну, допустим, человеку нужно спать 6 часов, а человек спит 3. Достаточно накопить суммарно 24 часа дефицита сна, человек становится абсолютно недееспособен. Документальный рекорд без сна всего 11 суток. Все остальное, когда люди говорят, что мы вообще не спим, там годами не спим, это или Мюнхгаузены, которые просто придумывают, или это люди, у которых феномен нарушения восприятия сна, которые спят, а они думают, что не спят. Вот это часто бывает при бессоннице, тревоге, депрессии, выгорании. Когда человек не может перестроить график, все равно нужно создавать хотя бы так называемый управляемый хаос. Первое – это паузы в работе. Второе – это сон. И это должен быть минимально достаточный защищенный период.
7: Но управляемый хаос многим японцам создать так и не удается. В стране даже есть отдельный термин «инемуре», обозначающий дневной сон в общественных местах, который поощряется обществом именно потому, что свидетельствует о недосыпе и привычке много работать. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Продолжительность жизни.
11: Одному кофе дает крылья, другой пьет литрами и хоть бы что, а третий после одной чашки не может уснуть до утра. Причина в генетическом механизме, который у каждого человека настроен чуть иначе.
6: Журналист Алена Копылова.
11: В
12: течение дня в мозге постепенно копится вещество под названием аденозин – сигнал усталости. Чем его больше, тем сильнее хочется спать. Кофеин по форме настолько похож на аденозин, что занимает те же самые рецепторы в мозге, но не запускает их. Он занимает место аденозина и блокирует сигнал. Так что кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы, и кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол, и избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Казахстана. Они носят стратегический характер, сообщил президент на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг почти 28 миллиардов долларов. За первые 5 месяцев этого года прибавил еще более 4%. По словам Путина, это хорошая динамика, которая свидетельствует о больших перспективах, в том числе в инвестиционной сфере. Российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане на общую сумму около 30 миллиардов долларов. Президент отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику по самым разным направлениям. Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, Россия и Казахстан